святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господи нашему.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

0: Духовное слово.
1: Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоэфир, и вашему вниманию в эти часы алфавитный патерик. Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Арсении. Авва Арсений, еще находясь при царском дворе, молился Богу так: «Господи, научи меня, как спастись». И был к нему глаз: «Арсений, бегай от людей и спасешься». Удалившись в уединение, он опять молился Богу теми же словами и услышал голос, говорящий ему: «Арсений, бегай, молчи, пребывай в безмолвии, ибо в этом корни безгрешности». Однажды демоны приступили к Авве Арсению в келье и смущали его. Прислужники его пришли к нему и, став вне кельи, слышали, как он взывал к Богу и говорил: «Боже, не оставь меня, я не сделал пред Тобою ничего доброго, но даруй мне, по милости Твоей, положить начало». Сказывали о нем, что как при дворе никто не носил одежды богаче его, так и в обществе иноков никто не носил одежды хуже его. Сказал некто блаженному Арсению: «Отчего мы при всем нашем образовании и мудрости никаких добродетелей не имеем, а сии простолюдины и египтяне имеют столь великие добродетели?» Авва Арсений отвечал ему: «Мы от учения мира сего ничего не имеем, а сии простолюдины и египтяне приобрели добродетели от своих трудов». Спрашивал некогда Авва Арсений одного египетского старца о своих помыслах. Другой брат, увидя его, сказал: «Авва Арсений, как ты, столько сведущий в учении греческом и римском, спрашиваешь о своих помыслах у этого простолюдина?» Арсений отвечал ему: «Римское и греческое учение я знаю, но азбуки этого простолюдина еще не выучил». К Авве Арсению пришел однажды блаженный Феофил, архиепископ, с каким-то начальником, и спросил старца, желая слышать от него слово. Старец, немного помолчав, отвечал ему: «Исполните ли, что скажу вам?» Они обещались исполнить. Тогда старец сказал им: «Если где услышите об Арсении, не ходите к нему». В другой раз архиепископ, желая прийти к старцу, послал наперед узнать, отворит ли он ему двери. Старец отвечал ему так: «Если придешь, отворю тебе двери, но если для тебя отворю, то и для всех отворю, и тогда уже не останусь здесь». Архиепископ, услышав это, сказал: «Если я своим приходом прогоню его, то лучше мне не ходить к нему». У Аввы Арсения один брат просил себе наставления. Старец сказал ему: «Всеми силами своими подвязайся так, чтобы внутреннее твое делание было благоугодно, и победишь внешние искушения». Он же говорил: «Если взыщем Бога, Он явится нам, и если станем удерживать Его, пребудет с нами». Сказал некто Авве Арсению: «Помыслы смущают меня, внушая: ты не можешь ни поститься, ни трудиться, посещай хотя больных, ибо и это дело любви». Старец, зная порождение дьявольски, отвечал им: «Ступай, ешь, пей, спи и не работай, только не выходи из кельи». Ибо он знал, что пребывание в келье приводит жизнь монаха в должный порядок. Авва Арсений говорил: «Монах-странник не должен ни во что вмешиваться на чужой стране, и тогда он будет покоен. Авва Марк сказал Авве Арсению: «Для чего ты бегаешь от нас?» Старец отвечал ему: «Бог видит, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и с людьми. На небе тысячи и мириады имеют одну волю, а у человеков воли различны. Нельзя же мне оставить Бога и быть с людьми». Авва Даниил сказывал об Авве Арсении, что он всю ночь проводил в бдении, и когда предутром природа побуждала его заснуть, говорил сну: «Иди, злой раб», и, заснув несколько сидя, тотчас вставал. Авва Арсений говорил, что монаху, если он подвижник, довольно уснуть на один час. Рассказывали старцы, что однажды прислано было в скит несколько мелких смокв, и их, как ничего не стоящих, не послали к Авве Арсению, чтобы он не обиделся. Старец, услышав об этом, не пошел в церковь и сказал: «Вы отлучили меня, лишив благословения, которое Бог послал братьям и которого я не удостоился получить». Все, услышав о сём, получили пользу от смирения старца. После того пресвитер пошел, отнес ему смокв и с радостью привел его в церковь. Авва Даниил говорил об Авве Арсении: «Столько лет он жил с нами, и мы давали ему на целый год только одну меру пшеницы, из которой и мы ели, когда бывали у него». Он же сказывал, что Авва Арсений не более одного раза в год переменял воду, в которой размачивал ветви, но только подливал новой воды. А из ветвей вил он веревку и плел корзины до шестого часа. Старцы убеждали его, говоря: «Для чего не переменяешь воды на ветвях? Она уже дурно пахнет». Арсений отвечал им: «За благовония и масти, которыми наслаждался я в мире, надобно мне терпеть это зловоние». Авва Даниил сказывал еще: «Когда Авва Арсений слышал, что все плоды уже поспели, тогда говорил: „Принесите мне“, и один только раз вкушал понемногу от всех, благодаря Богу». Однажды Авва Арсений занемог в скиту, и не было у него даже рубашки для перемены. Не имея на что купить ее, он принял от кого-то милостыню и сказал: «Благодарю Тебя, Господи, что удостоил меня принять милостыню во имя Твое». Сказывали, что келья его отстояла от общежития на 32 мили. Миля заключала в себе 1000 шагов. Он редко выходил из нее, потому что другие прислуживали им. Когда же скит был опустошен, он вышел из кельи и со слезами сказал: «Мир потерял Рим, а монахи потеряли скит». Авва Марк спросил Авву Арсения: «Хорошо ли не иметь в своей келье никакого утешения? Я знал одного брата, который имел у себя несколько овощей, но потом вырвал их». Авва Арсений отвечал: «Хорошо, но смотря по способности человека. Ибо если он не имеет сил для такого образа жизни, то опять насадит других овощей». Авва Даниил, ученик Аввы Арсения, рассказывал: «Находился я однажды близ Аввы Александра. Труд одолел его, и от утомления лег он на земле, смотря вверх. Случилось идти к нему для беседы блаженному Арсению, и сей видел его лежащим. Побеседовав с Аввой Александром, Авва Арсений спрашивает его: „Кто этот мирянин, которого я здесь видел?“ Авва Александр говорит ему: „Где ты видел его?“ Авва Арсений отвечал: „Когда сходил я с горы и взглянул сюда на пещеру, видел кого-то, лежащего кверху лицом. Ава Александр поклонился ему и сказал: «Прости мне, это был я, ибо труд одолел меня». Старец сказал ему: «Так это ты был? Хорошо, а я подумал, что это был мирянин, потому и спросил». В другой раз Ава Арсений сказал Аве Александру: «Когда обрежешь прутья свои, приходи обедать со мною, а если придут странники, обедай с ними». Ава Александр работал спокойно и не спеша, так что, когда настал час обеда, у него еще оставались необрезанные прутья. Желая выполнить слово старца, он остался за делом, доколе не обрезал всех прутьев. Между тем Ава Арсений, видя, что он замедлил, и думая, что у него странники, пообедал. Но Ава Александр, как скоро окончил свое дело, уже к вечеру, пришел к нему. Старец спрашивает его: «Были у тебя странники?» Он отвечает: «Нет». Старец продолжает: «Почему же ты не приходил ко мне?» Александр отвечает: «Ты сказал мне, приходи, когда обрежешь прутья. Исполняя слово твое, я не приходил, ибо теперь только окончил дело». Старец удивился точности его и говорит ему: «Скорее разреши пост, соверши свое молитвословие и выпей воды, иначе тело твое скоро может ослабеть». Пришел некогда Ава Арсений в одно место, где рос тростник и колебался от ветра. Старец спросил братьев: «Что это за шум?» Говорят ему: «Это шумит тростник». Старец сказал им: «Да, если кто пребывает в безмолвии и услышит голос воробья, то сердце его не имеет уже прежнего покоя. Кальми паче трудно иметь его вам, слыша шум сего тростника». Авва Даниил рассказывал: некоторые братья, намереваясь отправиться в Фиваиду за льном, сказали: «Пользуясь случаем сим, посетим и Авву Арсения». Когда Ава Александр вошел к старцу и сказал ему: «Братья, пришедшие из Александрии, желают видеть тебя», старец отвечал ему: «Узнай от них, для чего они пришли». Узнав, что они идут в Фиваиду за льном, сказал об этом старцу. Старец говорит: «Истинно, не увидят они лица Арсениева, ибо не для меня пришли, а по своему делу. Успокой их и отпусти с миром, а обо мне скажи, старец не может принять вас». Авва Даниил говорил: «Авва Арсений рассказывал нам, будто об ином каком-то человеке, и, вероятно, это был он сам, следующее. К одному старцу, когда он сидел в келье своей, был голос: «Иди, покажу тебе дела человеческие». Он встал и пошел. Голос привел его в одно место и показал ему эфиоплянина, который рубил дрова, и, нарубив большое бремя, хотел нести оное, но не мог. Вместо того, чтобы убавить из бремени, он опять рубил дрова и прикладывал к бремени, и это делал очень долго. Когда старец прошел немного далее, голос еще показал ему человека, который стоял у колодезя и, черпая из него воду, лил ее в пробитый сосуд, и вода вся опять уходила в колодезь. Потом сказал ему: «Пойди, покажу тебе еще иное». И видит старец храм и двух мужей, которые сидели на конях и держали бревно, косвенно один против другого. Они хотели войти в двери, но не могли, потому что бревно было концами по сторонам дверей, а ни один из них не хотел смириться и стать позади другого, чтобы пронести бревно вдоль. И потому оба оставались за дверьми. «Это, — говорит голос, — те люди, которые как будто несут иго правды, но с гордостью, и не хотят смириться, чтобы исправиться и идти путем смирения Христова, почему и остаются вне Царствия Божия. Рубящий же дрова означает человека, обремененного многими грехами, который вместо того, чтобы покаяться в них, прилагает к грехам своим новые беззакония. А черпающий воду изображает такого человека, который, хотя делает добрые дела, но примешивает к ним и худые, а через то губит и добрые дела свои. Итак, всякому человеку надобно бдеть над своими делами, чтобы не напрасно трудиться. Он же рассказывал. Пришли однажды из Александрии некоторые отцы видеть Авву Арсения. Один из них был дядя старшего Тимофея, архиепископа Александрийского, прозванного Нестяжательным, и имел с собою одного из племянников по брату. Старец был тогда болен и не хотел видеться с ними, дабы и другие также не пришли и не стали беспокоить его. В то время находился он в Петре Тройской. Отцы возвратились с печалью. После того случился набег варваров, и старец пошел и захотел остаться в нижних пределах Египта. Услышав о сём, отцы опять пришли посетить его. Старец с радостью принял их. Брат, бывший с ними, сказал ему: «Не помнишь ли, Авва, мы приходили в Трою посетить тебя, и ты не принял нас». Старец отвечал ему: «Вы ели хлеб и пили воду, а я, сын мой, истину скажу тебе, не отведывал ни хлеба, ни воды и даже не садился, наказывая сам себя, пока не узнал совершенно, что вы возвратились в свое место, потому что для меня вы утомились. Но простите мне, братья». Братья пошли от него утешенные. Авва Даниил говорил еще: «В один день призвал меня Авва Арсений и сказал мне: „Успокой отца своего, дабы он, когда отойдет ко Господу, помолился о тебе, и благо тебе будет“». Сказывали об Авве Арсении. Однажды, когда он сделался болен в скиту, пошел пресвитер и перенес его в церковную больницу, положил его на постели, и небольшая подушка была у него под головой. И вот один старец пришел посетить Авву Арсения. Увидев его на постели и под головой у него подушку, соблазнился и сказал: «Таков-то Авва Арсений, вот на чем он почивает». Пресвитер отвел его в сторону и спросил: «Какая у тебя была работа в деревне?» Он сказал: «Я был пастухом». «Как ты жил?» — спросил еще пресвитер. Он отвечал: «В больших трудностях жил я». Пресвитер спросил его: «А ныне как живешь ты в келье?» Старец отвечал: «Ныне живу я гораздо спокойнее». Тогда пресвитер говорит: «Видишь ли ты сего Авву Арсения? В мире был он отцом царей. Аркадия и Гонория, чьим отцом он назван был потому, что был их наставником и восприемником при крещении. Тысячи слуг, опоясанных золотом, все в ожерельях, все в шелку, предстояли ему, и драгоценные ковры были под ногами его. Ты, будучи пастухом, не имел в мире того успокоения, которое теперь имеешь. А он имел в мире все удовольствия, теперь же не имеет их. Итак, ты теперь покоишься, а он терпит нужду». Услышав это, старец пришел в сокрушение, поклонился и сказал: «Прости мне, Авва, согрешил я. Совершенная правда, что Авва Арсений смиряется, а я покоюсь». И, получив пользу, старец удалился. Пришел к Авве Арсению один отец и постучался у двери его. Старец, думая, что это был его прислужник, отворил дверь. Увидев же, что это другой, пал на лице свое. Тот говорил ему: «Встань, Авва, дай мне облобызать тебя». Но старец отвечал ему: «Не встану, пока ты не уйдешь». И после долгих просьб старец не встал, пока он не удалился. Об одном брате, который пришел в скит видеть Авву Арсении, сказывали, что он, вошедший в церковь, просил клириков проводить его к Авве Арсению. Они сказали: «Подожди немного, брат, и увидишь его». Но он сказал: «Я ничего не буду есть, пока не увижу его». Тогда послали одного брата проводить его к Авве Арсению, ибо келья его находилась далеко. Постучавшись у дверей, они взошли и, приветствовав старца, сели молча. Потом провожавший из церкви брат сказал: «Я пойду, помолитесь обо мне». А брат-странник, не смея говорить со старцем, сказал брату: «И я пойду с тобою». И вышли вместе. После сего просил он провожавшего брата: «Проводи меня и к Авве Моисею, который был разбойником». Когда пришли к Моисею, он принял их с радостью и отпустил весьма ласково. После сего провожавший брат сказал страннику: «Вот я водил тебя и к чужестранцу, и к египтянину. Который из них тебе понравился?» Он отвечал: «Мне понравился египтянин». Один отец, услышав об этом, помолился Богу так: «Господи, открой мне дело сие. Один для имени Твоего убегает людей, а другой для Твоего же имени принимает их с отверстыми объятиями». И вот ему были показаны два больших корабля на реке. На одном он видит Авву Арсения и Духа Божия, плывущего в безмолвии, а на другом — Авву Моисея и ангелов Божиих, которые питали его сотовым медом. Авва Даниил сказывал: «Авва Арсений, приближаясь к смерти, завещал нам: не заботьтесь делать по мне вечери любви, ибо если я приготовил для себя сию вечерю, то найду ее». Когда приближалась кончина Авва Арсения, ученики его пришли в смятение, а он говорит им: «Еще не настал час, когда же настанет, скажу вам. Но я буду судиться с вами на страшном суде, если вы отдадите кому-либо останки мои». Они сказали: «Что же нам надо будет делать? Мы не знаем, как похоронить тебя». Старец отвечал им: «Ужели не знаете, как привязать к ноге моей веревку и тащить меня на гору?» Старец обыкновенно говаривал: «Арсений, для чего ты ушел из мира?» После бесед я часто раскаивался, а после молчания — никогда. Когда приблизилась кончина его, братья увидели, что старец плачет. Они говорят ему: «Правда ли, что и ты, отец, страшишься?» Он отвечал им: «Правда, настоящий мой страх всегда был со мною, с того самого времени, как я сделался монахом». И таким образом он почил. Сказывали также, что во все время жизни своей, сидя за рукоделием, он имел платок на груди по причине слез, падавших из очей его. Авва Пимен, когда услышал, что он почил, прослезившись, сказал: «Блажен ты, Авва Арсений, что оплакал себя в здешнем мире. Ибо кто здесь не плачет о себе, тот будет вечно плакать там. И так необходимо плакать или здесь добровольно, или там от мучений». Авва Даниил сказывал, что Авва Арсений никогда не хотел говорить о каком-либо спорном месте из Писания, хотя и мог, если бы захотел. Даже и письма редко писывал. Когда же приходил по временам в церковь, он становился за столбом, чтобы никто не видал лица его и чтобы самому также не смотреть на других. Вид у него был ангельский, как у Иакова. Весь был сед, телом строен, впрочем, сух. Бороду имел длинную, простиравшуюся ниже груди. Ресницы выпали у него от слез. Ростом он был высок, но от старости стал горбат. Отроду имел 95 лет. При дворе блаженной памяти Феодосия Великого провел он 40 лет и был отцом августейших царевичей Аркадии и Гонории. 40 также лет провел он в скиту, 10 в Трое Верхнего Вавилона против Мемфиса и 3 года в Александрийском Канопе. На 2 последних года опять пришел он в Трою, где и почил, окончив течение свое в мире и страхе Божием. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. Он оставил мне кожаный хитон свой, белую жесткую власеницу и пальмовые сандалии. И я, недостойный, носил все это, дабы получить благословение. Авва Даниил рассказывал еще об Авве Арсении. «Призвал он однажды отцов моих, Авву Александра и Заила, и со смирением сказал им: «Демоны нападают на меня, и не знаю, не одолевают ли они меня во сне. Потрудитесь эту ночь со мною и постерегите, не задремлю ли я во время бдения». Авва Александр и Заил сели с вечера молча, один по правую его руку, а другой по левую. После отцы мои говорили: «Мы уснули и встали, и не заметили, чтобы он задремал. Поутру же, Бог знает, нарочно ли это сделал, дабы мы подумали, что он дремал, или в самом деле природа склонила его ко сну». Он трижды вздохнул и тотчас встал и сказал: «Да, я задремал». А мы сказали в ответ: «Не знаем». Однажды пришли к Авве Арсению старцы и усильно просились взойти к нему. Он отворил им дверь, и они просили его сказать им что-нибудь о пребывающих в безмолвии, которые никого не принимают к себе. Старец говорит им: «Пока девица живет в доме отца своего, многие желают иметь ее своей невестой. Но когда выйдет замуж, не всем уже нравится. Одни хвалят ее, а другие унижают. Ей нет уже такой чести, как прежде, когда жила она в сокровенности. Так бывает и с душою, как скоро она становится открытой для всех, не может всем угождать».
1: Вы слушали духовное слово «Алфавитный потерик». Текст читал Денис Гаврилов.

От рождения течет и до смерти в непрерывной своей.

чему в этой жизни стремишься, на пути поспешай, не спеша, и с неверных дорог обратишься. Бурю чувств и смущений познав, и вкусив искушения траву, ты к Христу

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети и сердце и уснемой отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя оскорбих восят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 августа по новому стилю или 2 по старому. Идет Успенский пост. И сегодня вспоминается перенесение из Иерусалима в Константинополь в первой половине V века мощей первомученика и архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Священномученика III века Стефана I, Папы Римского, и иже с ним убиенных. Преподобного Василия Спаса Кубинского, каменского подвижника XV века. Блаженного Василия Христа Ради Юродивого, московского чудотворца XVI века. Преподобного мученика Платона Калигова, иеромонаха, пострадавшего в 1937 году. Прославляется икона Божией Матери Ачаирская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святом, следовавшем по редкому в наше время пути к святости, о блаженном Василии Московском. Святой блаженный Василий, московский чудотворец, родился в декабре 1468 года на паперти, в то время подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Родители его были из простых и отдали сына в учение сапожному делу. Во время учения блаженного его мастеру пришлось быть свидетелем одного удивительного случая, когда он понял, что ученик его необыкновенный человек. Один купец привез на баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать сапоги, прося сделать их такими, чтобы не сносил их за год. Блаженный Василий прослезился. «Сошьем тебе такие, что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик объяснил, что заказчик не обует сапоги, вскоре умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. В 16 лет святой пришел в Москву и начал тернистый подвиг юродства. В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он ногой и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки. То прокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным. Почитание блаженного Василия быстро росло. В нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды. Один купец задумал построить на Покровке в Москве каменную церковь, но трижды своды ее обрушивались. Купец обратился за советом к блаженному, а он направил его в Киев. «Найди там убогого Иоанна, он даст тебе совет, как достроить церковь». Приехав в Киев, купец разыскал Иоанна, который сидел в бедной хате и качал пустую люльку. «Кого ты качаешь?» — спросил купец. «Родимую матушку, плачу неоплатный долг за рождение и воспитание», — ответил святой. Тогда только вспомнил купец свою мать, которую выгнал из дома, и ему стало ясно, почему он никак не может достроить церковь. Вернувшись в Москву, он возвратил мать домой и спросил у нее прощения и достроил церковь. Проповедуя милосердие, блаженный помогал прежде всего тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других. Был случай, что он отдал богатые царские подарки купцу-иностранцу, который остался без всего, и хотя 3 дня уже ничего не ел, не мог обратиться за помощью, так как носил хорошую одежду. Сурово осуждал блаженный тех, кто подавал милостыню с корыстными целями, не из сострадания к бедности и несчастью, а надеясь легким путем привлечь благословение Божие на свои дела. Однажды блаженный увидел беса, который принял облик нищего. Он сидел у Пречистенских ворот и всем, кто подавал милостыню, оказывал немедленную помощь в делах. Блаженный разгадал лукавую выдумку и прогнал беса. Ради спасения ближних блаженный Василий посещал и кабаки, где старался даже в самых опустившихся людях увидеть зерно добра,
подкрепить их лаской, ободрить. Многие замечали, что когда блаженный проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, он со слезами обнимал углы того дома. Юродивого спрашивали, что это значит, а он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Предание говорит нам, что, очистив великими подвигами и молитвой свою душу, блаженный сподобился

0: В 1554 году был пристроен Покровский собор в память покорения Казани. Прославлен в лике святых, блаженный Василий был церковным собором от 2 августа 1588 года, который возглавил святейший патриарх Иов. В описании облика святого сохранились характерные подробности. Наг весь, в руке пасашок. Почитание блаженного Василия всегда было настолько сильным, что Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь, что стоит на Красной площади, и до ныне именуется храмом Василия Блаженного. А, собственно, церковь святого Василия Блаженного – это нижняя церковь этого храма, которая была пристроена к собору после канонизации в 1588 году над захоронением святого Василия. Над могилой святого была устроена арка, украшенная резной сенью. Но, как и многие другие церкви, церковь Василия Блаженного была закрыта в советский период в 1929 году, и лишь в конце 20 века было восстановлено ее декоративное убранство. 15 августа 1997 года, в день памяти святого Василия Блаженного, в церкви возобновили воскресные и праздничные богослужения, а вериги святого хранятся в Московской духовной академии. Святый Блаженный Василий, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь. Священник Михаил Кудрявцев познакомил вас с житиями святых на сегодняшний день, 14 августа.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повсхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка на сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася дни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, иже ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоя бесконечная блаженная жизнь и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 по 12 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моисей заповедал

Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? И есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Господь говорит, что брачный союз первоначально сам Бог благословил и вложил закон этот в естество наше. А тех же, которые хотят не жениться, сказал: «Моги вместите, да вместит». И ясно, что хоть и признал он брак законом естественным, но не настолько необходимым и неизбежным, чтобы не было места безбрачию. Последний он разрешает, но ограждает условием, которое сближает его законом естества. Скопец от рождения безбрачен по закону естественному. Но и тот, кто своим произволением поставляет себя в такое состояние, в каком естественный скопец находится по рождению без участи воли, становится на одной с ним линии в отношении к естественным потребностям. И, следовательно, в этом отношении как первый, так и второй естественные безбрачники. Отчего же духовное скопчество или безбрачие произвольно считают неестественным? От того, что не понимают, что естественно телу, а что естественно духу, и что вследствие воздействия его на тело становится естественным, того они не хотят считать естественным. И добро бы это были люди все из числа материалистов, а то нет. Поговори с ними о чем-нибудь другом, резонно рассуждают. Заканчивая свою проповедь, святитель Феофан Затворник.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. В минувший четверг в Екатеринбургскую епархию прибыли участники Всероссийского автомобильного крестного хода «Россия под Покровом», доставившие в храм памятник на крови три святыни – образ Божьей Матери Троеручицы, икону Покрова Пресвятой Богородицы и соборную икону святых покровителей-предпринимателей. Молебен перед святынями совершили сопровождающий автопробег, руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач и клирики храма на крови протоиерей Александр Салаутин, иерей Николай Баранников, протодиакон Евгений Хлебников. За богослужением молились участники крестного хода «Россия под Покровом» и жители уральской столицы, в том числе уполномоченные по защите прав предпринимателей Елена Артюх, воины, участники СВО, члены Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Перед образом Пресвятой Богородицы Троеручицы была вознесена молитва о Святой Руси. После молебного пения каждый участник богослужения мог приложиться к святыням, доставленным автомобильным крестным ходом. Приложились и к иконе Троеручицы, пребывающему на постоянном хранении в храме памятники на крови образу Пресвятой Богородицы, перед которым молилась царская семья и верные подданные во время заточения в Ипатьевском доме в 1918 году. По поводу прибывшего списка с чудотворной иконы Божьей Матери Троеручицы, организаторы автопробега сообщили, что он был написан в 2023 году на Святой горе Афон. Сам же чудотворный образ пребывает на Афоне в сербском монастыре Хиландар. Оклад для списка изготовили греческие мастера в городе Салоники. В Россию список доставили в 2025-м. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла было организовано принесение святыни в военные госпитали, силовые ведомства и храмы Русской Православной Церкви, в том числе в ДНР и ЛНР. По завершении молебна Пресвятой Богородицы руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач произнес проповедь, в которой подчеркнул объединяющий смысл автомобильного крестного хода «Россия под Покровом». «Пусть мы живем в разных регионах, но все составляем единую церковь. Как некогда наши предки шли на восток, осваивая новые земли, шли с верой православной в сердце, желая сделать жизнь в этих землях лучше и спасти свою бессмертную душу, так и мы, их наследники, идем путем на восток и несем с собой святыни православного мира». Пастырь сугубо поблагодарил главу Екатеринбургской митрополии за радушный прием, а всех участников богослужения за молитвы и попросил их не прекращать, потому что участникам автомобильного крестного хода предстоит проехать еще много больших территорий. Также отец Виктор пожелал каждому всегда помнить слова молитвы, которые совершаются в день всех русских святых. «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Отметим автопробег, организованный благотворительным фондом «Благородный» при содействии Фонда развития созидательного предпринимательства «Дело во имя веры», проходит через всю страну при поддержке региональных отделений Всемирного Русского Народного Собора и епархий Русской Православной Церкви. Репортаж об исторической встрече двух святынь специального корреспондента православного телеканала «Спас» Александра Егорцева выйдет в эфир по итогам визита в Екатеринбургскую епархию. Наш выпуск продолжается. В день памяти святого Ильи Пророка прихожане храма в честь Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района отметили свой малый престольный праздник. На праздничную литургию, которую в этот день совершил настоятель иерей Дмитрий Помыткин, собрались многочисленные прихожане и гости. В ходе богослужения большая часть прихожан подошла к принятию святых христовых тайн. По окончании окончания литургии все совершили праздничный крестный ход вокруг своего села, завершившийся всеобщим чаепитием. Праздник продолжился концертной программой, посвященной 220-летию храма. Каменная однопрестольная церковь была построена в 1806 году. До этого в селе стоял небольшой деревянный храм, стекла которого, по преданию, были сделаны из слюды. В 1821 году левый предел осветили во имя архистратига Михаила, а правый – во имя святого Ильи Пророка осветили в 1872. В этот день, благодаря коллективу Дома культуры села Голубковское, зрители увидели выступления местных творческих коллективов, в том числе с участием детей дошкольного возраста. На праздничном концерте выступили и гости из Алапаевска, студия танца «Натали» и солистка ансамбля «Горенко». В завершении праздничной программы каждому участнику вручили подарки, прозвучали слова благодарности в адрес всех присутствующих, а также настоятеля прихода, отца Дмитрия Помыткина. В этот же день организовали ярмарку, на которой дети из воскресной школы представили собственноручно выполненные работы. Дорогие наши слушатели, в эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: 22-й съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
2: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
3: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем нашу беседу с прихожанкой Казанского храма города Екатеринбурга, район Химаш, Ольгой Васильевной Ивановой. Ольга Васильевна, здравствуйте, вас рада видеть в нашей студии.
2: Здравствуйте, я тоже рада.
1: Никак не, нас не оставляет вот эта вот тема нашей беседы, это страницы жизни, Великая Отечественная война и как раз то, что мы с вами тоже очень переживаем, за то, что вот происходит с нашей сегодняшней молодежью. И вот как вы говорите, исходя уже из своего такого большого жизненного опыта, что вот сейчас, в настоящее время, гораздо больше правды. И мы видим, и она открылась, и мы уже ее так осознаем, и очень много слышишь, что народ просыпается, народ очень хочет видеть объективные стороны нашей жизни, не то, что вот ее, как мы говорили, приглаживают, как все хорошо, как у нас там вообще все замечательно, и в жизни, и в политике, и в церкви, но Господь очень на многие вещи открывает нам глаза. Ну вот вы, как сказали в нашей прошлой передаче, что время было незабываемое, народ у нас уникальный, народ очень быстро мобилизовался после войны. Вот как вы видите, вот в чем отличие? Ведь тоже это была невозможная, тяжелейшая ситуация. И даже, мне кажется, в некотором роде она может быть сейчас полегче, чем Великую Отечественную войну. Но вот ты как бы внутренне чувствуешь, что ведь действительно народ очень быстро мобилизовался в Великую Отечественную войну. Вот что сейчас не так с нашим народом, вот в СВО? Как мы сейчас вообще себя чувствуем? Что с нами происходит? Как вот вы это понимаете?
2: Но мне кажется, что сейчас, вот действительно, время-то другое.
1: Другое.
2: Мы уже не тот, в общем-то, забитый и живущий в страхе народ, который был до войны. В основном люди, тем более, кто имел какую-то серьезную должность, они все боялись, что в любой момент их могут вызвать и расстрелять. И таких случаев было море. У меня даже вот в моей родне и в моей семье, то есть мой дед, моей мамы, отец в 37-м году, он был железнодорожник, начальник станции. Его в 37-м как шпиона эстонского, у него корни были, то есть отец у него эстонец, мать у него была русская, мещанка уральская, а отец был из дворян и, в общем-то, имел очень большую, высокую должность. Он был ревизор Пермской железной дороги до революции, и жили они очень хорошо. Но никаким шпионом он, естественно, не был. Но его, раз фамилия была эстонская, и его посадили. И таких семей, где садили, было море. Поэтому люди, в общем-то, были, ну, зашоренные, были, в общем-то, не...
1: Мама мне всегда говорила, что мы были все забитые.
2: Забитые.
1: Это слово на слуху было.
2: Да, да. И вот, хотя в моей семье, в общем-то, вот я не ощущала это, уже когда стала барышней, я не ощущала этой забитости, но в основном это просто у нас как-то, это в роду, это вот ну, такие люди были, в общем-то. Я и сама не забитая как-то оказалась, вот хотя тоже были моменты, когда в моей ситуации можно было стать забитой, но в основном люди, да, зашоренные были. Поэтому, когда вот это все случилось, но тем не менее страну свою любили, и, конечно, поддаваться немцам и идти в рабство, конечно, никто не хотел. И мобилизовались просто здорово, как никакой народ. Это совершенно все точно и правда. Но уже мы-то ведь расслабленные, мы уже живем в хороших условиях в основном. Конечно, после 90-х, когда распался Советский Союз, очень многие пострадали, очень многие получилось так, что были разорены, потеряли все средства, потеряли уверенность в жизни, потеряли работу. И тоже время было очень непростое. Но как-то опять же вот народ все-таки справился, все это пережил, и к 2000 году, уже к новому веку, как-то встали на ноги. И уже тут у людей появились машины, появились красивые квартиры, все стали ездить отдыхать. Вот эта Турция злосчастная, которую вот я лично никогда бы не поехала в Турцию, потому что это бывшая прекрасная страна, которая, и там этот город бывший наш православный.
1: Сколько там православных святых.
2: Да, столько там православных, которые просто. Турки все это превратили в свои там мечети и вообще все это в таком состоянии. Но, тем не менее, народ особо не разбирался. Православие и вера, и вообще понятие о том, что такое вера, и как мы должны вообще относиться и к другим, вообще к другим национальностям, и к другой вере. Нас же ведь ничему этому не учили. И поэтому, ну, раз там хорошо, раз там, а турки и рады. И поэтому вот все так как-то стали, расслабились и стали
1: денежки-то
2: вот... Деньги появились и стали вот так вот жить. И тут вдруг вот, ну... А это не вдруг. То, что Россия наша всегда была лакомым кусок для Европы, то, что все становление, как только Иван Грозный расширил нашу страну и сделал ее такой большой, а Петр ее сделал империей, ведь Европа, она скрежетала зубами и не могла это все пережить, что как это, такая страна досталась этим, как нас считали, забитым этим скифом. Мы сами, Блокман написал, скифы, мы скифы, какие мы скифы, мы никакие не скифы, мы евразийцы, то есть мы и Европа, и Азия, в нас все, и поэтому мы народ уникальный, но то, что на нашу страну очень было много претендентов, это все, ну, это сейчас уже все известно. И вот нашли такую вот слабую, нашу же, наша, то есть это часть нашей России, которая называлась Малороссия, вот они ее взяли в свой оборот, значит, сказали, что они их возьмут к себе в Европу, будут они там жить шикарнее, чем они живут. Ну, в общем, купили их буквально. И вот украинцы начали притеснять наших же людей, Донецк, Луганск, ведь это же ужас, что там творилось, как вели себя хозяева, вот украинцы. Ну, это, собственно, сказать... верха, то есть их руководители, как вели себя с этой страной. И с этими, извините, оговорилась, не страной, а с этими областями. И что там, как над людьми измывались буквально. Но Россию-то это как бы... вот Донецк, Луганск, да, они это все пережили, они страдали, они с 14-го года вот до сих пор живут под бомбами, до сих пор живут под этими, уже не бомбами, а вот эти новые, вот это вот сейчас, простите, у меня с памятью не очень хорошо, возраст уже, я вот забыла, как они называются, вот эти наши, которые над нами летают и... вот забыла. Ну, вы знаете все, о чем я говорю. И вот народ-то ведь это все бедный терпел. Ну, как было нам, а там все русские. Беспилотники, да, вот эти. И вот наши люди, русские, живущие в Донецке, в Луганске, там же в основном русские жили. И, а что говорил Порошенко, что они будут жить в подвалах, а вы тут будете жировать, и они будут, не будут ни учиться, ничего, они там, ну, то есть
1: это
2: сами.
1: Именно русские. Да.
2: Именно они это обращались к русским, что вот так будут жить вот эти люди, которые, в общем-то, все русские. И мы все это столько лет терпели. Вообще, вот я с высоты своего уже возраста, конечно, ничего не понимая в политике, но мне казалось, что раньше надо было это все начать, потому что, ну сколько, как вот этот народ-то еще терпел столько и до сих пор терпит. И поэтому не начать это все было невозможно. Но основная Россия, основные у нас же такое большое государство, Украина где-то там далеко, и вот этот Донецк и Луганск, ну, у кого-то там родственники, кто знал, что действительно там что творится. А многие вообще старались и в голову не брать. У них все хорошо, у него машина, квартира, курорт, там дети, все у него прекрасно. Что он будет думать там о какой-то Украине, о каких-то там людях, которых он не знает и знать не хочет. И вот поэтому вот эта какая-то инертность, вот это все, это очень плохо сказалось. И вот только то, что все-таки разрешили православие, то, что в 90-е, вот хоть и сейчас ругают, склоняют и Ельцина, и Горбачева, конечно, много ошибок, все это понятно. Но ведь они тоже, они же обыкновенные люди, они же ведь не пядей, как говорится, во лбу. И не, даже вот, ну, кто бы на их месте вот сразу бы взялся и все бы правильно делал. Это очень сейчас нам легко рассуждать. Но они сделали хотя бы то, что разрешили православие. И то, что они дали.
1: Народ-то, и народу ему невозможно запретить не верить.
2: Да.
1: Это ты можешь разрешать, не разрешать.
2: Нет,
1: а народ-то все равно.
2: Разрешить я не в том смысле, что вот люди вот, но ведь когда открылись храмы, когда появилась литература, очень многие люди...
1: Вздохнул народ, конечно.
2: Нет, и очень многие поняли и пришли. Я сама такая. То есть я была тоже атеистка. Я до 90-х, ну, у меня все равно где-то было подспудно. Я все-таки крещенная. У меня родители молитвы знали. И я, в общем-то, ну, что-то было во мне такое, боролась. Но все равно, по большому счету, я была атеистка. Но когда вскрылась вся литература, когда все появилось, когда я могла читать все о том, как и что, и какие святые люди, какая у нас, оказывается, история-то прекрасная, какие у нас прекрасные были, сколько святых на нашей земле, сколько пострадало священство. Вот это все я когда узнала, конечно, я пришла к православию, и таких, как я, очень много. Мы с мужем пришли, вот он покойный у меня уже 30 лет, а мы бы с ним сейчас вместе ходили. Он тоже у меня все принял. Сердцем принял, партийный билет положил, а в храм мы пошли, и таких людей оказалось очень много. Вот этим, вот и тот же Ельцин и Горбачев сделали большое дело, и что бы ни говорили, как бы их ни критиковали, но нельзя их полностью вот не сводить, что они просто какие-то якобы, они не враги, они были не враги, не заблудшие, не совсем, может быть, грамотные, но они разрешили православие, то есть они его сделали доступным. То есть все могли уже все знать и ходить в храм. И появилось священство, появились семинарии, появились духовные семинарии, академия была, но появилась еще одна. И, в общем, вот понимаете, это большое-большое дело. И вот, конечно, при всей инертности и при всем том, что много было лжи в нашей стране, и поэтому молодежь очень скептически относится к ко многому, и не все сразу принимает, но то, что у нас вера, она у нас сейчас легальна, она у нас, все знают, что это истина, поэтому это дает надежду, что все-таки наш народ и это переживет, и мы победим. Мы победим, если мы не отступим от Бога. А мы не должны отступить. Ну, это просто невозможно. Для русского человека это уже сейчас, познав все, невозможно. Все равно какая-то группа останется, а Господь, даже 5 человек останется, Он все равно нас сохранит и оставит нашу страну.
1: Я хотела бы еще дополнить, что посмотрите сейчас, как уже на слуху вот это вот слово в нашем государстве, да, крестный ход.
2: Да.
1: Вот это же вот да. Как-то одно время мы
2: это ну,
1: где-то как-то между собой говорили, а сейчас только один царский крестный ход, что да. стоит, который да. у нас недавно
2: да.
1: прошел.
2: Да. Да.
1: То есть какая-то величайшая да. сила. И еще раз я хочу сказать, что вот эта фраза, она мне просто в голове сидит, как одна моя знакомая, будучи вот в ночь с 16 на 17 июля, как раз вот у храма на Крови, вот, участвовав в ночной литургии, она сказала, здесь, говорит, совершается что-то великое. Здесь, да. говорит, вся да. Россия.
2: Да, да, да.
1: Понимаете? И вот и сейчас тоже готовится, опять же, вот этот, я думаю, что будет огромный крестный ход московский, 6-го, да, да. если я не путаю, 6 сентября в Москве. Какой он был мощный в прошлом году, да, в 2025 году. Поэтому это тоже такое событие. И всегда, всегда Россия там с кем только не ходили. Ведь всегда ходили и священники, и патриархи, простой народ. Всегда Россия шла крестными ходами во все... И пойдут они со Смоленской иконы да, Божьей Матери,
2: да, да.
1: которая вот наша защитница самая такая сильнейшая икона. Это все, конечно, удивительно, и это нам дает очень большие силы и надежду.
2: И то, что сейчас, вот я хочу еще добавить, что сейчас открылась правда, какая была царская семья, какой был у нас царь, какой был прекрасный человек и правитель. Ведь не только семьянин он был прекрасный, он и правитель был. Ведь если бы, ведь не зря сейчас уже подсчитано, под все это высчитано, что если бы не было бы войн и этой революции, то у нас было бы 600 где-то миллионов человек, жителей в России, и Россия была бы самым крупным государством, самым сильным и самым богатым государством среди всех государств. Потому что у нас и природное, и все у нас, и вера с нами.
1: Ну вот этого не случилось, потому что, мне кажется, вот русский народ, как вы говорите, особый народ, уникальный в том смысле, что посмотрите, он все время смотрит куда-то, то есть на Запад, да, в Америку, все время преклоняется перед кем-то. Мы же тоже с батюшками об этом говорили, что очень увлекающийся народ, то у нас французы нас обучают, мы доверяем их своих детей, то там у нас американские, то европейцы. То есть все только не мы сами. То есть вот глядя на все это, мы абсолютно потеряли себя. И вот нас Господь тычет и тычет. Тычет, что вот вы приходите в себя, что вы делаете, русские, славяне, что вы делаете. Сейчас мы, кстати, говорим про сербский народ. У нас есть такие передачи на радио о Сербии. И какой тоже многострадальный народ. Как они чувствуют нас, русских людей. Понимаете, поэтому я вот, ну вот хочу сказать о том, что есть надежда.
2: Да,
1: есть
2: надежда. Надежда, конечно. И вот у русских надежда и вера, это все-таки вот это наш стержень.
1: Да.
2: И мы должны выстоять, должны. и больше вот таких ошибок, вот таких революций, ну, ни в коем случае нам нельзя допускать. Поэтому вот сейчас идет раскачивание, сейчас очень много идет фейков негативных, порочащих наше руководство, там много ошибок, они действительно, мы это видим, но нельзя это так раскачивать, чтобы опять у нас был какой-то вот переворот. Ни в коем случае мы уже такое можно уже не выдержать. И Господь уже тоже может от нас отвернуться. Скажет, сколько можно? Ну, сколько можно?
1: Да. Ну что же, заканчиваем нашу сегодня беседу с Ольгой Васильевной Ивановой, которая является прихожанкой Казанского храма на Ахимаше города Екатеринбурга.
2: А еще всех святых храма. Я туда тоже хожу.
1: Да, вот. Вот, слава Богу.
2: И Новоуткинского храма в Успении, где настоятель отец Александр Никулин. Я туда тоже хожу.
1: Вот, ездите, помогай Господь. И, дорогие слушатели, нашу программу мы назвали «Страницы жизни». Даст Бог, свидимся, Ольга Васильевна, помогай вам. Бог, здоровья и всего самого наилучшего.
2: Спасибо и вам, и всем всего доброго.
1: Спаси, Господь. Наш эфир продолжается.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных. Ну а компанию мне составит Людмила Пенигина. И мы очень рады, что вы с нами в эту субботу, 15 августа. У нас продолжается 11-я седмица по Пятидесятнице и Успенский пост, конечно же. Сегодня память образа Ачеирской иконы Божьей Матери, а также перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведного Никодима, Гемалиила и сына его Авива. Также сегодня память блаженного Василия Московского Христа ради Еродивого. Ну а более подробно о тех святых, которых сегодня мы чтим, через несколько минут нам расскажет программа «Православный календарь». Она прозвучит сразу после выпуска новостей. Затем послушаем 16-ю кафизму и Евангелие дня на сегодняшний день. В 10:30, как всегда, на наших волнах главы из книги «Деяний святых апостолов». А в 11:10 ждем программу из цикла «Точка зрения». В 11:30 главы из книги «Алфавитный патерик». В 12:15 ждем программу из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Будем знакомиться с историей путешествий. А вот в 12:30 нас ждет рассказы Квазимода и «Человек из имени» из книги отца Александра Дьяченко. В 13:15 с новостями культуры нас познакомит Марьяна Ильина. В 13:30 услышим репортаж дня от Виктории Кауган. В 14:15 с отцом Алексеем Долгоруковым поговорим о том, как правильно чтить традиции предков и не уйти в язычество. А в 15:15 послушаем программу «Точка зрения». В 15:30 Дмитрий Бабушкин у микрофона, его передача из цикла «Художественное чтение». В 16:10 православный календарь, в 16:30 главы из книги «Деяний святых апостолов», а в 17:20 программа «Гость в студии». Вот такие передачи сегодня вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Оставайтесь с нами и поститесь постом приятным!

0: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Новости Санкт-Петербургской метрополии продолжают наш эфир. Встреча, посвященная двухлетию создания волонтерского проекта организатора перевозок, так он называется, прошла в Доме журналиста. Ее участников поздравили вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Денис Минкин. Депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова огласила приветственный адрес его председателя Александра Бельского. Приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе огласил настоятель князь Владимирского собора, председатель отдела религиозного образования и катехизации Иерея Илья Макаров. За участие в духовно-просветительских и церковно-общественных проектах участникам движения были вручены грамоты отдела религиозного образования и катехизации и награды городских властей. Волонтеры организатора перевозок, так называется проект, напомню, приняли участие более чем в 300 мероприятиях по всей России. Они помогают людям, оказавшимся в трудной ситуации, поддерживают жителей Мариуполя и Белгородской области, включаются в благотворительные проекты. Добровольцы содействуют проведению церковных праздников и просветительских мероприятий, участвуют в паломнических поездках. Совместно с князь Владимирским собором волонтерское движение неоднократно помогало жителям новых регионов. Следующее сообщение Санкт-Петербургской митрополии. Выездное заседание коллегии молодежного отдела состоялось в форте «Константин». В нем приняли участие помощники благочинных и руководители молодежных организаций. Представители отдела отчитались о подготовке просветительской площадки на окружном форуме «Ладога» с участием в Дне молодежи Ленинградской области. Члены добровольческой службы «Тысяча друзей» сообщили о подготовке к общегородскому крестному ходу, который состоится в Санкт-Петербурге 12 сентября. Назначены ответственные от благочиний, рекомендовано сформировать группы добровольцев и подготовить церковные хоры. По инициативе председателя отдела протоиерея Константина Головацкого принято решение о создании советов по делам молодежи в благочиниях. Представитель организации российских юных разведчиков рассказал об участии в слете в Татарстане. Член ассоциации «Керигма» сообщил о проведении 15-го форума в сотрудничестве с Санкт-Петербургским гуманитарным университетом, божественной литургией с участием молодежи на подворье Оптиной пустыни, исторического путешествия по Васильевскому острову и праздников в честь святых апостолов Петра и Павла. Участники встречи отметили успешное проведение интеллектуальных библейских игр «Логос». Решено устраивать турниры на уровне благочиния и городской финал. Были организованы экскурсии в Никольский морской собор и прогулка на корабле. Наш выпуск продолжает новости Крымской митрополии. В рамках проекта «Забвению не подлежит», поддержанного фондом президентских грантов и правительством города Севастополя, команда молодежного патриотического центра при Свято-Никольском храме-памятнике провела исторический интенсив в одной из воинских частей Севастополя. Занятие было построено вокруг событий Крымской войны и первой обороны Севастополя. Участники погрузились в работу с историческими документами, сканами карт, фотографиями памятников того времени, оригинальными документами эпохи. Им предстояло определить, какие события изображены на картах, расположение войск и орудий, а также разобраться, к какой стране принадлежали те или иные объекты. Особый интерес вызвало задание по Братскому кладбищу. По старым картам нужно было найти конкретное захоронение генерала Тотлебина, связав точечные ориентиры на карте с нынешним расположением некрополя. А кульминацией стали 10 сканов подлинных документов. Среди них был один лишний, не имеющий отношения к крымской кампании. Задача – найти его и аргументировать, почему он не подходит, а остальные сгруппировать по темам, личностям и собрать комплекты. В начале встречи участники скептически отнеслись к незнакомому материалу, особенно те, кто не связан с гуманитарными дисциплинами, поделилась впечатлениями руководитель молодежного патриотического центра Анастасия Федоренко. Но по мере погружения ребята включились, начали спорить, обсуждать карты, предлагать и доказывать свои версии. Особое впечатление на участников произвело сравнение учебников, научных статей и подлинных документов. Когда они увидели оригиналы, написанные старым почерком, это вызвало неподдельный живой интерес. Многие впервые задумались о том, как далеки адаптированные тексты от реальных свидетельств эпохи. В рамках проекта «Забвению не подлежит», поддержанного Фондом президентских грантов и правительством Севастополя, команда Молодежного патриотического центра при Свято-Никольском храме-памятнике провела исторический интенсив в одной из воинских частей города Севастополя. Это был выпуск из Крымской митрополии. Наш выпуск новостей завершен. Хранит вас Господь.
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 августа по новому стилю или 2 по старому. Идет Успенский пост. И сегодня вспоминается перенесение из Иерусалима в Константинополь в первой половине V века мощей первомученика и архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Священномученика III века Стефана I, Папы Римского, и иже с ним убиенных. Преподобного Василия Спаса Кубинского, каменского подвижника XV века. Блаженного Василия Христа Ради Юродивого, московского чудотворца XVI века. Преподобного мученика Платона Калигова, иеромонаха, пострадавшего в 1937 году. Прославляется икона Божией Матери Ачаирская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святом, следовавшем по редкому в наше время пути к святости, о блаженном Василии Московском. Святой блаженный Василий, московский чудотворец, родился в декабре 1468 года на паперти, в то время подмосковного и Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Родители его были из простых и отдали сына в учение сапожному делу. Во время учения блаженного его мастеру пришлось быть свидетелем одного удивительного случая, когда он понял, что ученик его необыкновенный человек. Один купец привез на баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать сапоги, прося сделать их такими, чтобы не сносил их за год. Блаженный Василий прослезился. «Сошьем тебе такие, что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик объяснил, что заказчик не обует сапоги, вскоре умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. В 16 лет святой пришел в Москву и начал тернистый подвиг юродства. В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он ногой и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки. То опрокинет платок с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным. Почитание блаженного Василия быстро росло. В нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды. Один купец задумал построить на Покровке в Москве каменную церковь, но трижды своды ее обрушивались. Купец обратился за советом к блаженному, а он направил его в Киев. «Найди там убогого Иоанна, он даст тебе совет, как достроить церковь». Приехав в Киев, купец разыскал Иоанна, который сидел в бедной хате и качал пустую люльку. «Кого ты качаешь?» — спросил купец. «Родимую матушку. Плачу неоплатный долг за рождение и воспитание», — ответил святой. Тогда только вспомнил купец свою мать, которую выгнал из дома, и ему стало ясно, почему он никак не может достроить церковь. Вернувшись в Москву, он возвратил мать домой и спросил у нее прощения и достроил церковь. Проповедуя милосердие, блаженный помогал прежде всего тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других. Был случай, что он отдал богатые царские подарки купцу-иностранцу, который остался без всего, и хотя 3 дня уже ничего не ел, не мог обратиться за помощью, так как носил хорошую одежду. Сурово осуждал блаженный тех, кто подавал милостыню с корыстными целями, не из сострадания к бедности и несчастью, а надеясь легким путем привлечь благословение Божие на свои дела. Однажды блаженный увидел беса, который принял облик нищего. Он сидел у Пречистенских ворот и всем, кто подавал милостыню, оказывал немедленную помощь в делах. Блаженный разгадал лукавую выдумку и прогнал беса. Ради спасения ближних блаженный Василий посещал и кабаки, где старался даже в самых опустившихся людях увидеть зерно добра, подкрепить их лаской, ободрить. Многие замечали, что когда блаженный проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, он со слезами обнимал углы того дома. Юродивого спрашивали, что это значит, а он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Предание говорит нам, что, очистив великими подвигами и молитвой свою душу, блаженный сподобился и дара предвидения будущего, что в 1547 году он предсказал великий пожар Москвы, что молитвой угасил пожар в Новгороде и однажды упрекнул царя Иоанна Грозного за то, что он во время богослужения был занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах. Скончался блаженный Василий 2 августа 1557 года. Святитель московский митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение святого. Его тело было погребено у Троицкой церкви, что на Рву, где в 1554 году был пристроен Покровский собор в память покорения Казани. Прославлен в лике святых, блаженный Василий был церковным собором от 2 августа 1588 года, который возглавил святейший патриарх Иов. В описании облика святого сохранились характерные подробности. «Наг весь, в руке пасашок». Почитание блаженного Василия всегда было настолько сильным, что Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь, что стоит на Красной площади, и до ныне именуется храмом Василия Блаженного. А, собственно, церковь святого Василия Блаженного – это нижняя церковь этого храма, которая была пристроена к собору после канонизации в 1588 году над захоронением святого Василия. Над могилой святого была устроена арка, украшенная резной сенью. Но, как и многие другие церкви, церковь Василия Блаженного была закрыта в советский период, в 1929 году, и лишь в конце 20 века было восстановлено ее декоративное убранство. 15 августа 1997 года, в день памяти святого Василия Блаженного, в церкви возобновили воскресные и праздничные богослужения, а вериги святого хранятся в Московской духовной академии. Святый блаженный Василий, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы постриди Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты иерей вовек почину Мелхиседекову, Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изысканно во всех волях Его. Исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой. Крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утверженный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповеда век завет Свой, святое и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповать и на Господа, утвердися сердце Его, не убоится, донде же возрит на враги Своя. Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века.
От востока солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы славы Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязая от земли нища и от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь о чадях веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море види и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко в дни, и холми, яко агнцы овчии, от лица Господня подвижеся земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори. Идоли из их серебро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенье вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися душе моя в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его, о Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы мою, Господи, воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся, Господи, яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его.
Берегут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милости Его. О скорби призва Господа, и услыши мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек, Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обышедшие обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратился пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь. И бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня возни семя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказую наказами Господь, смерти же не предадемя, отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господеви, все врата Господня праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал ме еси, и был еси мне во спасение. Камень Его же небрегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бысь сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господь, и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тя, исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся Господеве, яко благ, яко век милости Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: На наших волнах звучала рубрика «Читаем псалтырь». Слушали 16-ю кафизму. Читал диакон Сергий Нежбард.

0: в Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Первая новость из Североуральска. Прихожане этого города помогли детям сотрудников собраться к школе. В преддверии нового учебного года в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Североуральск, что на территории Серовской епархии, провели добрую благотворительную акцию, цель которой – поддержать семьи сотрудников и помочь их детям-школьникам уверенно вступить в новый учебный год. На собранные в рамках акции средства детям приобрели и вручили необходимые для успешной учебы яркие тетради, ручки, цветные и простые карандаши и другие нужные в учебном процессе канцелярские принадлежности. Члены коллектива Петропавловского храма сердечно благодарят всех, кто принял участие в благом деле. Ведь настоящая поддержка – это не просто помощь по сбору детей в школу, а проявление настоящей заботы о семьях и знак того, что нам приходит, ценят и берегут своих людей. Настоятель Североуральского храма иерей Андрей Волосников в преддверии 1 сентября желает детям своих сотрудников успехов в постижении знаний и плодотворного, интересного и радостного учебного года. Ну и следующее сообщение выпуска. Оно из Екатеринбурга. Там на одном из приходских полей состоялся молодежный футбольный матч. На территории прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга провели футбольный турнир, посвященный святому Илье Муромцу. В нем приняли участие ребята из школы номер 79 и молодежь Богородицы Владимирского храма. Несмотря на небольшое количество участников, соревнования проходили энергично и весело. По словам участников, турнир был наполнен яркими эмоциями, захватывающими голами и незабываемыми моментами. Как говорят участники, игра пролетела настолько быстро, что после финального свистка захотелось продолжать играть. И подчеркивают, что главной легендой матча стал Андрей Коньков. Именно он забил решающий мяч в игре. Для одной из участниц Веры Соловьевой спорт – это прежде всего преодоление себя. Футбол она ценит за эмоции и возможность отлично провести время с друзьями. Самое заманчивое для нее в футболе – это те эмоции, которые переживаешь прямо во время игры. А вот гости из школы номер 179 Георгий и Тан рассказали, что принимают участие в подобных соревнованиях Богородицы Владимирского прихода не в первый раз, и что настрой у них был исключительно боевой. Местами матч превращался в настоящую мясорубку, но от этого было только круче. В футбол ребята играют с детства и просто получают от этого позитивные эмоции. В игре их привлекает атмосфера и командный дух, а самым запоминающимся моментом стала серия пенальти. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 по 12 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. А женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. И есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Господь говорит, что брачный союз первоначально сам Бог благословил и вложил закон этот в естество наше. А тех же, которые хотят не жениться, сказал: моги вместите, да вместит. И ясно, что хоть и признал он брак законом естественным, но не настолько необходимым и неизбежным, чтобы не было места безбрачию. Последний он разрешает, но ограждает условием, которое сближает его законом естества. Скопец от рождения безбрачен по закону естественному. Но и тот, кто своим произволением поставляет себя в такое состояние, в каком естественный скопец находится по рождению без участи воли, становится на одной с ним линии в отношении к естественным потребностям. Следовательно, в этом отношении как первый, так и второй естественные безбрачники. Отчего же духовное скопчество или безбрачие произвольно считают неестественным? От того, что не понимают, что естественно телу, а что естественно духу, и что вследствие воздействия его на тело становится естественным, того они не хотят считать естественным. И добро бы это были люди все из числа материалистов, а то нет, поговори с ними о чем-нибудь другом, резонно рассуждают. Заканчивая свою проповедь, святитель Феофан Затворник.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Второе послание Коринфянам, глава 3, стих 1. «Вы наше письмо». Прежнее было служением осуждения, новое служение оправдания. Стих 12. Где Дух Господень, там свобода. Стих 1. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Стих 2. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Стих 3. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Стих 4. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Стих 5. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Стих 6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Стих 7. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей. Стих 8. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Стих 9. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. Стих 10. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Стих 11. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Стих 12. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Стих 13. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Стих 14. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Стих 15. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Стих 16. Но когда обращаются к Господу, то это покрывало снимается. Стих 17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Стих 18. Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 1. Искренность Павла в благовествовании славного Евангелия, просветить познанием славы Божией. Стих 7. Сокровище в глиняных сосудах. Стих 16. Мы смотрим ненавидимое. Стих 1. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Стих 2. Но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Стих 3. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Стих 4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Стих 5. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Стих 6. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Стих 7. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Стих 8. Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Стих 9. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Стих 10. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Стих 11. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Стих 12. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Стих 13. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Стих 14. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами». Стих 15. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Стих 16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Стих 17. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Стих 18. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Второе послание Коринфянам, глава 5. Стих 1. «Выйти из тела и водвориться у Господа». Стих 11. «Любовь Христова объемлет нас. Во Христе новая тварь». Стих 1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Стих 2. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Стих 3. «Только бы нам и одетым не оказаться нагими». Стих 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем над бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертно поглощено было жизнью. Стих 5. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Стих 6. «Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа?» Стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Стих 8. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Стих 9. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Стих 11. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям». Стих 12. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем». Стих 13. «Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас». Стих 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Стих 16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Стих 18. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Стих 19. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Стих 20. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Стих 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 1. Павел умоляет, чтобы благодать была принята не напрасно, но как подобает истинным служителям Божиим. Признаки таковых, стих 11, увещание не входить в компромисс с неверными. Стих 1. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Стих 2. «Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Стих 3. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было прицаемо служения». Стих 4. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах». стих 5, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, стих 6, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, стих 7, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, стих 8, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Стих 9. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Стих 10. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Стих 11. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. Стих 12. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Стих 13. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Стих 14. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Стих 15. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Стих 16. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Стих 17. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Стих 18. И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 1. Вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Стих 5. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Стих 1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Стих 2. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Стих 3. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Стих 4. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Стих 5. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отвсюду, отвне нападениями, внутри страхи. Стих 6. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, стих 7, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Стих 8. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Стих 9. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Стих 10. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Стих 11. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Стих 12. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом». Стих 13. «Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». Стих 14. «Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили все истину, так и пред Титом похвала наша оказалась истинную». Стих 15. «И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом». Стих 16. «И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В Екатеринбургской епархии отметили память святого Пантелеимона, целителя. В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона 9 августа этого года в Екатеринбургской епархии молитвенно отметили свои престольные торжества, приходы, носящие имя святого. Так, в Свято-Пантелеимоновском храме Уральской столицы праздник собрал более 500 прихожан и гостей. Для этого прихода этот день стал двойным торжеством. Престольный праздник отмечался в день основания храма, открытого в 1993 году при областной психиатрической больнице. Божественную литургию возглавил настоятель, архимандрит Дмитрий Байбаков, основатель и руководитель православного телеканала «Союз». По завершении литургии состоялся праздничный крестный ход. Затем настоятель обратился к собравшимся с проповедью о духовном смысле сегодняшнего дня и житии святого врача душ и тел. После торжественной части последовало награждение благодарственными грамотами сотрудников и активных прихожан. Каждому участнику богослужения вручили традиционный шоколад от архимандрита. Для гостей устроили чаепитие и концерт детских музыкальных коллективов. А в фойе приходской гимназии все желающие могли познакомиться с фотовыставкой клирика прихода Дмитрия Ваулина под названием «Дом странника». Параллельно с приходскими торжествами праздник встретила и Свято-Пантелеимоновское сестричество милосердия при православной службе милосердия. По устоявшейся традиции накануне вечером здесь прошло богослужение с чтением акафиста святому и посещением кандидатов, а утром – водосвятный молебен и божественная литургия. Духовника сестричества отца Евгения Попиченко и всех 118 сестер милосердия поздравили с этим светлым днем. А самой радостной новостью, как отметили на приходе, стало то, что в праздник к сестричеству присоединились еще 3 кандидата, готовые нести служение милосердия. Свой престольный праздник молитвенно отметил и Свято-Пантелеимонов Центр духовного попечения в Ревде, который существует с 2013 года. Для подопечных центра этот день стал итогом особой подготовки. Все они готовились к нему постом и молитвой, чтобы за божественной литургией причаститься святых христовых тайн. Накануне вечером в центре совершили торжественное богослужение с величанием великомученику, после которого подопечные приступили к таинству исповеди, а завершили день общей молитвой, правилом как причастию, а утром все соборно причастились. В центре действует программа комплексного развития личности на основе православного мировоззрения для лиц, попавших в негативную социальную зависимость. Сейчас по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на территории Ревдинского храма Святой Троицы ведется строительство реабилитационного центра для женщин с возможностью проживания там с детьми. Ну и к другим сообщениям выпуска. 12 августа церковь вспомнила день рождения цесаревича Алексия. Напомню, в 1904 году в Петергофе родился единственный сын государя императора Николая.
2: Я признаю за собою,

Добрый день, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом компанию мне все так же составляет Людмила Пенигина. Ну и кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня, в эту субботу, 15 августа, будут звучать в нашем эфире совсем скоро. Через несколько минут летопись Екатеринбурга музейной истории. Будем знакомиться с историей зарубежных поездок. В 12.30 отец Александр Дьяченко, главы из его книги «Рассказы». Прозвучат рассказы Квазимода и «Человек без имени». В 13.15 с новостями культуры нас познакомит Марьяна Ильина, а в 13.30 послушаем репортаж от Виктории Кауган. В 14.15 поговорим о том, где грань между тем, чтобы чтить традиции и уходить в язычество. В 15.15 послушаем программу «Летопись Екатеринбурга. Музейная история». В 15.30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача «Художественное чтение». В 16.10 узнаем, каких святых мы сегодня чтим, а в 16.30 послушаем главы из книги «Деяний святых апостолов». В 17.20 передача из цикла «Гость в студии», в 18.10 рассказы Константина Паустовского, а в 18.30 отправимся на встречу за кулисами вместе с Константином Еремеевым. В 19:10 послушаем передачу «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». 19.30 – звучащая книга, в 20.20 – беседа о вечном. В 21.10 и в 23.10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 услышим псалмы царя Давида на русском языке. А в 22.15 – повтор программы «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 22.30 программа «Духовное слово», алфавитный патерик. Услышим главы из этой книги. Ну и, наконец, в 23:40 за 20 минут до полуночи прозвучит псалтырь звучащая. Услышим псалмы с 76 по 80. Прочитает их Александр Бондаренко. Вот такие передачи сегодня днем и до полуночи будут звучать в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Наслаждайтесь летом. Ну и, конечно же, поститесь постом приятным. До новых встреч в эфире.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим знакомиться с выставкой под названием «Чемоданное настроение», которая открыта в Музее истории Екатеринбурга.
2: На связи с нашей студией Светлана Булатова, куратор этой выставки. Светлана, добрый день!
3: Добрый день!
2: Итак, мы в прошлых программах рассказали, как организовывалась выставка. Про агентство «Спутник» мы тоже поговорили, которое одним из первых занималось организацией выездов наших сограждан за границу. Теперь давайте поговорим о том, как проходила сама поездка, когда люди уже сели в самолет и полетели.
3: Сели в самолет, полетели и прилетели. Мы переносимся в условную транзитную зону нашей выставки. После того, как мы прошли все эти круги согласований, подали заявку, нас рассмотрели все комиссии, поставили свои одобрительные визы, мы получили заветный загранпаспорт, мы собрали нужную сумму на поездку, мы прошли через это жесткое сито. И вот мы, наконец, накануне своего замечательного путешествия переносимся в эту транзитную зону. Мы воссоздали салон самолета, можно присесть в кресло, посмотреть в некий иллюминатор. И тут же у нас присутствует большая мультимедийная стена, проекция с картой. И на этой карте вспыхивают огонечки, которые отмечают те страны, которые последовательно открывались для уральцев и для свердловчан благодаря развивающемуся международному туризму, начиная с 1955-1956 года, когда случились первые поездки в Венгрию, в ГДР, о которых мы уже говорили и вспоминали. География с каждым годом расширялась фактически. Никаких невозможных направлений не существовало, вплоть до Австралии, до Новой Зеландии. В ходе морских путешествий и круизов добирались наши сограждане. Понятно, что преобладали путешествия в первую очередь страны Восточной Европы и на Кубу. Они занимали значительную часть всех поездок. Если мы будем пытаться в процентном соотношении какую-то закономерность выводить, то в КАП страны приходилось не более 15% от всего числа этих зарубежных путешествий. Действительно проще было собрать группу в Польшу или Болгарию с логистической точки зрения, с организационной. При этом желающих поехать в КАП-страны всегда было кратно больше, а возможностей, соответственно, меньше. И все мы помним знаменитую эту поговорку «Курица не птица, Болгария не за границей». Хотелось, конечно, прорваться подальше страждущим, в частности, в Югославию. Здесь интересная закономерность. Формально у нас Югославия КАП-странам не одно, но в ту же Финляндию, например, попасть было значительно проще в силу каких-то устоявшихся отношений между двумя странами, налаженные существовали транзитные потоки, и в Финляндию ездили регулярно, и по деньгам это было более-менее подъемно, нежели, например, прорваться в Югославию. Но если вам это удавалось, все, счастье и радость не было им пределом. При этом нужно понимать, что, например, стоимость поездки тоже менялась в зависимости от того, куда вы едете. Если вы среднестатистический советский инженер, у вас там оклад от 120 рублей, то вы совершенно спокойно можете себе позволить путевку и в Болгарию, и в Венгрию, и в Чехословакию, и даже в Финляндию. 150 рублей примерно составляла стоимость такого путешествия. В Югославию уже больше, там до 200 рублей. Дальше кратно-кратно увеличивается, чем дальше вы пытаетесь забраться. И, например, путешествие в Австралию обошлось бы вам 750 рублей. Ну, астрономическая сумма. Тут нужно сказать, существовали меры поддержки от государства и каким-то там студентам, комсомольцам, особо отличившимся, мы уже вспоминали, могли выдать эту путевку в качестве какого-то вот поощрения, а могли просубсидировать и компенсировать часть такой поездки. Интересно, что случались эпизоды, когда группа не набиралась. Открывается направление, выделяется квота, квоты все нужно в обязательном порядке заполнить, а желающих поехать там в какую-то новую экзотическую страну нет. Вот, например, сотрудники «Спутника» вспоминают, что так однажды произошло с вьетнамским направлением. Набиралась группа, ее нужно было в срочном порядке сформировать. А понимания о том, как эту страну преподносить, рекламировать, не было. Путешественники потенциальные не отозвались. И в итоге группа поехала практически целиком набранной из числа сотрудников самого «Спутника», которые вот в качестве таких пионеров и разведчиков отправились осваивать это новое экзотическое направление. Еще один нюанс. Раз мы заговорили о делах денежных и меркантильных, даже если у вас есть искомая сумма, дома, вы можете себе позволить путешествие, тут же имеют место валютные отношения, вам нужно ваши рубли превратить в местные марки, кроны и доллары. Ну, с технической точки зрения вы сдавали, там, когда группа формировалась условно в Москве, руководителю группы или даже раньше у себя в городе Свердловске, искомую сумму в рублях, и уже въехав в страну, цель вашего путешествия вы получали по местному обменному пункту ту же самую сумму в местной валюте. Но и тут существовала градация. Если, например, при поездке в соцстрану вы ехали вполне себе с подъемной суммой, на которую можно было развернуться и купить себе хоть сервиз, хоть дублем, в конце концов, когда вы ехали в кап-страну, тут пространство для маневров сужалось. Путешественники вспоминают, что сумма варьировалась там условно от 15 до 30 долларов. И что-то себе позволить на эти деньги, ну, было трудно представимо, нужно было варьировать. Например, есть у нас рассказ одного из респондентов, который впервые в первое свое путешествие отправился в Италию. Так, вот всех правил, обычно ты в соцстрану ехал, тут он был активист, общественник, студент, ему позволили. Он отправился в Италию в составе группы, и вот в самый ответственный момент у них была какая-то обменная встреча с мэром местного города, он обнаруживает, что у него пришла в негодность его выходная белая рубаха, ему нужно ее оперативно заменить. И он идет с этими 25 тысячами лир итальянских, что вот в переводе составляет примерно те самые 15 долларов, и обнаруживает, что ни одну приличную рубаху за эти деньги он себе позволить не может. В общем, как-то привел в чувство, реанимировал свою собственную, а эти деньги сохранил для того, чтобы как-то ими оперировать. Поэтому тут наши путешественники пускались на разные ухищрения. Мы об этом тоже отчасти рассказываем в нашей выставке. У нас есть такая витрина, закрывающийся чемоданчик, где показывают те продукты, предметы, которые везли на продажу и на обмен. Какие-то легально, какие-то под полой. Если бы вас поймали за руку, то, конечно, вообще это было чревато определенными последствиями. Но, в частности, можно было легально вывозить алкоголь, водку от одной до двух бутылок и выменивать их или продавать, тем самым свой оборотный капитал всячески повышать. Ну и разные свидетельства мы встречались в разговорах с респондентами, в том числе, например, за границей пользовались успехом наши натуральные ткани, как ни странно. То есть можно было вывести отрез ткани, продать, и там очень большим спросом пользовались наш лен и другие материи. В то же время наши модницы увозили в качестве сувенира из таких путешествий синтетические ткани, которых здесь было днем с огнем не сыскать в определенный момент. Кто-то вез на продажу технические какие-то приборы, типа наших хороших фотоаппаратов. Кто-то был вооружен папиросами, сигаретами. Тоже нам встречались эпизоды, когда во время он идет на местный рынок, пытается купить дубленку, ему не хватает денег, и он кладет сверху еще пачку сигарет. Это ему эту заветную дубленку отдает. Ну, в общем, очень долго я, собственно, зачем в первую очередь все отправлялись в путешествие. И тут у нас на выставке, наверное, самая зрелищная, самая интересная часть. Это такой туннель, проволочный каркас, и он сплошь усеян фотографиями, сувенирами, которые привозились из поездок, воспоминаниями. И, собственно, здесь в большом количестве присутствуют те самые чемоданы раскрытые, которые визуализируют главную метафору нашей выставки. Чемоданное настроение там в том числе сложены все эти памятные вещицы, нейлоновые рубахи, которые везлись из Англии, предположим, и дневники путешественников. И здесь мы, чтобы как-то ориентировать на местности нашего туриста и нашего зрителя, предусмотрели логистические таблички, которые обозначают ту или иную страну. Вот вы в Англии, вот вы перенеслись во Францию, вот вы уже оказались в Чехословакии. И в каждом этом блоке присутствуют свои воспоминания, свои отсылки, свои артефакты, которые мы собирали, общаясь как раз с нашими свердловскими, уральскими туристами. И много разных впечатлений о поездках. Например, памятные впечатления поездки в Карловы Вары, в Чехии, где турист восхищенно наблюдал, как в соленый источник погружается живая роза, а потом выходит уже в качестве такого каменного изваяния. Или впечатления нашей туристки о поездке во Францию. Тут романтическая линия естественным образом строится. Все-таки это Париж, город влюбленных. У нас в самом начале выставки представлена путевка, выданная в качестве поощрения ударной пятилетки. Не буду называть фамилию всех наших респондентов, не знаю, сколько корректно, они у нас в качестве анонимов в моем рассказе фигурируют. Так вот, этот ударник пятилетки именно в этой поездке во Франции, в Париже, познакомился со своей будущей женой. Мы ее архив как раз представляем, ее фотографии, ее сувениры, там мы видим и Париж, и Сену, и Эйфелеву башню, и поездку этой группы на фармацевтическое производство, индустриальный туризм в том числе, процветал обязательно наших туристов на какие-нибудь заводы. заводы и фабрики в Азии, и там же мы видим центр Помпиду и Монматр, и эту свободную французскую молодежь каких-то немыслимых одеяний, совершенно прекрасными прическами, там, бренчащую на гитарах, все это нашло отражение на этих фотографиях. Тут же мы рассказываем о поездках в Югославию, совершенно замечательный эпизод произошел с одним из наших туристов, кроме того, что он в эту заветную Югославию прорвался, один из дней у него оказался посвящен съемкам в настоящем художественном фильме. Каким-то образом он прошел каст, попал в слово актеров-статистов и весь день где-то там на морском побережье исполнял какую-то простейшую роль. У него масса воспоминаний об этом эпизоде, их там и кормили, и в конце они даже получили гонорар по итогу этого съемочного дня. И в том числе вот там подружился местный заведующий какой-то из философских парикмахерских. Вот воспоминания об этом дне тоже пронес через годы, через расстояние. Вот такой насыщенный блок, напоминающий скорее калейдоскоп по части множества представленных там предметов. Ну, в том числе мы говорим об этом товарном изобилии, которое поражало воображение наших путешественников, оказывается, за границах, о том, кто и что пытался провести с собой на родину, там, начиная с кубинского синтетического купальника, электрической расцветки, тугидеровских сервизов, обязательного болгарского розового масла, чешской бижутерии. Ну и самая замечательная кульминационная часть этого блока — это момент возвращения на родину. И здесь мы основывались на воспоминаниях еще одного нашего замечательного путешественника, диктора Бориса Демидова, который в начале 70-х годов совершал путешествие во Францию. И в его памяти остался эпизод возвращения, пересечения границы финско-советской, когда они прибывали в поезде в эту транзитную зону, и там в течение многих-многих часов проходил досмотр личных вещей и проверяли таможенники, кто и что и с чем возвращается на родину. Там фактически анекдотическая ситуация. Борис Алексеевич ехал в купе еще некоторыми попутчиками. Сам он вез раритетные пластинки, которые ему удалось купить там, в Финляндии. В частности, только-только вышедшую рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда». У него были некоторые сомнения, насколько это подцензурные записи и будут ли они пропущены таможенниками, придут ли они досмотр. Его попутчик совершенно простой, как какой-то рубаха парень из Березовска вез с собой как раз непоцензурные, не буду говорить, какого содержания журналы. И когда он в панике заметался по купе, размышляя, куда же спрятать эти журналы, которые совершенно точно нельзя было покупать и провозить, и он решил спрятать их под коврик в купе, под ковриком в купе обнаружился сам издатовский Солженицын, которого вез третий участник этой концессии, третий пассажир купе, парторг, сопровождавший группу, который вот решил привезти на родину неподцензурное произведение запрещенного к тому моменту в Союзе автора. Этого места оказалось занято. Ну и был, наконец, вполне себе благообразный доктор, который вез своему внуку детский пистолетик с пистончиками. В общем, долго мы эту картину уже выписуем маслом, у нас там целая инсталляция посвящена этой истории, а итог ее был обескураживающий. Пластинки послушали, вернули, ничего противозаконного в них не обнаружили. Журналы Солженицына при досмотре не нашли, а единственное, что изъяли, это этот пресловутый детский пистолетик, выдали обладателю бумагу, где написали, что он пытался провести через границу милитаристскую игрушку. В общем, этот злополучный пистолетик у него изъяли, и внук игрушку заветную не получил. Самое замечательное, что в соседнем купе ехали дамы, представительницы этой же группы, и они старательно пытались провести пряжу, которая тоже была закуплена в ходе поездки в Финляндию. Там тоже существовали какие-то ограничения и квоты, вы не могли вывести там какое-то значительное число этих мотков. Пряжа регламентировалась буквально все. И тоже пускались они на всевозможные ухищрения. Они уже в поездке начали вязать из этой пряжи какие-то там кофточки, шали и что-то еще, довязывая их уже в купе, буквально вот как в сказке про Эльзу и братьев-лебедей, которые им там вязала рубашки из крапивы. Вот они в эти изделия облачились, совершенно легально границу миновали, потом понятная была схема, и ты распускал это изделие и становился обладателем вот этого заветного моточка пряжи. Вот такие истории. Мы рассказываем наши выставки. Ну, отдельный сюжет — это отношение Свердловской кузине и, собственно, путешествия в Чехию, которые занимали отдельное место и в истории туризма, и в сердцах наших сограждан, наверное. Ему, этому эпизоду, нужно посвятить отдельный разговор, отдельный выпуск.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы находилась куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. В следующую субботу обязательно продолжим знакомство с этой выставкой. Ну а на сегодня все. До новых встреч, дорогие друзья.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.
4: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».
5: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги священника Александра Дьяченко «Рассказы». Звучат рассказы Квазимода и «Человек без имени».
6: Рассказ Квазимода. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Этого мальчика я помнил еще учеником старших классов. Вернее, по его друзьям я догадывался, что и он, скорее всего, старшеклассник. Он был маленького роста, но это не главное. Мальчик был горбунком. У горбунков отсутствует шея, и кажется, будто голова лежит сразу на плечах. Горб влиял и на посадку головы, оттого его лицо всегда было слегка задрано вверх, а движения рук и ног казались механическими. Со стороны могло показаться, что идет не человек, а человекообразный робот. У него было красивое лицо, а глаза свидетельствовали о постоянной работе мысли. Встречаясь с людьми, он старался ни на кого не смотреть, потому как вид его обычно вызывал улыбку или сочувствие, в котором одновременно читалось радостное удовлетворение от того, что твоя спина, в отличие от горбунка, ровная и гладкая. У Павла, так звали юношу, была старшая сестра и тоже инвалид. Правда, у нее, в отличие от брата, шея была на месте, а на ней изумительной красоты женская головка. Говорили, что дети родились уродцами из-за того, что их родители приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. И Павел, и Татьяна учились в обычной средней школе. От своих сверстников они отличались не столько физическим уродством, сколько живым светлым умом и еще способностью видеть и немедленно реагировать на чужую боль, будто боль животного или человека. Безусловно, оба они были замкнуты, но каждый по-своему. Паша любил компании, общался с приятелями, и в то же время у него имелся свой особый внутренний мир, в который он никого старался не пускать. Ребята еще с детства привыкли к насмешкам окружающих, а дать отпор силёнок не хватало. Отцу было не до детей, он все время работал. Мама и сама частенько прибаливала, так что детям приходилось скрывать от окружающего их жестокого мира свои мысли, желания и чувства. Вопреки сопровождающим их детство насмешкам и унижениям, брат и сестра выросли людьми незлопамятными и очень добрыми. Окончив школу, Павел начал понемногу заниматься мелким бизнесом. Он торговал на рынке магнитофонными кассетами. Не знаю, сам ли он их записывал или просто перепродавал, но дело у него чувствовалось, что неплохо. Городской рынок находится в непосредственной близи от храма, а наши батюшки жили как раз за рынком. Проходя в храм и обратно, они частенько пересекались с горбунком, а тот, рекламируя свой товар, на всю включал какой-нибудь очередной хардроковский шедевр. Как-то раз Великим постом шли мы с отцом Нифонтом мимо Паши. Привычно орал его магнитофон. Отец Нифонт, поравнявшись с мальчиком, бросил в мою сторону: «Вот так в аду будет постоянно играть эта музыка. А он, Паша-горбунок, будет вечным ее слушателем». Мне стало не по себе от этих слов. С отцом Нифонтом шутки плохи. Однажды рассказывали, как во время отпевания усопшего он вдруг повернулся к одному из присутствовавших и резко произнес: «Ровно через год, здесь же, я тебя буду отпевать». Так и случилось. Ровно через год, день в день. Потом Павел, скопив денег вместе с другом, открыл свой магазин, затем небольшое кафе. Мальчишки много работали, старались угодить посетителям, и дела шли в гору. И все бы ничего. Но однажды с Пашей случилась беда. Он влюбился. Скажете, что за беда? Обычное дело, кому же еще влюбляться? Не нам же, старикам, правда? Да, Но горбунок Паша влюбился в мою очаровательную соседку Настеньку, девушку южной крови, смуглую и необычно стройную. Ее фигурка привлекала к себе множество восторженных мужских взглядов. Вот и Пашка запал. Стал он регулярно подъезжать на мотоцикле к нашему дому. Пищал своим клаксоном, и мы с удивлением наблюдали, как красавица Настенька стремительно выбегала из подъезда и сходу запрыгивала к нему на заднее сиденье. Молодой человек был уже достаточно состоятелен, мог позволить себе красиво одеваться. Но все равно никакая одежда не скрывала его физическое уродство. Добрым сердцем и красотой души мальчик завоевал ответное чувство у девочки. А потом он был начитан, много знал и мог поддержать любой разговор. И кроме всего прочего, наверняка ей нравилась его финансовая самостоятельность. Поначалу Настина мама не препятствовала встречам дочери с мальчиком-уродом. Мама считала, что каждый человек достоин любви и сострадания. Но потом, когда стала замечать, что у ее дочери появилась ответная симпатия к Паше, немедленно включила задний ход. Одно дело сострадать чужим детям, другое – судьба собственного ребенка. Помню, как, несмотря на мамины запреты, Настя все равно бежала из подъезда к своему кавалеру и ловко усаживалась к нему на мотоцикл. Мама жаловалась. «Ненавижу этого Квазимода. Задурил девке голову. Будто сам не понимает, что он ей не пара. Наплодят уродов, что я потом с ними делать буду. Ну, нашел бы себе какую-нибудь дурнушку, что и такому уродцу была бы рада. Нет, подавайте ему мою раскрасавицу». Время шло, а капля, как известно, камень точит. Видимо, мама все-таки отыскала нужное слово, убедив девочку прекратить дружбу с горбунком. Он, все еще на что-то надеясь, долго стоял, нажимая на гудок, но уже никто не выбегал на его призыв. Он с надеждой смотрел и смотрел на окна, возлюбленный, а потом уезжал. Его лицо при этом обычно ничего не выражало, никаких эмоций. Может, у горбунков вообще мимика нарушена, не знаю. Спустя несколько лет, уже став священником, я иногда видел Павла в храме, стоящего со свечами в руках возле той или иной иконы. Наверное, он о чем-то молился, но выражение его лица всегда оставалось одним и тем же. Внешне он казался спокойным и невозмутимым. В день, когда Паша купил себе автомобиль, он заехал в церковь и попросил его осветить. Мы немного поговорили с молодым человеком. Так, на какую-то нейтральную тему. Я был не прочь продолжить наше с ним общение, но его невозмутимость, которая, казалось, граничила с пренебрежением к собеседнику, всякий раз меня останавливала. Я так и не решился. Боялся показаться навязчивым. Иногда встречал Павла по вечерам возле нашего дома, но не у подъезда, как обычно, а немного дальше. Он явно выглядывал Настеньку. Ему хотелось хотя бы услышать ее голос, увидеть легкую стремительную походку. Он не стал искать замену любимой девушке. Наверняка Павел понимал, что все его попытки построить семью с тем человеком, которого он полюбил, обречены на провал, а с нелюбимой жить не хотелось. Во всяком случае, я никогда больше не видел его рядом с какой-нибудь девчонкой. Горбунок с головой окунулся в работу, дело приносило доход, и он стал полностью ему отдаваться. Юноша поменял машину, купил квартиру и выглядел по меркам нашего провинциального городка на все 100. Однажды рано утром меня разбудил звонок. «Батюшка, мой брат Павел ночью разбился». Это звонила Татьяна, Пашкина сестра, такой же горбунок, только с кукольно красивой головкой. Я слышал про нее, но раньше не встречал. Павла мы отпевали в храме. Помню маленький гробик. Мне даже показалось, что покойный был еще меньше ростом, чем на самом деле, но чисто подросток. На похоронах я и познакомился с Пашиной семьей. Мать попросила осветить квартиру сына, потому как на семейном совете решили, что теперь в нее переедет Татьяна. В назначенное время я подошел к двери на первом этаже. Хотел нажать на звонок, но заметил, что дверь не заперта. Татьяна ходила с трудом. Кроме всего прочего, у нее болели ноги. Чем старше она становилась, тем сложнее ей было справляться с самыми обычными домашними делами. Даже просто, услышав звонок, пойти и отворить дверь. Освещая квартиру, в одной из комнат я увидел шкаф со множеством книг. Это все Пашины. Он с детства любил читать и постоянно их покупал. Заметив мой интерес, отозвалась сестра. Разглядывая книжки, я заметил, что они подобраны преимущественно на одну тему. Это все была фантастика. Мальчику-горбунку обижаемому с детства, постоянно живущему с мыслью о своем физическом уродстве, оставалось только мечтать. Реальность для него была слишком тяжелым испытанием. Наверное, в мечтах он видел себя совсем другим, сильным и красивым. Только в мечтах его спина могла разогнуться, и уродующий горб исчезал навсегда. Только в мечтах он мог подойти к своей красавице Настеньке и просить руки у ее матери. «Батюшка, ты знаешь, Пашка вел дневник и писал стихи. Он записывал их сюда, вот в эту тетрадь. Она подала мне коричневую тетрадку на 96 листов в коленкоровом переплете. Дома я просмотрел записи, читал его стихи. Что-то он переписывал из чужих сборников, что-то было свое. На многих страницах встречались изображения знакомого девичьего профиля. Одно из последних стихотворений предварялось записью. Мне уже несколько ночей подряд видится один и тот же сон. Я несусь по ночной дороге, и вдруг мою машину начинает заносить. Я бьюсь об разделяющий дорогу отбойник, вылетаю из машины, разбиваюсь об асфальт. Потом начинаю отдаляться с земли и вижу маленькое, жалкое, горбатое тельце, лежащее в луже собственной крови. Скорее бы, Господи! Кто бы только знал, как я устал бороться с судьбой. А потом уже начинались сами стихи. Когда я отдавал тетрадь Татьяне, то подробно расспросил об обстоятельствах гибели брата. Все, как и написано в тетради. Он допоздна засиделся с компаньоном в одном из кафе на трассе и уже во втором часу ночи ехал домой. В ГАИ сказали, что он шел со скоростью никак не меньше 130. Машину внезапно закрутило, и она ударилась в отбойник. После гибели Павла к Татьяне стала частенько наведываться Настя. Обе женщины любили одного и того же человека. Им было что вспомнить. А Настина мама уже не боялась мертвого горбунка. Татьяна, подобно брату, была начитана, любила музыку и, к моему удивлению, мужчин. Для меня было настоящим шоком узнать, что до гибели брата она уже трижды побывала замужем. Причем все три раза официально. Я видел фотографии ее мужей. Это все были здоровые, симпатичные мужики. Что их так к ней притягивало? И не они оставляли Татьяну, а именно она, всякий раз влюбляясь в очередного мужчину, уходила к новому мужу. Но ни один из браков не принес мне главного. Батюшка, я, как и всякая женщина, мечтаю о ребенке, вот только врачи говорят, что не способны иметь дитя. Татьяна, ну ты же знаешь, невозможно человеку, возможно Богу. Надо молиться. Хотя своими словами я и пытался вселить в нее надежду, но сам в такую возможность, понятно, не верил. Буквально несколько месяцев спустя Татьяна в очередной раз вышла замуж. Теперь ее избранником был молодой человек, на несколько лет младше жены, с детства страдающий церебральным параличом. Я не помню, как им удалось встретиться, скорее всего, по переписке. Новый муж мог ходить только с помощью тяжелого металлического ходунка, но, несмотря на это, мужчина был очень легок на подъем. Он любил путешествовать автостопом. Я поражался. Часто стоишь, голосуешь, а никто не берет. А его брали. Кстати, он в конце концов куда-то уехал и пропал. Зато успел сделать самое главное дело в своей жизни. Он сумел подарить Татьяне сына. Для всех врачей, что смотрели Татьяну, этот факт, что она понесла, никак не укладывался в их ученых головах. Ее приезжали смотреть множество специалистов. И все в один голос требовали от женщины прервать беременность. Вы не сможете родить. Вы погибнете. Вы родите уродца. Кому нужны эти эксперименты? А Татьяна, заняв круговую оборону, не поддавалась никаким уговорам. И она родила. В семимесячном возрасте, через кесарево сечение, на свет появился чудный мальчик. От двух родителей-инвалидов родился абсолютно здоровый малыш, которого назвали в честь погибшего дяди Павлом. Так вышло, что Паша после своей смерти кормил эту семью. Татьяна с сыном жили на то, что он успел заработать. К тому времени, не пережив потери сына, ушли из жизни Татьяны родители. Вот уж действительно говорят, у Бога чудес много. С Татьяной познакомился Иван, строитель из Молдавии, влюбился в нее и сделал предложение. Она звонит мне и просит их обвенчать. Отвечаю: «Мать, имей совесть, у тебя это уже пятый брак, а мы венчаем только до трех». После этого разговора наши отношения с Татьяной охладели. Больше она мне не звонила, и я узнавал о ней только то, что рассказывали наши общие знакомые. Парень из Молдавии оказался, на удивление, порядочным человеком, заботливым отцом и любящим мужем. Татьяна уже еле передвигалась. Это очень трудно, иметь супругом больного человека. Как-то читал статью об одной известной певице, слепой от рождения. Статья сопровождается ее фотографиями с мужем. Я обратил внимание, Ни на одной из них он не улыбается, всюду напряжен и сосредоточен. Он никогда не забывает, что у него страдающая жена. Это заставляет его находиться в постоянном напряжении. Какие слова нашла тогда мама для Насти, что заставили дочь отказаться от любимого человека? Может, именно эти? Ты всегда будешь помнить его уродство, его неполноценность. Пойдет время, и ты начнешь его стесняться, и уж точно его будут стесняться ваши дети. Через год после того, как Татьяна вступила в брак с Иваном, последний усыновил мальчика и, как я уже говорил, очень его полюбил. Здесь на днях звонят и просят помолиться о Татьяне. Я сперва не сообразила, какой. Батюшка, они сидели с сыном на диване, она читала ему книжку. Вдруг неожиданно захрипела и умерла. Говорят, с горбунками такое бывает. Так жили и ушли из этого мира брат и сестра. Двое мечтателей. Забыл сказать, любимой Татьяной книжкой была «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. И все мои разъяснения по поводу личности автора так и не смогли поколебать уверенности, что книжка написана христианином. Сестра родила здоровенького мальчика, брат своими трудами обеспечил будущее ребенка, а Господь дал малышу отца, человека порядочного и трудолюбивого. По сути, своей мечты брата и сестры, двух несчастных уродцев, воплотились в этом замечательном мальчишке. Еще осталась Настенька, которая, больше не встретив человека, подобного Пашке, так и не смогла переступить через ту юношескую любовь к мальчику-горбунку, которого мама называла Квазимода. Рассказ «Человек без имени» читает автор, священник Александр Дьяченко. Февраль, грипп. Я еду в Москву. Еду в электричке. Для меня, человека провинциального, привыкшего жить в крошечном поселке со всех четырех сторон окруженного лесом, Москва – среда чужая и даже враждебная. Взять хотя бы тот же грипп. Жители больших городов накрепко срослись с разными вирусами. И не только гриппа. А я – существо деревенское, избалованное фитонцидами, трясусь в электричке, в окружении множества попутчиков. А еще мне предстоит спускаться в метро. Разумеется, на лице у меня медицинская маска. Вдобавок к маске, с профилактическими целями, я еще и нос вымазал оксалиновой мазью. Хотя мажу и знаю, что бы я ни придумывал, как бы ни защищался, заболею все равно. И все-таки маска хоть какая-то иллюзия защищенности, потому упорно отказываюсь ее снимать. Не люблю электричек. В них не сосредоточиться. Мало того, что народ постоянно туда-сюда снует по проходу, так и еще одна напасть – контролеры. Раньше они до Москвы пройдут, билеты проверят, и все, спи спокойно. Теперь же 3, а то и 4 раза появляются. Обязательно. И всякий раз, как идут, соседи и слева, и справа от меня вскакивают и бегут. Контролеры уходят. Возбужденные соседи возвращаются и плюхаются на прежние места. Толкотня, пыль, грязь. Тут никакая маска не поможет. Книжку открыл, думаю, почитаю. Как бы не так. Тут же по громкоговорящей связи тебе объявляют. Уважаемые пассажиры, убедительная просьба. Ничего не приобретайте с рук у тех, кто торгует в электричках товарами сомнительного происхождения. В случае появления подобного рода торговцев, обращайтесь к работникам транспортной милиции. Вот как-то так объявляют. За порядок слов не ручаюсь, но смысл точный. Раз объявили, значит, жди торговцев. И точно. Двери распахиваются, и в вагон заваливается женщина в стеганом, некогда малиновом плаще. Небольшого роста, коренастая, с головой окрашенной в рыжий цвет. В руках у нее большая сумка. Женщина ставит сумку на пол и кричит. «А вот и холодное пиво, пепси-кола, соленые орешки! Кому соленые орешки с пивом? Покупайте холодное пиво!» Зимой холодное пиво. Представил, и стало холодно от одной только этой мысли. Вижу, за женщиной с рыжими волосами появляется худощавый мужчина. Седоволосый, тоже с сумкой. Только его сумка много больше, чем у женщины. Он останавливается и ждет. Сумка очень тяжелая, и Седой тоже ставит ее на пол. Представив товар, женщина медленно движется по проходу, мужчина следует за ней. Понятно, на пару работают. Он ее заносильщик. Я вглядываюсь в лицо ее спутника и вдруг узнаю знакомые черты. Где-то я его видел. Определенно, я знаю этого человека. и вспоминаю. Да это же... Как же его зовут? Господи помилуй, ну как же его зовут? Они подходят ко мне все ближе и ближе. А я никак не вспомню его имени. В середине 90-х мы вместе с ним работали составителем поездов на железнодорожной станции Орехово-Зуево. Я даже помню, что мой товарищ бывший офицер. Да, старший лейтенант. Он еще смеялся и добавлял. Опытный старший лейтенант. Его однокашники уже давно ходили в майорах и в подполковниках, а он все еще в старлеях. Помню, солдаты его почему-то не слушались и откровенно смеялись над своим командиром, а он не мог призвать подчиненных к порядку. Однажды к ним в часть с полугодовой проверкой прибыла комиссия, и среди офицеров из штаба округа он узнал подполковника, с которым учился в одном военном училище, даже в одной группе. Тот меня увидел, обрадовался. «О, говорит, старик, ты что это все в старших лейтенантах ходишь? А что я ему скажу? Что не повышают?» Потом интересуется, семья-то у тебя есть? Жена была, да ушла к одному майору. У меня с детьми не получалось. А у того майора все получилось. Товарищ подполковник, прощаясь, обнадежил. Ничего, старик, ты главное не грусти. Я замолвлю о тебе словечко. И что, дали капитана? Нет, отвечает равнодушно. Меня уволили из рядов Советской Армии за недееспособность и бесперспективность. Этот мой товарищ по железной дороге... Как же его зовут? Николай, Петр, Сережа, Алексей? Нет, Вадим, Костя? Тоже нет. Короче, вернулся он на родину к себе в Орехово. И, как говорит, временно подженился на какой-то женщине с девочкой-подростком. А вообще он мне нравился. Такой совершенно беззлобный, добродушный человек. С ним легко было работать. И общался он с нами запросто. Врагов у него не было. Потому что врагов у таких людей не бывает. Прошло пару лет, и он подженился на другой женщине. И переехал к ней в частный дом. Живя на земле, мой товарищ увлекся разведением кроликов и принялся строить для них клетки. Он таскал доски из вагонов с лесом и за смену вполне успевал нарезать их в нужный размер. Потом относил домой и дома сколачивал очередной домик. Почему его уволили? Что он такого сделал? Пить не пил, воровать особо тоже не воровал. Тем не менее, его уволили. Как же его зовут? Вот он уже совсем рядом. Смотрю ему в глаза и думаю, узнает? Нет. Если узнает, назовет меня по имени. Тогда поговорим. Седой, как лунь. А глаза хорошие, трезвые глаза. Видать, не пьет. Он скользит взглядом по моему лицу и, не узнавая, проходит мимо. Не узнал. Потом спохватился. Как бы он меня узнал, если у меня на лице медицинская маска? Интересно, кто эта рыжая женщина? Очередная жена, в кавычках, или просто работает на пару? Потом однажды, уже после увольнения с железной дороги, я его встретил. Мы с семьей ездили в Москву, в зоопарк, что ли. Дочке было лет 10 или 11. Да, вполне возможно, что и в зоопарк. А возвращаясь, мы сели с ним в один вагон и даже напротив друг друга. Он обрадовался, смотрел на меня и все улыбался. Потом полез в сумку, достал большой золотистый банан и сунул мне в руку. Покушай, вкусно. Я поворачиваюсь к жене и говорю ей. Знакомься. Это мой бывший коллега, мы вместе работали на железке. Видишь, какие хорошие люди работают со мной на железной дороге. Мне показалось, он обрадовался еще больше и тоже подарил ей банан. А это, продолжай, наша дочка. Он все так же улыбаясь, как завороженный, снова полез в сумку за очередным бананом. Помню, мы разговорились, и он сказал, что кроликами больше не занимается, а перебрался жить кому-то еще. А что, мужик он не пьющий и в обхождении ласковый. Женщины таких любят. Да, это было 20 лет тому назад. Мы ехали в электричке, смеялись и ели бананы. Жалко, что он меня не узнал. А то поговорили. И я вновь принялся за чтение. Минут через 20 я снова услышал уже знакомый мне голос с предложением купить холодного пива или пепси-колы. Оборачиваюсь. Ага, опять мой бывший товарищ. Нет, сейчас однозначно встану и попробую с ним заговорить. И когда он поравнялся со мной, опустил маску на подбородок и встал. «Узнаешь?» Он остановился, как вкопанный. «Шура! Как же я тебя не узнаю, хоть ты уже весь седой. И борода у тебя белая». Я улыбаюсь. «Смотрю, торгуешь товарами сомнительного качества». Он продолжает, тоже расплываясь в улыбке. «А ты собираешься обратиться к сотрудникам транспортной милиции?» Лезет в сумку, достает банку пива и молча, все так же улыбаясь, протягивает мне. «Это подарок. До Москвы еще далеко, успеешь выпить». «Спасибо, старик. Только и показывай на маску. Тогда мне понадобится соломинка». Он как раньше, когда мы были молодыми, запрокинув голову, весело от души рассмеялся. «Эй!» — громко на весь вагон закричала рыжая женщина. «Как тебя там? Забыла! Хорош лясы точить! Клиент или покупает, или мы следуем дальше. Через 5 минут у нас пересадка. Старик, давай я куплю». И уже было полез в карман за деньгами, но товарищ остановил мою руку. Покачал головой. «Не надо, не покупай». И, отправившись вслед за женщиной с рыжими волосами, обернулся и уже на ходу.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Кемеровской области при поддержке синодального отдела откроется кризисная квартира.

для семей с детьми. В городе Прокопьевск Кемеровской области при Центре помощи детям с детьми «Спаси жизнь» откроется кризисная квартира. В ней смогут проживать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации, а также семьи выпускников детских домов и одинокие беременные женщины. В квартире одновременно смогут проживать две семьи. Специалисты центра уже оказывают психологическую, юридическую и социальную поддержку родителям и детям. В частности, выдают продукты, одежду, помогают адресно. Средства, выделенные синодальным отделом по благотворительности, направлены на ремонт помещений, которые предоставила центру местная администрация. Напомню, Центр помощи семьям с детьми «Спаси жизнь» действует с 2019 года, а сотрудники центра поддерживают беременных женщин, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Так, более 250 детей родились благодаря помощи центра. С 2024 года в кровные семьи вернулись 15 детей. Ну и к другим новостям выпуска. В Омске частную клинику оштрафовали за подпольный аборт. Коммерческую клинику «Ассоль» привели к административной ответственности за проведение медикаментозного детоубийства без лицензии на проведение абортов в условиях дневного стационара. К сожалению, штраф составил всего 4000 рублей. С большей долей вероятности коммерсанты оплатят этот штраф и продолжат производить подпольные аборты, которыми пугают сторонники. Их сохранение в качестве инструмента контроля над рождаемостью и репродуктивного здоровья, сказал отец Федор Лукьянов. Напомню, что уже больше 50% частных клиник России отказались от лицензии на аборты. В 17 регионах России эта сфера полностью перешла под государственный контроль, где выстроена система мер поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора. В 31 регионе более трети частных клиник отказались от абортов. Движение за отказ от абортов в частных клиниках приобрело всероссийский характер. Африканские студенты приняли участие в восстановлении Казанского храма села Богослово Московской области. Этим летом стройотряд, организованный русско-китайским культурным центром «Жар-птица», вновь принял участие в восстановлении храма Казанской иконы Божьей Матери села Богослово городского округа Щелково Московской области. В числе добровольцев были студенты Московской духовной академии и Томской духовной семинарии из Кении и Камеруна. Участники стройотряда благоустраивали территорию храма, покрасили старинные врата с северной стороны храма, высадили деревья, цветы и кустарники. Также удалось сделать много работ по росписи храма. Кроме того, африканские семинаристы помогли заново проложить инженерные сети, включая теплотрассы и линии электропередач. За время участия в стройотряде ребята молились за богослужениями, помогали в качестве алтарников, чтецов и певчих. Состоялось и множество паломнических поездок. Студенты посетили Николо-Сольбинский монастырь, храм Блаженной Ксении Петербургской в Медвежьих озерах, Николо-Бюрликовскую пустынь, Стефано-Махрический монастырь и другие святыни. Ну и последнее сообщение выпуска. Уникальной утраченной церкви-колокольне Снятогорского монастыря посвятили выставку в Пскове. В Пскове проходит выставка об утраченном памятнике церковного зодчества – колокольне с церковью Вознесения Господня Снятогорского монастыря. Эта экспозиция является пятым комплексом масштабной выставки под названием «Невосстановленные памятники Пскова», которая знакомит с погибшими во время Великой Отечественной войны средневековыми памятниками архитектуры, в том числе храмами. Основными экспонантами тематического блока стали редкие документы начала XVIII века Снятогорского монастыря из музейного фонда обители. Например, восьмиконечный напрестольный крест 1603 года из монастыря, покрытый изящным сканым орнаментом, а также копия на холсте иконы 17 века Вознесения и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника. Рождества Богородицы и Снятогорский монастырь был основан в 13 веке на правом берегу реки Великая, на Снятной горе. Название горы и стоящего на ней монастыря происходит от снетка – озорной рыбки, заплывающей весной на нерест из Псково-Чудского озера в Великую. В 1299 году монастырь разорили и сожгли ливонские рыцари. При этом насельники обители погибли. Однако уже вскоре монастырь был восстановлен. В 1309-1310 годах при игумене Иове в нем возвели каменную церковь Рождества Богородицы. Храм Вознесения Господня с колокольней над ним, о которых рассказывает выставка, был построен чуть позже, в 1526-1527 годах. Для этого храма был отлит специально большой колокол. Также этот храм присутствует на одном из клейм житийной иконы преподобного Саввы Крыпецкого, который начинал свое монашеское служение именно в этой обители. По своей композиции церковь-колокольня Снятогорский столб восходит к колокольне Ивана Великого в Московском Кремле.
К сожалению, 20 век стал драматической развязкой истории существования уникальной церкви-колокольни. В августе 1921 года монастырь отдали под дом отдыха для рабочих и служащих завода «Пролетарий», а в конце 20-х при снятии колоколов разрушили часть кровли колокольни и разбили большой древний колокол. По предложению администрации дома отдыха в 1934 году колокольня была разобрана до нижних ярусов. В 1941-44 территорию бывшей обители занимал штаб группы армий «Север» немецко-фашистских захватчиков. Остатки церкви-колокольни были приспособлены под гаражи. При отступлении фашисты взорвали уцелевшие ярусы Снитогорского столпа. Специально для выставки ее партнеры предоставили электронные образы предметов, фотографий, документов, чертежей, которые использованы в оформлении выставочного пространства. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Сегодня малый город Мышкин. Один из культурно-исторических центров Верхневолжья и часть Золотого кольца России. Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают сюда, чтобы посмотреть коллекцию мышей в единственном в мире музее мыши, прогуляться по сохранившим застройку купеческого города улочкам и купить сувенир, сделанный местными мастерами-умельцами. Здесь есть то, чего не ожидаешь увидеть в городе с населением 5500 человек. Здесь сохранился дух русской провинции, и местные даже называют Мышкин «застывшей стариной России». Этот маленький провинциальный городок куда больше походит на благоустроенную деревню. Здесь совсем не развита промышленность, нет высоких зданий. Зато есть постройки 18-19 веков и множество тематических музеев, открытых благодаря энтузиазму местных жителей. А еще Мышкин – один из немногих городов России, в которых еще можно почувствовать ту самую загадочную русскую душу. По легенде, название города действительно связано с мышью, которая чудесным образом спасла от смерти одного из князей Мстиславских. Она разбудила его во время отдыха на берегу Волги и тем самым уберегла от укуса ядовитой змеи. В честь своего спасения князь построил часовню и сторожку на этом месте, которая с тех пор стала носить название «Мышкин». Сегодня в городе царит настоящий культ мыши. Этого маленького грызуна размещают на сувенирах, указателях, цветочных клумбах и даже на гербе города. Первое письменное упоминание о селе Мышкине в Ярославском уезде относится к 1605 году. Официальный статус города Мышкин получил в 1777 году указом Екатерины II. С этого момента город начал быстро развиваться. Появилось кузнечное и гончарное производство, а на ежегодные ярмарки стали приезжать купцы из Углича, Рывенска, Калязина, Весьегонска, Малоги, Кашина, Романова-Борисоглебска. Уезд стал также самым земледельческим в губернии. Здесь выращивали злаковые культуры и особые сорта льна. Один из главных туристических объектов города – музей мыши. Считается, что именно открытие этого музея стало началом туристического развития города. Здесь, как нетрудно догадаться, вы увидите много мышей. Плюшевых, шерстяных, металлических, вязаных, фарфоровых, больших и маленьких, влюбленных, спящих, путешествующих, читающих. Каждый экспонат – это подарок музею от друзей и гостей города не только из России, но и из Германии, Польши, Франции, Чехии и других стран. Музей состоит из нескольких небольших залов, в каждом из которых собрана отдельная экспозиция. Смотрители музея расскажут вам про канцелярию мышиного короля и покажут диплом русской книги рекордов «Дивом», который подтверждает, что музей мыши – единственный в мире. Кстати, любой посетитель может подарить музею мышку. В ответ ему выдадут сертификат, который дает возможность бесплатно посещать музей. Мышей в городе можно встретить и в других местах. Так, в Мышкине есть целый туристический комплекс «Мышкины палаты». Это настоящее мышиное царство. Именно здесь живут и принимают гостей мышиные царь и царица. Дворовые мышки бегают по секретным тропам, а стражники проверяют пароли у всех пришедших. Главные мыши города поделятся с посетителями мышиными проблемами и дадут важный совет, как спастись от кошачьих лапок, и удивят подарками в императорском зале. Самая любопытная часть мышкиных палат – настоящий зверинец, в котором живут 40 грызунов самых разнообразных пород. Также большие амбарные мыши, а точнее их ростовые фигурки, работают в мельнице купца Чистого, где сохранились старинные механизмы. Мельница была построена в XIX веке и работала на двигателе от сырой нефти, что позволяло обеспечивать мукой всю округу круглогодично, вне зависимости от погоды. Сегодня здесь куклы и мыши занимаются мельничным делом, а некоторые просто сидят на лавочках и с удовольствием фотографируются с туристами. Главным фестивалем считается Международный фестиваль мыши, который проходит с 1996 года и собирает десятки тысяч туристов. Гости и жители города участвуют в праздничном шествии, кото-мышиных боях и юмористических забегах, утоляют голод на гастрономических ярмарках, наслаждаются красочной шоу-программой и занимаются творчеством на мастер-классах. Еще одно необычное место в городе – это музей столицы лоцманов. Он посвящен лоцманам, которые в прошлые века были известны на все Поволжье как лучшие мастера речного промысла, и другим жителям уездного города – купцам, дворянам, гончарам, живописцам, простым крестьянам. В экспозиции Музея истории города представлены предметы и вещи из разных исторических эпох города Мышкина – от каменного века и средневековья до 20-го столетия. Есть экспонаты, которые принадлежали знаменитым людям, например, письменный стол Некрасова и книги историка Опочинина. Рядом расположился еще один музей Мышкина, посвященный знаменитой Смирновской водке, которую заказывал даже императорский двор. Экспозиция рассказывает про жизнь Петра Смирнова, которого в Мышкине называют «водочным Наполеоном», и освещает историю основанного им производства. В музее также можно узнать о любимых настойках и винах мышкинцев и о местной культуре питья. С упомянутыми ранее музеями территорию делит музей холста и овчины, посвященный мышкинскому крестьянству. Здесь вы узнаете все о шерстяном и льняном промысле Мышкина. Рассмотрите коллекцию прялок, изучите крестьянские механизмы и инструменты, применяемые для обработки шерсти романовской породы овец и брагинского льна, и увидите готовые изделия. В экспозиции также представлены образцы плотницкого искусства и крестьянская архитектура малых форм. На территории музея туристы могут заглянуть в дом бобыля или бакенщика, побывать в гостях у ткачихи и кузнеца, а при желании примерить на себя роль мастера кузнечных дел и поработать за кузнечным молотом и мехами. Здесь рассказывают и о других местных промыслах – токарном, бандарном, маслобойном промысле, резьбе и плетении. Есть в Мышкине и музей русских валенок. Он открыт в память о местном валеничном промысле, ведь в конце 19 века в Мышкине располагалось сразу три валенокатальных мастерских и множество надомников. В экспозиции представлены валенки разных размеров и разной формы, промышленные и авторские, с аппликациями и вышивками в виде самолета и корабля. Всего более сотни пар. Смотрители музея расскажут о производстве валенок и об их роли в жизни русского человека. Раритетной техники со своей историей тоже нашлось место на просторах Мышкина. Музей уникальной техники «Мышкинский самоход» вобрал в себе довоенные фронтовые автомобили, речные суда, авиационную турбину, паровой локомобиль, велотехнику и даже лимонадные и колбасные машины XIX века. Главными святыми местами Мышкина являются Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и Никольский собор, или собор Николая Чудотворца. Самая старая каменная постройка города. Собор славится барочным иконостасом, который сохранил некоторые старинные иконы. Вдоль берега Волги вытянулась красивая обновленная набережная. Такому променаду могут позавидовать многие крупные города России. Это одно из любимых мест для прогулок среди жителей города и туристов. В центре набережной стоит белая ротонда – беседка. Но лучшим украшением, конечно же, являются прекрасные виды на реку. На набережной также оборудован круизный причал. Ежегодно в сезон речной навигации сюда приходят по несколько круизных теплоходов в день. У причала располагается сувенирная ярмарка, а по соседству небольшой рыбный рынок под названием «Рыбный дворик». Там же вы купите почти все, что душе угодно. Стерлядь, копченый угорь, осетр, онежский сик, ладожская корюшка, волжский лещ и судак в большом ассортименте. Не забудьте приобрести и символ этого города – мышь. Для денежной удачи купите маленькую позолоченную мышку и положите ее в кошелек. В завершении хочется сказать, что Мышкин не похож на обычный город. Это действительно сказочное место. И дело не в большом количестве музеев, а в любви и тепле, с которыми были созданы эти достопримечательности. Это все на сегодня. Желаю вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
0: Сегодня уделим внимание 26-му номеру литературного альманаха «Воскресенье».
1: Да, в общем-то, дело уже близится к концу. Всего вышел 31 номер. Николай Ганебных, Екатеринбург, которого, в общем, очень многие знают. По темной, плохо освещенной сцене, в ботиночках, похожих на каприз, держа в руках кургузый мокрый веник, она спускалась в зал из-за кулис. Она, конечно, вовсе не актриса, она лишь сцену мыла и мела. Она отсюда ни одной репризы ни разу в жизни не произнесла. Лишь отрешенно сидя в уголочке, сметая с глаз невольную слезу, могла увидеть в катере дочку, бегущую вдоль берега в грозу. И оставаясь после часа на три, скрывая ото всех тоску и боль, она играла в городском театре не главную, техническую роль. Да, ну вот такое нестандартное, да, обычно все вот актеров, а тут вот те, кто, даже мастера сцены, они же так...
0: Тоже достойны уважения.
1: Конечно. Николай Ганебных, 50-е года. 50-е года, разорван век наполовину, вновь обживают города с войны пришедшие мужчины. Тогда был в моде крепдышин, полупрозрачный, яркий, смелый, а у березок и осин душа по-прежнему болела. Жить без отца досталось мне, не всем отцовские объятия, и словно памятник войне, в шкафу у мамы стыло платье. Коротко, четко, все понятно. Ирина Жизневская из Минска. Очень люблю эту поэтессу. У нее всегда очень такие вот очень красивые стихи, на которые можно вот прям писать и писать песни. Несколько песен у меня есть. Про котиков и не только. Не спорьте со мной, просто на слово верьте. Похожих котов не бывает на свете. Вот умничка-кот, настоящий профессор, а вот ротозея, бормот и повеса. Случается кот, я люблю в уголочек, но есть и чистюль, я только в лоточек. Есть кот-сорванец, а есть кот-меланхолик, бывает хохмач, веселящий доколик. Есть кот-музыкант, он мурлыкает страстно, а если молчун, просто сдержанный, ясно? Бывают коты, тут уж точно не спорьте, свирепые взгляды, острейшие когти, но как они в марте поют серенады, хозяева кошек им как-то не рады. Есть котик все в меру, все очень немного, такой осторожный аскет недотрога. Бывают коты, всех люблю, шуры-муры, поклонники блуда, мол, кошки все дуры. Есть кот, мелкий пакостник, плут и пройдоха, с таким каждый миг ожидаешь подвоха. А вот аромантик, глазищи как блюдца, стежки по ночам из него так и льются. Ну вот, где-то с юмором, где-то с любовью могу продолжать эту тему котовью. Пишу и пишу, и сомнения тают. Коты мне кого-то напоминают. Рима Копыткова, известная всему Екатеринбургу, наверное, литературному. Ее детские стихи, но она пишет не только детские стихи. Это одна из вот поэтесс, которая на самом деле детские стихи очень и очень сильные. Но у нее взрослые стихи. Клен, словно птица, попавшая в сети, он на тоненькой ветке дрожал. Этот лист, не круживший по свету, клен как память о прошлом держал. Ветер песню выводит тоскливо, словно плачет за дверью щенок. Я вчера под рябину красивый положила прощальный венок. Крип опять за окном, в эту зиму клен совсем на морозе продрог. Что же слушаю я? Мой любимый никогда не шагнет на порог. Он ушел, не собравшись в дорогу, он ушел, не сказав ни прощай. Стынет горькая ночь за порогом, стынет в кружке нетронутый чай. Вадим Леандрес из Ашкелона, это Израиль. Когда уходит свет? Когда уходит свет и гаснет море, а в городе смолкает сонный брех, крушишь песком, и кажется, что вторят твои шаги прибою. Два из трех, один из двух мерцанию полярно, и каждый первый жалобе виска. Тому, кто ловит сны нерегулярно, такая ночь особенно близка. Когда стремится серость городская, к расчетливой помпезности светил, ты что-то ловишь, вечно отпуская, и представляешь, что не отпустил. К утру потянет вниз, на дно и ниже, но, как всегда, всплывет одна блесна. На завтра ты другую ночь нанижешь, на прошлую не поймана ни сна. То есть совершенно вот необычные стихи. Ложка. По новой ложка разогрета, спасибо печке и борщу. Ответы требуют ответов, а я вопросы в них ищу. Как свет луны не принимая, а лампу бьется мотылек, так не желает боль немая, чтоб я ее в слова облек. Произнесешь, и будет хуже, ну а с ним их какой там спрос? И остывает снова ужин, и в потолок летит вопрос, как там у вас все происходит, и происходит ли вообще? И сыт, и силы на исходе, и ложки холодно в борще. Алла Разводовская, тоже очень интересная, талантливая поэтесса из Москвы. Очень хорошо она вот всегда относилась к моим стихам. И я знаю, что есть группа «Город 312». Вот они поют одну из песен на стихи Аллы Разводовской. Она мне сама об этом писала. «Дожившие до весны. Давно написан пост-релиз на розовые сны. Я из породы черных лис, отшельников лесных. Среди людей я менталист, мне все и все ясны, а сердцем я осенний лист, доживший до весны». Коротенькие у нее стихи такие, и еще одно «Без солнца». «И вновь куражится земля, и снова крутит фортеля, а дело тьмы коснется, она ничто без солнца. Вот так и мы, как ни крути, лишь чьи-то спутники в пути. Как только станет туго, никто мы друг без друга». Она по характеру нет совершенно, она очень такая открытая, добрая такая. Галина Титова, Екатеринбург, куда без нее. «Дыханием небес слова прошелестели, незримой бахромой сплетаются в узор. Осколки лунных брызг в окошко залетели и продолжают свой неслышный разговор. На строчке нанизать серебряные нити, пока их не спугнул бордяжка свиристель. Ну вот забрежил свет, войдя в мою обитель, и солнце золотит несмятую постель». Ольга Хмара, тоже нестандартная такая поэтесса, она из Воркуты. Это уже вторая публикация, первая там где-то в начальных была. Сейчас она, по-моему, в Москве уже. «Брошенные собаки». «Хозяин любовью своей не остудит собачьей печали. А мы еще люди, по-прежнему люди, но мы одичали. От бешенства душ не спасет бесовщина порока и фальши. Держись от двуногих, бездомная псина, подальше, подальше. Ах, кто бы сумел разгадать тайну, кто бы, что сделалось с нами? Мы спорим друг с другом, белея от злобы, хватаем зубами. А тот, кто клыками раздора укушен, укусит и близких, продаст в одночасье и совести душу за полную миску и скажет небрежно, что время повинно за кривды безмерность. Постой, расскажи нам, бездомная псина, про веру и верность». Вот, и прозвучит песня моя на стихи Ольги Хмары «Я буду плакать».

без надежды, ни сил не хватит, ни души. Немые дни пропишут в крик, еще не суетные сроки, сходить от ревности с ума ко всем страстям, что не сбылись. Мы до ближайших холодов пройдем светлые, одинокие падать вздумает во след, еще во всем зеленый.

0: И вот тоже совершенно жиданная, нестандартная публикация, значит, которой можно спорить, можно не спорить. Вот в разделе она 0.2 круглосуточно. Там обычно публикуются детективы, но эта повесть называется «Повесть автора из Богдановича Сергея Ульянцева». Повесть называется «Рецидивист». Мы ее получили напрямую из зоны, где сидят пожизненно осужденные. Прямо оттуда. И вот это вот художественная повесть прямо вот оттуда. Читать, наверное, не буду, она в нескольких номерах у нас опубликована. Ну, то есть там тоже жизнь, там тоже вот
1: творчество.
0: Судьбы, да. То есть это, ну вот творчество — это ведь что? Это ведь вот то, что у тебя там накипело, наболело, вот ты это и выплескиваешь. И в данном случае я думаю, что он это вот переживал, чтобы от этого освободиться, очиститься, потому что он понимал, что никуда он оттуда не выйдет. Он там так и будет.
2: Поправился через общих знакомых.
0: Через общих знакомых. То есть там прямо передавали. И причем это было, по-моему, там чуть не в рукописном, я уже не помню. Опять же, в разделе «Портрет» мы решили сделать такую подборку об Игоре Воротникове, в нашем Екатеринбургском. Поэте, которого вот уже не стало, я его очень хорошо знал. Алексей Кузин, посвящение Игорю Воротникову. «Я видел хороших поэтов, жал руку, глядел им в глаза, не вызнав особых секретов, но вот что имею сказать, они чрезвычайно ранимы, тупое им до смерти аж, а что они свыше хранимы, так это наивная блажь». Он отыскал на речке прорубь, душа давила, как металл, и вдруг услышал: рано, голубь, еще не все ты испытал, а никого, мороз по коже, снежинки тают на воде, что там, что здесь, одно и то же, он одинешенек везде. Приладил губы к сигарете, поднял со снега пальтецо. А может, есть еще на свете одно родимое лицо? А может, умирать не впору? Поправил душу на горбу и по снежку, по косогору пошел допытывать судьбу. Ну, я думаю, что это не совсем вот прямо вот про Игоря, это просто ему посвящение. Потому что Игорь, в общем, не таким был совершенно. И еще мое посвящение Игорю. Вот там будет последняя строчка. Она объяснит то, что, в общем-то, я скажу сейчас. Его сын погиб в молодом возрасте совершенно. И я вот как раз, у меня вот тогда вот был день рождения, Игорь пригласил. Он говорит: я не могу, я не приду. Только потом, через пару дней, я узнал, что вот так произошло. Я его увидел, и он буквально вот за два дня, наверное, за три дня он посидел. «Послушай, старик, мы не видим апреля и майского солнца на крышах домов. И в самом ли деле мы так постарели, что нам постарали милее штормов? Сегодня уже ни до баб, ни до водки, и так ли уж важно, кто прав, кто не прав? Не с нами ли в лодке смеялись молодки, и нам ли не помнить июньских забав? Не бойся, еще мы натешимся раем июльским, горячим в зеленой траве. Еще поиграем, себя потеряем, и ветер поселим в шальной голове. А дальше сентябрь, мимо августа, мимо подружек и тех, кто к нам просто привык. Опять вспоминать и друзей, и любимых. Послушай, старик, ты сидеешь, старик». Это я посвятил ему. И еще один очень талантливый, очень неординарный был человек, Вадим Синявин. По-моему, была передача о нем вот в «Следы ушедших». Короче говоря, Вадим Синявин, вот буквально пару слов скажу, это художник, музыкант. Он учился вместе с Борисом Надельманом, главным дирижером музкомедии в музыкальной школе. И когда я снимал фильм про Вадима, мне стоило написать записку, мы с Борисом не были знакомы. Я написал записку, что вот я снимаю документальный фильм про Вадима Синявина, оставил на вахте у охраны. Вот нельзя ли вот у вас взять интервью. Буквально вот на следующий день мне пришла смс-ка, и я пришел, он меня встретил, и мы записали вот это интервью прямо у него там, в служебном его в кабинете. То есть он так вот, его очень хорошо о нем отзывался, но... А Вадим, он был безалаберный абсолютно, я его знал. Это вот компания была. Он рыжий, вот где у рыжего посвящение ВС в стихах, это Вадиму Синявину. И вот тоже парочка, наверное, стихотворений к посвящению Диму Синявину. Игорь Воротников. Первая цитата из классиков. «И поэтому и приложился к роду своему, отдав земле телесное, земное, согласно сердцу легким и уму. Внутри земли, как солнце, дышит зноем ее ядро, а в остальном земля сыра, черна, но холодно и жарко лишь нам, живущим. Ходим по углям, по каменным, и говорим, что жалко. По углям ходим, как в аду угли, но держим прямо, как в раю мы спину. А завтра вновь Господь замесит глину, и жизнь вдохнет, которую сожгли». И Алексей Кузин, человек, посвящение Вадиму. «Вадим плохой. А в чем первопричина? Спиртное пьет, глумится над судьбой и говорит несообразно чину, при этом чин бывает в нем любой. Он любит петь «Прости», но снова шкодит, затмит глаза и ходит днем с огнем, с ним дым и чад. И, кстати, в чем он ходит? В чем Бог послал? Ну, рубище по нем. Он все раздал, оставил, что поплоше. Все, говорит, откажется трухой. По существу он человек хороший, вот потому он человек плохой». То есть буквально в этих трех строфах он все проводимо сказал. То есть вот у меня вот он как...
2: Образ сложился.
0: Образ совершенно четкий. Я вот именно так вот он... Вот в чем надето, вот что есть, то надел и пошел ему...
2: И счастлив.
0: И без разницы ему, кто там что про него подумает. Одно стихотворение еще Алексея Ивунина. «На дудочке детской играет старик. На улице города случай возник, триумф вдохновенного всплеска. На дудочке детской играет старик, на дудочке детской. Представьте себе, что звучит не кларнет, не флейта, гобой, не свирели. Поет инструмент, партитуры там нет, ее написать не успели. У ярких реклам тротуарный асфальт готов на любые услуги. Покоя не чтит остановочный гвалт, но льются волшебные звуки. Прилично по нынешним меркам одет, да только помятый изрядно. Старик-виртуоз из неведомых лет играет на дудочке складно. Мелодия льется, стихает народ, а дудочка плачет и плачет. Подачки не просит, участия ждет, желая любому удачи. Но вот к остановке автобус примчал, людей посадил и отходит. Во след головой старик покачал, поняв, что судьбе не угоден. И дело не в шляпе, в которой нашел старик две лишь жалких монетки, а в том, что мы чертами стали душой России, любимые детки. И вот когда я услышал это стихотворение, Алексей его прочел, я говорю: «Так, слушай, Алексей, я говорю, ты где его видел?» Он говорит: «Вот там и там». Я говорю: «Это был Вадим Синявин». Потому что он как раз вот там, вот в тех местах играл, и вот тут вот, ну, один в один. В разделе «Визави» Андрей Шигин и Наталья Уралова.
2: Знакомы с Натальей Ураловой,
0: да,
2: конечно,
0: уже знакомы. По Андрей Шигин тоже Екатеринбург. Андрей Шигин, баба Нюра. «Жила в деревне баба Нюра. Пасла коров, держала пчел. Она не горбилась понурой, не жалела ни о чем. А были все ее подружки лишь только парочка коров, поскольку в этой деревушке всего-то 5 жилых дворов. Еще и звезды не погаснут, в ее избе мерцает свет. И в ясный день, и в день ненастный на бабку угомону нет. То с хворостиной, то с лукошком, то с дымарем, то с кочергой, то в палисаде под окошком, то на покосе за рекой. И все с улыбкой, и не хмуро, едва присев, спешит опять. А сколь вам лет-то, баба Нюра? Дык вроде 85. Ложилась спать, когда деревья туман окутывал густой. Ее не стало, и деревня вдруг вовсе сделалась пустой». И Наталья Уралова, «Баба Маруся». Такая вот перекличка. «Вот растекается по небу сиропно-красная заря. Размазать бы ее по хлебу, чтобы не пропала сладость зря. Она малинового вкуса, и пахнет ягодой лесок, когда соседская Маруся наполнит сверхом туесок. Потом насыплет горстью в плошку, зальет топленым молоком и будет есть из миски ложкой, рот утирая кулаком. От жизни много ли ей надо? Увидеть ясную зарю, набрать в лукошко спелых ягод, сварить малины к январю. Маруся на судьбу не ропщет, по-детски верит в чудеса. В простой душе ее, как в роще, роятся птичьи голоса. В конце бы ей остановиться, с прищуром оценить себя, на образа перекреститься, подать на церкву 3 рубля, постигнуть таинство ухода и вновь воскреснуть на земле уже частицу природы, полоской света на заре». Ну, то есть вот две такие вот, но самое-то интересное, две судьбы, две бабы деревенские, но самое-то интересное, что, насколько я помню, если я правильно помню, то Андрей Шигин учился у Натальи Никитиной. Да. И вот в разделе «Перебирая ноты» уже наша песня с Георгием Барковским «Светлая память», роман 1914 года. Ну, на этом, наверное, наверное, я закончу.
3: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресение». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Первая новость из Североуральска. Прихожане этого города помогли детям сотрудников собраться к школе. В преддверии нового учебного года в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Североуральск, что на территории Серовской епархии, провели добрую благотворительную акцию, цель которой – поддержать семьи сотрудников и помочь их детям-школьникам уверенно вступить в новый учебный год. На собранные в рамках акции средства детям приобрели и вручили необходимые для успешной учебы яркие тетради, ручки, цветные и простые карандаши и другие нужные в учебном процессе канцелярские принадлежности. Члены коллектива Петропавловского храма сердечно благодарят всех, кто принял участие в благом деле. Ведь настоящая поддержка – это не просто

0: помощь по сбору детей в школу, а проявление настоящей заботы о семьях и знак того, что на приходе ценят и берегут своих людей. Настоятель Североуральского храма иерей Андрей Волосников в преддверии 1 сентября желает детям своих сотрудников успехов в постижении знаний и плодотворного, интересного и радостного учебного года. Ну и следующее сообщение выпуска. Оно из Екатеринбурга. Там на одном из приходских полей состоялся молодежный футбольный матч. На территории прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга провели футбольный турнир, посвященный святому Илье Муромцу. В нем приняли участие ребята из школы номер 79 и молодежь Богородицы Владимирского храма. Несмотря на небольшое количество участников, соревнования проходили энергично и весело. По словам участников, турнир был наполнен яркими эмоциями, захватывающими голами и незабываемыми моментами. Как говорят участники, игра пролетела настолько быстро, что после финального свистка захотелось продолжать играть. И подчеркивают, что главной легендой матча стал Андрей Коньков. Именно он забил решающий мяч в игре. Для одной из участниц Веры Соловьевой спорт – это прежде всего преодоление себя. Футбол она ценит за эмоции и возможность отлично провести время с друзьями. Самое заманчивое для нее в футболе – это те эмоции, которые переживаешь прямо во время игры. А вот гости из школы номер 179 Георгий и Тан рассказали, что принимают участие в подобных соревнованиях Богородицы Владимирского прихода не в первый раз, и что настрой у них был исключительно боевой. Местами матч превращался в настоящую мясорубку, но от этого было только круче. В футбол ребята играют с детства и просто получают от этого позитивные эмоции. В игре их привлекает атмосфера и командный дух, а самым запоминающимся моментом стала серия пенальти. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
1: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков.
2: Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
3: Добрый день, дорогие братья и сестры.
2: Сегодня поговорим про традиции предков в 21 веке. Сегодня многие увлекаются изучением своих корней, составляют генеалогические древа или обращаются к фольклорным корням. Вот в чем разница между безобидной исторической реконструкцией народных обычаев и опасными суевериями, которые церковь считает языческими? Вот об этом сегодня предлагаю поговорить. Итак, отец Алексей, сегодня действительно наблюдается настоящий бум интереса к прошлому. Люди массово заказывают ДНК-тесты, родословные до седьмого колена составляют, шьют какие-то народные костюмы, ну, собственно говоря, и ходят в них. Как, в общем и целом, церковь относится к этому стремлению вот найти свои корни?
3: С одной стороны, совершенно вы правы, это хорошее дело знать своих предков, чтить своих предков, чтить традиции нашего народа. Но, к сожалению, конечно же, далеко не все традиции безопасные и полезные. Потому что этот интерес, он проснулся достаточно давно, в 90-е годы уже, когда отошли советские праздники, советские обычаи, стали потихонечку уходить, то как-то старались, особенно отделы культуры городские, устраивать какие-то праздники, связывать их с христианской верой. Но это не столько христианская вера была, сколько именно реконструкция вот каких-то таких не самых, порой даже лучших языческих традиций. Ну, скажем, мы все знаем, что там надо бабу жечь на масленицу, что там еще в прорубь нужно нырять. Да много чего такого подобного было. И я помню, даже звонили мне из отдела в культуре, приглашали батюшку, чтобы он тоже поучаствовал во всем этом. Вот у них масленица, там у них блины пекут, бабу жгут соломенную. Ну, еще и священник тут до кучи всех собрали, одним словом. Вот, такое было у людей. Сейчас, вроде, мне кажется, все-таки немножко как-то люди потрезвее к этому относятся. Хотя вот есть же у нас даже такое языческое направление, религиозное, когда пытаются возродить язычество. Как это, не знаю, это получится, нет? Потому что мы порой в христианстве-то самым ближним разобраться не можем, а тем более какие-то тысячелетние там обычаи, которые существовали, потом отпали, потом их как-то снова пытаются восстановить. И какой в этом смысл? Кстати, такие вещи, они и через церковь проникают в той или иной степени. Почему? Потому что как-то, я вот помню, приглашали на крещение освящать водоемы, и народу стекалось огромное количество на такие, ну, не видим никогда ничего подобного. И как тогда казалось, что все, что вот, допустим, связано с дореволюционным периодом, все хорошо, все правильно. И с комарохами этими одеваться, и, ну, в общем, все прочее делать. Как-то я разговаривал с одним священником, который занимался в прошлом народным фольклором, и спросил у него про скоморохов. И он мне сказал: знаете, мы по одно время хотели вот у себя фольклористы заняться этим, но быстро от этой идеи отказались, потому что оказалось, что там в их всяких там песнопениях скоморохов столько нецензурной брани, что просто ужас. Вот, отказались от этого всего. Поэтому, конечно же, нужно брать не все. И вот особенно с похоронами огромное количество всяких суеверий, традиций существует. Доводилось мне смотреть, как люди мебель начинают после того, как покойника вынесли в квартире, переворачивать стулья, там столы переворачивают, дверью там нужно хлопать по три раза, чтобы покойник не ходил. В общем, куча всяких таких вот примет совершенно суеверных и пустых, и даже да, зачастую даже и вредных, потому что, ну, люди все равно, когда начинают что-то такое делать необъяснимое, а суеверие, как правило, оно логически никак не объясняется, смысла никакого не имеет, то ну, что ли, впадает в какие-то в такие крайности. Я вот знаю, что там деньги нельзя вечером отдавать. Ну, в общем, всего дополна. Поэтому вот суеверие я бы как традицию такую все-таки бы отметал, в том числе и в нашей церковной среде. Потому что вот есть богослужение, а есть все, что вокруг происходит. Это различные праздники. И вот чтобы как-то люди поменьше все-таки уходили куда-то в сторону от христианского такого понимания этих праздников. Потому что каждый праздник у нас, вот, он как бы имеет какую-то, ну, большой праздник, имеет какую-то сопровождающую часть. Скажем, где-то там крещение или там на Рождество елочка. Нужно понимать, что это не самые главные вещи, совсем даже не главные. Главное все-таки это наша вот молитва. Я думаю, что прежде всего христианам нужно на это внимание обращать, на духовную составляющую, а не на то, что вот вокруг находится.
2: Довольно часто поиск корней истории сопровождается желанием возродить какие-то старинные обычаи. Та же самая Масленица, тот же самый Иван Купала, гадания на святки, ну и много еще чего. Многие искренне считают, что это вот наше родное, да, русское, там, российское, традиционное. Но церковь как-то не поддерживает эти начинания. Почему? Вот только ли в догматике тут дело?
3: Как правило, я вот заметил, что больше всего интересуются этими вещами люди, по-настоящему далекие от христианской веры. Я вот даже такую вещь замечаю странную. Вот бываю на отпевании, на похоронах, и там раздают свечи, и больше всего суетятся со свечами люди те, которые потом, что называется, лоб не перекрестят. Люди верующие, они как-то к этому спокойно относятся, не суетятся. Сказали им зажечь свечи, зажгли, потушили. А здесь какая-то такая суета вокруг всего этого второстепенного происходит. И замечая, что, ну, так как люди не знают, что делать, а здесь самые простые какие-то вещи им доступны, понятны, и они согласны их принять, то вот они, допустим, их исполняют. Ну, я не думаю, что так уж прямо что-то ужасное во всех вот этих попытках возрождения каких-то обрядов, обычаев. Но просто нужно разделять, нужно понимать, христианская ведь церковь, она как бы подминала под себя постоянно язычество. Даже взять нашу Радоницу, знаменитый такой день, когда люди приходят на кладбище, ведь во всех учебниках говорится, что когда-то были тризны языческие, когда язычники шли на могилы, а вот у нас здесь, в наших районах. И поэтому церковь просто как бы накрыла сверху все эти обычаи и сделала этот день родительским днем. Вот. И я думаю, что вот если мы будем как-то, что ли, разделять вот то, что вот чисто народное, уже в прошлом где-то находящееся, и не воспринимать его как, ну, часть христианской веры, что ли, я бы так сказал. Вот тут самое главное — разделить христианская вера и какие-то народные обычаи и традиции. Ну и ладно, там на Масленицу что-нибудь там делают, поджигают вот эти все вещи, еще какие-то. Да, в народе все это делали в старину, но тогда это было, между прочим, как-то естественно. Ведь представляете, это же все шло от поколения к поколению. Потом связь прервалась, и сейчас идет попытка восстановить это искусственным образом. Но это совершенно не то понимание уже людей всех этих событий и обычаев. И поэтому я большой опасности в этом не вижу. Потому что вот у нас ведь, смотрите, сначала возрождали мы, скажем так, прививали всякие восточные или западные штучки. Это вот различные годы по китайскому или какому там календарю, там животные различные. Это вот так называемый День Святого Валентина и прочие-прочие вещи. То есть сейчас стали больше, что ли, прививать вот наши традиционные какие-то вещи. Ну, думаю, что ничего тут такого ужасного нет. Если только вот мы будем действительно разделять христианскую веру и понимать, что вот то, что делают различные реконструкторы и прочие люди, это все-таки отголосок той эпохи, на которую можно посмотреть. Потому что так вот даже исторически интересно, мне вот всегда бывает, вот как бы на лет на 100, на 150 лучше, или на 200, очутиться в той эпохе, хотя бы посмотреть, как люди жили, чем люди жили, что они делали в те или иные дни. Ну вот это вот, я думаю, что такая вот как бы больше театральность, чтобы присутствовала в этом во всем, чтобы мы понимали, что это только воспроизведение, но не живая жизнь.
2: Какие есть критерии, чтобы разграничить традиции и язычество? Вот какие самые простые вопросы можно себе задать, на них ответить и понять, где заканчивается традиция и начинается уже поклонение каким-то языческим традициям?
3: Как правило, можно это все разделить одним вопросом. Какой смысл в этом вы видите? И, как правило, языческие какие-то обычаи у нас, если люди так серьезно их воспринимают, но они не могут зачастую ничего объяснить. Ну, так принято, так делали. Но если человек скажет, что да, вот была такая традиция, и мы просто хотим ее, ну, как бы показать людям и самим на нее посмотреть со стороны. В этом смысл видим. Не в том, что в ней что-то содержится, а в том, чтобы просто ее изобразить без всякого, как говорится, смысла, как какой-то исторический такой кусок восстановить человеческой нашей жизни. Но если люди вот действительно серьезно думают, что какой-то смысл в этих вот обрядах существует, то вряд ли они могут его объяснить. По крайней мере, объяснения бывают самые странные. Ну вот вспомню, сталкивался, когда опускает гроб, скажем, в могилу, то и сейчас, наверное, такое есть, начинают кидать деньги, монеты в основном, только так просто перед глазами такая куча денег сыплется. Я спрашиваю, зачем? Говорят, мы землю выкупаем. У кого землю выкупают, чего землю выкупают, вот, ничего не понятно. То есть ответы какие-то такие очень туманные раздаются. Вот я думаю, что вот такой критерий может быть, если именно всматриваться в то, как люди относятся. Одно дело, когда мы просто восстановили какую-то вещь, как исторический памятник, а другое дело, мы пытаемся его приспособить к нашей жизни, но он уже перестал работать.
2: То есть проблема не в самом действии, а именно во внутреннем намерении, вот в том, зачем мы что-то делаем.
3: Да, конечно. Я, в этом весь смысл, наверное, и заключается. Если люди действительно... Ну, чаще всего ведь такие вещи делаются вообще бездумно. Вот, начинают вот какие-то традиции появляются. Я знаю, что вот на мосту у нас в Екатеринбурге замки принято вешать. Ну, и в других местах новобрачными. И все, все мосты, все вешано замками. Зачем, спрашивается? Ну, ладно, ничего такого ужасного в этом я не вижу. Но просто какая-то как повальная, как чума такая захватывает молодоженов, и все они уже без замков уже обойтись не могут. Да, вот еще один критерий. Можно без этого обойтись. Вот я бы так сказал. Да, не будем вешать замки. Жалко замок. Вот. Ладно, не будем. Нет, надо обязательно повешать. Все вешают. А иначе брака счастливого не будет. Иначе все плохо обернется. Поэтому надо обязательно вешать. Вот еще один такой можно критерий найти. Необязательность этого всего.
2: Вот давайте теперь конкретно по некоторым суевериям пройдемся в очередной раз. Вот, например, там привязывание ленточек на деревья. Это такой для многих красивый обряд на желание.
3: Ну, если человек в это не верит, так, пожалуйста, я вот знаю, за рубежом существует... обычай деньги в фонтан кидать в Италии. Ну, кинул, да и ладно, не жалко какой-то там, допустим, монеты. Ну, ты же не думаешь, что действительно это все сработает. Ну, привязали. Она ведь, насколько я знаю, ленточки эти привязывали на священные деревья, потому что в старину были священные различные дубравы, и там происходили различные ритуалы языческие, поклонение происходило, и люди в это искренне верили, что это все работает. Ну, а если так вот просто туристы, всем туристам раздали по ленточке, привяжите, ну, так они ради смеха, что ли, сделают это, и никаких последствий от этого не ожидают совершенно. Вот, и поэтому... Тут именно, опять же, все идет к внутреннему такому человеку, убеждению человека. Но, к сожалению, есть люди очень мнительные. До сих пор существуют те, которые, ну, как вот в детстве, помню, было: правой ногой запнешься, к счастью, левой ногой запнулся, к несчастью. Ну и куча всяких таких различных примет. Вот эти все вещи, они ограничивают человеческую свободу. Я вот знаю таких людей, которые и на кладбище, и в каких-то других местах, надо обязательно вот это сделать. Таким образом люди, ну как бы себя, во-первых, это все порождает другие страхи различные, а во-вторых, оно ограничивает человеческую свободу. Человек становится каким бы заложником вот этих всех ритуалов, обрядов, каких-то примет. Как правило, человек становится подозрительным. Вот, что на него кто-то посмотрел. У нас ведь такое есть понятие сглазить. То есть посмотрели, сглазили, что-то сделал, это называется еще. Вот кто. То есть в это углубляться не надо. Потому что вот так у человека мозг устроен, если он считает, что какая-то вещь вот из этих работает, то он начнет последовательно набирать кучу всяких примет, обычаев, каких-то традиций, хороших, плохих, нужных, ненужных, полезных, вредных, и они уже становятся его руководителем. Они уже, тут уже дело пахнет психологом, пожалуй, потому что здесь уже человек на этом зациклился, и мозг у него работает вот в этом направлении. Поэтому с такими вещами, я думаю, нужно, конечно, жить, быть более осторожными.
2: Про культ намоленных предметов вне контекста веры тоже надо сказать. Есть у нас в церкви так называемые намоленные иконы, когда люди верят, что какой-то конкретный образ, какая-то конкретная икона лучше, чем другой, сильнее, что ли, быстрее защитит, ответит на молитвы. Если точно вот перед ним помолиться, то все исполнится. Иногда ради этого даже за сотни километров от дома едут. И вот этот вот сам принцип, он переносится часто и на другие предметы, которые мы храним дома, на удачу, ну или еще на какие-то жизненные случаи, нитки на руку повязать из той же серии.
3: Да, обереги различные. Это называлось оберег всегда традиционно. То, что человек должен защищать, оберегать и так далее. Ну, я не думаю, что вот, конечно же, людей немало верующих и искренне верующих полагают, что вот какая-то святыня, она способна все сохранить, все сберечь сама по себе, конечно же, не без, как бы даже без помощи Божией. Потому что у нас вот это тонкая грань, всегда ее легко перейти. Я вот помню, как-то издавали книги, а книга посвящена акафист иконе, ну не помню, казанской, акафист иконе. Но не может быть акафист иконе. Акафист может быть Пресвятой Богородицы в честь иконы ее казанская. А издатели этой книги, они как бы вот эту ошибку не заметили и напечатали акафист иконе, то есть не Богородица. Вроде бы, ну, незначительная ошибка, но смотрите, какой сдвиг ведь происходит. То есть мы... Нам что говорит нам вероучение? О том, что мы от образа должны переноситься к первообразу. А здесь, получается, первообраз вообще исчезает. То есть остается только образ. И поэтому, конечно же, это может быть не такой уж ужасный такой сдвиг. Но все-таки хотелось бы, чтобы в христианстве было больше целостности, как говорят богословы, христоцентричности. То есть самое главное, чтобы было на первом месте, а остальное уже все где-то занималось свои положенные места, а если лишнее что-то, так оно вообще удалялось. Вообще, конечно же, вокруг различных святынь немало и суеверий, людей даже далеких от веры, допустим, спрашивают, вот крестик на земле нашли, что с ним делать сейчас? С перепугу несут его в церковь, потому что нашли на дороге крест. Вроде бы казалось, святыню нашли, надо обрадоваться, приложиться, дома повешать возле иконочки. Нет, люди пугаются креста найденного. Вот. Или, допустим, не знает, человек ушел из жизни, скончался, тоже у него нательный крестик, не знает, куда его девать, этот крестик. Ну, оставлять его у себя они боятся. Это же человек умер, он его носил, этот крестик, значит, крестик какой-то может быть нехороший, может какие-то несчастья принести. Вот. И тоже приносят в церковь, говорят, вот заберите, пожалуйста, мы боимся. Ну, примерно так вот, в таком духе. Смешно ведь, правда? Как может крест, на котором изображен Спаситель, Господь Иисус Христос, приносить какие-то дурные вещи? Вот так вот, то есть для верующих это в одну сторону бывает крен, для людей суеверующих, суеверных, в другую сторону крен получается. Поэтому всегда нужно какую-то центральную такую дорогу держать, чтобы и это делать, и того не оставлять, как нам Священное Писание советует.
2: Вот о том, как не надо, мы поговорили. Давайте теперь пару слов в конце программы скажем о том, как надо.
3: Ну, я думаю, что вот, во-первых, нужно делать то, что самое главное христианину, а на остальное уже просто смотреть как на то, что прилагается. И смотреть, и вот сама наша христианская жизнь, она подскажет, нужно мне это или не нужно. Нужно мне, допустим, вот поехали люди куда-то в паломничество, привозят и священнику зачастую всяких бутылочек с маслами, каких-то, в общем, таких святынек, просто кучу привозят, что называется. Вот. И иногда думаешь, может, люди там и не молились вовсе, только ходили и собирали все эти святыни, этим занимались. А если бы вот человек зашел в храм, где святыня, помолился в этом храме, и, может быть, у него просто потребность отпала, вот такая, он посчитал, что всю полноту он исполнил, брать там какие-то предметы и вещи с собой еще куда-то. Вот. Я думаю, что вот если мы живем такой полной христианской жизнью, достаточно насыщенной, то для другого уже место лишнего, для лишнего места может и не остаться. Вот так вот, я думаю, нужно к добрым вещам относиться, к традициям. Если человек вот пришел после службы на Рождество там, или, допустим, на какой-то праздник, то на какие-то там гуляния пойти, на какие-то мероприятия, у него просто нету желания, и все. Зачем? Вся полнота как бы в нем содержится. Вот я думаю, что вот это и будет критерием, как нужно правильно относиться к традициям и к святыням.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья.

зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах.

чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, так и бывает порой. Кто-то находит, а кто-то теряет, напоминает ковчег. Этот последний вагон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает, медленно падает снег. На опустевший перрон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает, медленно падает снег. На опустевший перрон медленно падает снег. Тают снежинки в горячих ладонях, светится нить реклам. В дальние страны маня, верю молитвы твои, душу согреют

Вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто горькие слезы в глазах.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В Екатеринбургской епархии отметили память святого Пантелеимона, целителя. В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона 9 августа этого года в Екатеринбургской епархии молитвенно отметили свои престольные торжества, приходы, носящие имя святого. Так, в Свято-Пантелеимоновском храме Уральской столицы праздник собрал более 500 прихожан и гостей. Для этого прихода этот день стал двойным торжеством. Престольный праздник отмечался в день основания храма, открытого в 1993 году при областной психиатрической больнице. Божественную литургию возглавил настоятель, архимандрит Дмитрий Байбаков, основатель и руководитель православного телеканала «Союз». По завершении литургии состоялся праздничный крестный ход. Затем настоятель обратился к собравшимся с проповедью о духовном смысле сегодняшнего дня и житии святого врача души тел. После торжественной части последовало награждение благодарственными грамотами сотрудников и активных прихожан. Каждому участнику богослужения вручили традиционный шоколад от архимандрита. Для гостей устроили чаепитие и концерт детских музыкальных коллективов. А в фойе приходской гимназии все желающие могли познакомиться с фотовыставкой клирика прихода Дмитрия Ваулина под названием «Дом странника». Параллельно с приходскими торжествами праздник встретила и Свято-Пантелеимоновское сестричество милосердия при православной службе милосердия. По устоявшейся традиции

Накануне вечером здесь прошло богослужение с чтением акафиста святому и посещением кандидатов, а утром – водосвятный молебен и божественная литургия. Духовника сестричества, отца Евгения Попиченко и всех 118 сестер милосердия поздравили с этим светлым днем. А самой радостной новостью, как отметили на приходе, стало то, что в праздник к сестричеству присоединились еще три кандидата, готовые нести служение милосердия. Свой престольный праздник молитвенно отметил и Свято-Пантелеймонов Центр духовного попечения в Ревде, который существует с 2013 года. Для подопечных центра этот день стал итогом особой подготовки. Все они готовились к нему постом и молитвой, чтобы за божественной литургией причаститься святых христовых тайн. Накануне вечером в центре совершили торжественное богослужение с величанием великомученику, после которого подопечные приступили к таинству исповеди, а завершили день общей молитвой, правилам как причастию, а утром все соборно причастились. В центре действует программа комплексного развития личности на основе православного мировоззрения для лиц, попавших в негативную социальную зависимость. Сейчас по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой Беловой на территории Ревдинского храма Святой Троицы ведется строительство реабилитационного центра для женщин с возможностью проживания там с детьми. Ну и к другим сообщениям выпуска. 12 августа церковь вспомнила день рождения цесаревича Алексея. Напомню, в 1904 году в Петергофе родился единственный сын государя императора Николая II и государыни императрицы Александры Федоровны, наследник престола Российской империи цесаревич Алексей. Он был пятым и очень долгожданным ребенком царской четы, о котором они много и горячо молились. Согласно мнению многих окружавших цесаревича, он обладал сильной волей, которая была не просто наследным качеством, но и развилась и окрепла из-за частых физических страданий, причиняемых ребенку страшной болезнью. Но при всей своей доброте и сострадательности мальчик не терпел, когда к нему, как к наследнику престола, относились с недостаточным уважением. Однажды цесаревич вошел в кабинет государя, который в это время беседовал с министром. При входе наследника собеседник государя не нашел нужным встать, а лишь приподнявшись со стула подал цесаревичу руку. Оскорбленный он остановился перед ним и молча заложил руки за спину. Этот жест не придавал ему заносчивого вида, а лишь царственную, выжидающую позу. Министр невольно встал и выпрямился во весь рост перед цесаревичем. На это тот ответил вежливым пожатием руки. Жизнь цесаревича Алексея оборвалась в городе Екатеринбурге. Ну и к другим сообщениям выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия и Белгородское сестричество передали 1500 листов шифера для восстановления поврежденных домов в Белгородской области. Закупка и передача остро необходимых стройматериалов были осуществлены по запросу главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Уточняется, что населенные пункты Грайворонского района остаются на сегодня одними из самых обстреливаемых в Белгородской области. Практически ежедневно дома мирных жителей подвергаются атакам БПЛА. Тем не менее, представители администрации и муниципалитета уже передали шифер пострадавшим жителям сел Дунайка, Мощеное, Дорогож, Санкова, Смородина и Почаева. А всего в зоне конфликта и на приграничных территориях действуют 12 центров помощи миссии, в которых обработано уже свыше 400 тысяч обращений. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи. Помолюсь я слезно истинной любви, помолюсь я Богу.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а сегодня в программе принимает участие известный миссионер, автор многочисленных публикаций и клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, рады слышать вас в эфире.
1: Дорогие друзья, дорогая Мария, уважаемые слушатели!
0: Вот какую тему сегодня мы обсудим. В Москве священник осветил машины на очереди на АЗС. Спустя 15 минут, правда, его выгнали с территории заправки. Ну а сейчас подробнее расскажу про эту историю. Итак, в начале июля клирик московского храма иконы Неопалимая Купина Александр Сергеев приехал на одну из заправок в Отрадном. А приехав, осветил 10 машин и несколько мотоциклов, которые стояли в этой самой очереди за топливом. Но спустя 15 минут сотрудница АЗС прервала проповедь, заявила, что это частная территория, и поэтому отец Александр отправился к машинам, выстроившимся на дороге, и предложил водителям осветить их транспорт. Как он говорит, что сотрудница АЗС сказала, что раз это частная территория, то священнослужители не могут проводить какие-либо действия, что-то продавать и освещать. И попросила его выйти за территорию заправки, что он и сделал. Просто пошел вдоль очереди с самого конца до начала. Каждому, кто был в этой очереди, стучались в машину, предлагали книжку, читали водителям краткую проповедь о покаянии, а также дарил желающим свои книги. Кстати, среди тех, кто стоял в очереди, были и мусульмане. В разговоре со СМИ отец Александр Сергеев уточнил, что люди реагировали по-разному, но большинство все-таки согласилось окропить машины. Один из водителей был некрещенным, добавил клирик, и рассказал, что хочет принять крещение. Священник предложил ему прийти на беседу в храм. Также, по словам священника, после того, как он окропил машины святой водой, очередь сдвинулась. Миссия у АЗС продлилась 1,5 часа. Батюшка говорит, я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, а благодать Божья, наоборот, может им помочь. Может, очередь быстрее сдвинется. Решил, что было бы неплохо раздать им книги, которые призывают к исповеди, покаянию и осмыслению своей веры. Конец цитаты. Ну, я уже не буду говорить о том, что, конечно же, это действие вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Комментарии были разные, от положительных до резко негативных. И, батюшка, вот хочу я у вас, знаете, что узнать. Вот почему само присутствие священника и святой воды вызывает у современных горожан такой широкий спектр эмоций? От умиления до желания вызвать охрану. Говорит ли это что-то о духовном состоянии нашего общества? Отец Макарий, вам слово.
1: Этот сюжет, конечно, он наш. Это наша с вами жизнь, повседневная жизнь, будь то в Москве или в Екатеринбурге, или где угодно. И он, сюжет этот, распадается сразу на несколько направлений, которые очень полезно нам по отдельности как раз и рассмотреть. Ну, может быть, первое самое такое очевидное и серьезное, все серьезно, но здесь такая серьезность уже формальная, это миссионерская деятельность или религиозная проповедь, которая регулируется некоторыми законодательными актами. И если хозяин этой бензоколонки или сотрудник этой бензоколонки, неважно кто, утверждает или настаивает на том, чтобы священник прекратил свою проповедь на территории бензоколонки, поскольку это не его территория и не общественная территория, насколько я понимаю, я не юрист, но насколько я понимаю, следует подчиниться. Есть у нас закон о миссионерской деятельности или распорядительный акт о миссионерской деятельности, и надо его, надо выполнять законы. Законы надо выполнять, друзья мои, это очень важно. За тем редчайшим исключением, когда закон идет прямо вопреки Божьей воле, ну, я уж тут сошлюсь на типичную ситуацию, если врачу указано совершить аборт, убить ребенка в материнском чреве, он может отказаться это делать. Даже вопреки каким-то законоположениям, я опять-таки не в курсе, но вот перед лицом Христа он может сказать, нет, я не убийца, убивать ребенка не буду. Дальше похоже, нечто не относится к бензоколонке, но для прояснения. Некоторые вопросы, такие вопросы это теоретически, мне не приходилось никогда иметь дело с врачом, который запрашивает, так сказать, сомневается в этом направлении. А что мне приходилось иметь дело, и не раз, несколько раз, с работниками аптек, которые должны, по идее, продавать абортефакты, то есть лекарства, лекарство, не назовешь лекарством, средство, медикамент, служащий к убийству ребенка в материнской утробе. Опять не знаю, я не фармаколог, не фармацевт. Ну, тут менее определенно, более сомнительно. Следовало бы тоже обсудить это с юристом. Ну, представляю себе, что сотрудник аптеки может сказать, не буду этого продавать. Если его за это выгонят с работы, значит, будет повод для судебного иска. Насколько успешно, не знаю. Опять вопрос юристу. Но, возвращаясь к сюжету о бензоколонке, вряд ли кому-нибудь придет в голову пытаться оспорить перед судьей или магистратом, я уж не знаю, кто у нас этим занимается, о решении хозяина бензоколонки или ответственного за ее за порядок, что, мол, я просил этого священника выйти, а он отказался. Ну, скорее всего, будет виноват священник за неподчинение требованию хозяина или распорядителя этой территории. Вот это важно, друзья мои. Законы надо соблюдать. А чтобы их соблюдать, надо либо их знать, либо консультироваться с юристом, даже не со священником. Вот, далее следующая сторона же этого предмета – это само благословение автомобиля. По требнику чин благословения колесницы. Колесницы. Ну, автомобиля без колес не бывает. Вот по славянскому тексту требника это называется колесница. Но оно не, это благословение колесницы не сводится к окроплению. Не сводится. Это молитва. Причем молитва не столько о железе и резине, и бензине, сколько о людях, которые ездят в этой колеснице. Поэтому мне часто приходится совершать этот чин. Прежде всего я выясняю, кто будет ездить на ней, их имена, чтобы я мог о них молиться, вставляю их имена в текст молитвы. Ну, так сказать, это, в общем, чин не мгновенный, не просто прошли, проехали, побрызгали, до свидания. С тем, чтобы чин благословения колесницы был действенным, действенным. Вот эта действенность богослужебного акта – очень существенный фактор. Ну, помоги Господь этому священнику, как умеет, как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет, но все-таки желательно об этом помнить. Вот, далее, основной вопрос, который вы задали в конце, почему спектр эмоций? Почему желание вызвать охрану? Ну вот, грубо говоря, почему люди противодействуют и проявляют неприязнь, а иной раз и ненависть к Святой Церкви и Господу нашему Иисусу Христу? Ну, видите, в отличие от этих предыдущих двух вопросов, здесь уже для богословской энциклопедии вопрос. Вот люди все люди разные. Читайте Евангелие. Читайте Евангелие, читайте, что произошло с Господом Иисусом Христом в последние дни Его земной жизни. Да, были там злодеи из числа фарисейской верхушки. А почему народ закричал «распни, распни его», хотя всего-навсего несколько дней назад они его приветствовали после воскрешения Лазаря? Это уже человеческая природа, это поврежденность человеческой природы. Может быть, какой-то массовый, скажу смело, массовый психоз, то есть изменение сознания под воздействием каких-то внешних. Ну, я поделюсь сейчас очень простым воспоминанием и совсем не острым, и таким не трагичным. Дело было много лет назад, лет 10, наверное. Было обсуждение у нас с представителями нашего департамента образования о том, как внедрять те или иные нравственно-христианские элементы в школьный курс. И вдруг одна женщина, очень уважаемая, из числа чиновников, сказала, да, это все хорошо, но священник не может в церкви, ну, простите, священник не может в школе ничего объяснять и преподавать. Здравствуйте, почему? Футболист может, врач может, юрист может, полицейский может, музыкант может, а священник не может, у нас запрет на профессию. Ну, та чиновница помялась, говорит, ну, вот, тем не менее, это невозможно, нельзя. Школа отделена от церкви. Школа отделена от церкви? Это большевики ее отделяли в 18-м году. И у нас власть с тех пор переменилась. Спорить я с ней не стал. Вместо этого я послал краткое письмо в патриархию, в один из отделов патриархии, с рассказом об этом событии. Мне один очень уважаемый священник ответил, ну, в приличных словах, так сказать, цензурных, но достаточно жестких. И я передал это суждение. Скажу, знаете, я вот обратился в патриархию, мне вот ответили приблизительно вот так. Ну, инцидент был исчерпан. Конечно, с тех пор священники участвуют в образовательном процессе без всяких ограничений. А кое-кто из священников, который имеет соответствующие квалификации, и просто действуют как преподаватели штатные. Большинство из нас как нештатные участники процесса. Вот почему та женщина так сказала? Ну, нормальная женщина. Ну, вот заскок произошел какой-то. И вот так вот она пыталась как-то нанести ущерб общему нашему делу. Вот. А вы спрашиваете о духовном состоянии общества. Этот вопрос несколько затуманен, потому что нельзя строить кривую ни по одной точке, ни по трем точкам. Ни даже по опросу общественного мнения, которое, знаете, кто платит за обед, тот и заказывает музыку. Общество, мы не знаем, как это все, как устроено. Общество в целом – это некоторая абстракция, не очень-то реализуемая. Я могу сказать, вот со своей стороны, как практически приходской священник, у нас в кафедральном соборе выполняется совершенное служение, людей стало больше. Каждый день практически приходит кто-то на исповедь и говорит, да, я вот, простите, в первый раз. То есть приходит, конечно, не в первый раз, но день за днем приходят люди, которые никогда раньше на исповеди не были. День за днем приходят люди, которые идут в сторону церкви. И помоги им Господь. Помоги Господь вам на вашем христианском пути.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Точка зрения» принимал участие отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, автор множества изданий, а также клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, которому мы все так стремимся.

0: Хорошее настроение, говорят доктора, залог успеха и залог самого главного, что есть у человека, это, конечно же, нашего с вами здоровья. А что нам в этом помогает? Безусловно, юмор и сатира. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона ее редактор Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь обращаемся к юмористическим художественным произведениям. За этим писателем твердо закрепилась слава юмориста. Он писал так, что грустные моменты становились смешными. А сам он говорил, что его рассказы основаны на реальных событиях. Возможно, кто-то догадается, о каком писателе идет речь. Это Михаил Михайлович Зощенко, русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, классик русской литературы. И сегодня мы обращаемся именно к нему. Несмотря на свою популярность, произведения Зощенко были несовместимы с социальным реализмом. Зощенко, кстати, был обвинен в пропагандистских буржуазных идеях, и его имя восстановилось только во время правления Хрущева. Михаил Зощенко – сатирик, юморист, писатель, наверное, ни на кого не похожий. С особым взглядом на мир, систему общественных и человеческих отношений, культуру, морали, наконец, со своим особым зощенковским языком, разительно который отличается от языка всех до него и после него работавших в жанре сатиры писателей. Но главное открытие прозы Зощенко – это его герои. Люди самые обыкновенные, вроде бы неприметные, не играющие. По грустно и ироническому замечанию писателя – роли в сложном механизме наших дней. Эти люди далеки от понимания причин и смысла во многом происходящих перемен. Возможно, они не могут это понимать в силу привычек, взглядов и интеллекта приспособиться к происходящим переменам. Гоголевский смех сквозь слезы, который присущ большинству коротких рассказов Зощенко, вот как характеризовали многие его художественное писание. И особенно его, как он сам их называл, сентиментальные повести. Многие считают, что писатель специально искажал слова, чтобы смешить читателя. Но вот сам Зощенко по этому поводу говорил, что он пишет на современном языке улиц и что обращаться к читателю необходимо на его языке. И вот сегодня мы и обратимся к языку сатирика-юмориста Михаила Зощенко. Мы предлагаем вашему вниманию цикл художественных чтений по мотивам сатирических произведений Михаила Зощенко «Невозможное возможно». Михаил Зощенко «Баба».
1: Судья пристально смотрит на обвиняемых. Их двое. Муж и жена. Самогонщики. «Так как же?» – спрашивает судья. «Значит, вы, обвиняемый, не признаете себя виноватым?» «Нет!» – говорит подсудимый. «Не признаю! Она во всем виновата! Она пушая расплачивается. Я ничего не знаю про это». «Позвольте», — удивляется судья. «Как же так? Вы живете с женой в одной квартире и ничего не знаете. Не знаете даже, чем занимается ваша жена. Не знаю, гражданин судья. Она во всем. Странно, говорит судья. Подсудимая, что вы скажете?
2: Верно уж, начальник судья, верно. Я во всем виновата. Меня не казните. Он не касается.
1: Гражданка, говорит судья, если вы хотите выгородить своего мужа, то напрасно. Суд все равно разберет. Вы только задерживаете дело. Вы сами посудите. Не могу же я вам поверить, что муж живет в одной квартире и ничего не знает. Что, вы не живете, что ли? Подсудимая молчит. Муж радостно кивает головой.
2: Не живу я с ней, говорит он. Вот именно, не живу. Некоторые думают, что я живу, а я нет. Она во всем виновата.
1: Верно это? Спрашивает судья у подсудимой.
2: Уж верно. Мне одну казните. Он не причастен.
1: Вот как, говорит судья. Не живете. Что ж вы, характером не сошлись? Подсудимый кивает головой.
2: Характером, гражданин судья, и вообще. Она и старше меня, и...
1: То есть как это старше? Спрашивает подсудимая.
2: Это ровесники мы с ним, гражданин судья. На месяц-то всего я и старше.
1: Это верно, говорит подсудимый. На месяц только.
2: Это она правильно, гражданин судья. Ну, а для бабы каждый месяц, что год? 40-то лет.
1: И нету 40. Врет он, гражданин судья.
2: Ну, хоть и нету. А для бабы 39 возраст. И волос все-таки седой. К 40-то. И вообще, сказал подсудимый.
1: Что вообще? Возмущается подсудимая.
2: Ты договаривай, договаривай.
1: Нечего меня перед народом стромить. Что вообще? Судья улыбается.
2: Ну, ничего, Маруточка. Ну, я только так. Я говорю, вообще, ну, и кожу уж не та. И морщинки, ежели сказать, 40-то лет.
1: И не живу я с ней, гражданин судья, сказал подсудимый.
3: Ах, вот и как, кричит подсудимая. Кожа тебе моя не по вкусу. Морщинки тебе, морда собачья, не нравится. Перед народом меня страмить выдумал.
2: Врет он, граждане судьи. Живет он со мной, сукин сын. Живет. И самогонный аппарат сам покупал.
1: Я ж для него, для суки этого сына, кровь порчу.
2: Спасаю его, а он вот что, страмит. Пущай вместе казнят. Пущай вместе казнят, на.
1: Подсудимая плачет, громко сморкаясь в платок. Подсудимая торопела смотрит на жену. Потом с отчаянием машет рукой.
2: Баба, баба и есть чертова баба. Пущай уж, граждане судьи, я тоже, я виноватый, пущай уж.
1: Стерва. Судья совещается с заседателями, что будет.
0: Михаил Зощенко. «Счастье».
1: Иной раз
2: Хочется подойти к незнакомому человеку и спросить: «Ну как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое!»

0: тех пор, как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю. Иные шуточкой на это отделываются, дескать, живу, хлеб жую. Иные врать начинают, дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по шестому разряду, семьей доволен. И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. Ответил мне дорогой мой приятель Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик, человек сам немудрёный и с бородой. «Счастье-то?» – спросил он меня. «Ну а как же? Обязательно счастье было». «Ну и что же?» – спросил я. «Большое счастье было». Уж большое оно или маленькое, неизвестно. А только оно на всю жизнь запомнилось. Иван Фомич собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать. А было это, дорогой товарищ, лет, может, 20 или 25 назад. И был я тогда красив и молод. Усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дитё родила, и как жена свое время скончалась, и как дитё тоже скончалось. Все шло тихо и гладко, и особенного счастья в этом не было. Ну... А раз 27 ноября вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю. Сижу и пью из блюдечка и думаю, вот, дескать, года идут своим чередом, а счастье-то и незаметно. Только я так подумал, слышу разные возгласы, оборачиваюсь, хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть, а его хозяин из-за столика выбивает и не дозволяет сесть. «Нету!» – кричит. Вашему брату-солдату не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый. А солдат пьяный и все присаживается. А хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает. «Я, — кричит, — такой же, как и вы, желаю за столик присесть!»
1: Ну, посетители помогли,
0: выперли солдата. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло и тёку!
2: А стекло зеркальное... 4 на 3, и цены ему нету. У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть. «Ну что ж это?» — кричит,
1: Граждане! Разорил меня солдат! Сегодня суббота, завтра воскресенье, 2 дня без стекла! Стекольщиков в раз не найти, и без стекла посетители обижаются.
0: А посетители действительно обижаются. Дует, говорят, из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут Эван, дыра какая. Вдруг.
2: Я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкой чайник, чтоб он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину. Я говорю, любезный коммерсант, стекольщик.
1: Ну, обрадовался хозяин, пересчитал в кассе деньги и спрашивает: а сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?
2: Нет, говорю, любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло 4 на 3. А цена тому зеркальному стеклу будет 75 целковых. И бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса.
1: Что ты, говорит хозяин, объелся? Садись, говорит, обратно за столик и пей чай. За такую, говорит, сумму я лучше перины заткну отверстие. И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину. И вот приносят перину и затыкают.
2: Но перина вываливается наружу, то вовнутрь, и вызывает смех.
1: А некоторые посетители даже обижаются, дескать, темно и некрасиво чай пить. А один встает и говорит: я, говорит, на перину дом могу глядеть, на что мне ваша перина?
2: Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дает деньги. Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал. Прибегаю в стекольный магазин. Магазин закрывается. Умоляю и прошу. Впустили. И все, как я и думал. И даже лучше. Стекло 4 на 3. 35 рублей. За переноску 5. Итого 40. И вот стекло вставлено. Допиваю я чай с сахаром. Спрашиваю рыбную селянку. После рататуй. Съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых 30 рублей. Хочешь, на них пей. Хочешь, на что хочешь. Эх! Уже я тогда, мой дорогой товарищ, 2 месяца пил и покупки, кроме того, сделал. Серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег. Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьишко.

а вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было. Иван Фомич замолчал и снова неизвестно для чего подмигнул мне. Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было. Впрочем, может, я не

Да, счастье, дружок, что вода в бредне. Потянешь — надулась, а вытащишь — уж нет ничего, как говорил один из великих классиков. Ну, а возможно, оно, наверное, в нашем цикле художественных чтений «Все невозможное возможно», первую часть которого вы сегодня и слушали, цикла по мотивам сатирических произведений писателя Михаила Зощенко в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну а продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго и хорошего юмористического настроения.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 16 часов.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Совершена первая православная литургия на испанском острове Минорка. В начале июля этого года на испанском острове Минорка, который входит в группу Балеарских островов в Средиземном море, была совершена первая православная литургия. По благословению патриаршего экзарха Западной Европы и управляющего испано-португальской епархией митрополита Корсунского и западноевропейского Марка, литургия была совершена в городе Сьюаддела. Богослужение совершил клирик храма Рождества Христова в городе Пальма-де-Майорка иерей Виктор Середницкий и настоятель храма Архангела Михаила Сербской православной церкви Пальма-де-Майорке иеромонах Мигель. Отмечается, что православная литургия в Сьюадделе теперь будет совершаться регулярно, первую субботу каждого месяца. Ну а следующая новость выпуска тоже из-за рубежа. На Афоне отпраздновали 1400-летие первого исполнения акафиста Пресвятой Богородицы. Торжества по этому случаю состоялись на Святой горе Афон, а также в других местах Греции, исторически связанных с православием. Центральные торжества прошли в монастыре Дионисиад, а участие в них приняло духовенство Константинопольского патриархата. Концентрация торжества именно в этой обители не случайна, так как именно здесь хранится одна из главных святынь, связанных с акафистом – предание о чудотворной иконе Божьей Матери акафистная Дионисиадская. Согласно сохранившемуся монастырскому преданию, эта икона является одной из 70 написанных святым евангелистом и апостолом Лукой. Литургию в храмовом пределе, где пребывает эта икона, служит ежедневно, а каждый вечер перед самой иконой читают акафист Пресвятой Богородицы. Кульминацией торжеств стала молитва у исторических мест Афона и праздничные службы, посвященные событию, произошедшему в Константинополе в 626 году. Акафист Пресвятой Богородицы был создан после спасения столицы Византии от нашествия аваров и персов в августе 626 года. Жители осажденного Константинополя обратились

с молитвой к Матери Божьей. А после неожиданного поражения захватчиков всю ночь стоя пели благодарственный гимн Богородице во Влахернском храме. От традиции исполнения гимна стоя, а не сидя, она и получила название акафиста. Главная часть гимна начинается словами «Тебе, Богородице, воеводе победительной» и содержит 24 строфы, в которых многократно повторяется обращение к Божьей Матери «Радуйся». Со временем этот акафист стал одним из самых известных произведений православной гимнографии и вошел в богослужебную традицию всех поместных православных церквей. Напомню, что акафист Пресвятой Богородицы – это хвалебный гимн, составленный в честь Божьей Матери и ставший образцом для всех последующих произведений этого жанра. Ну и последнее сообщение из Минска. Патриарший экзарх всея Беларуси совершил литургию в детской онкологии, гемологии и иммунологии города Минска. По окончании божественной литургии митрополит Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом. Директор центра Анжелика Солнцева отметила, что сложившаяся традиция пастырских визитов дарит пациентам и их семьям поддержку и надежду. В продолжении визита патриарший экзарх посетил онкогематологическое отделение для детей младшего возраста. Митрополит Вениамин пообщался с пациентами и их родителями, преподал им благословение, выразил слова поддержки и пожелал детям выздоровления. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 августа по новому стилю или 2 по старому. Идет Успенский пост. И сегодня вспоминается перенесение из Иерусалима в Константинополь в первой половине V века мощей первомученика и архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Священномученика III века Стефана I, Папы Римского, и иже с ним убиенных. Преподобного Василия Спаса Кубинского, каменского подвижника XV века. Блаженного Василия Христа Ради Юродивого, московского чудотворца XVI века. Преподобного мученика Платона Калигова, иеромонаха, пострадавшего в 1937 году. Прославляется икона Божией Матери Ачаирская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святом, следовавшем по редкому в наше время пути к святости, о блаженном Василии Московском. Святой блаженный Василий, московский чудотворец, родился в декабре 1468 года на паперти, в то время подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Родители его были из простых и отдали сына в учение сапожному делу. Во время учения блаженного его мастеру пришлось быть свидетелем одного удивительного случая, когда он понял, что ученик его необыкновенный человек. Один купец привез на баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать сапоги, прося сделать их такими, чтобы не сносил их за год. Блаженный Василий прослезился. «Сошьем тебе такие, что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик объяснил, что заказчик не обует сапоги, вскоре умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. В 16 лет святой пришел в Москву и начал тернистый подвиг юродства. В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он ногой и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки. То опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным. Почитание блаженного Василия быстро росло. В нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды. Один купец задумал построить на Покровке в Москве каменную церковь, но трижды своды ее обрушивались. Купец обратился за советом к блаженному, а он направил его в Киев. «Найди там убогого Иоанна, он даст тебе совет, как достроить церковь». Приехав в Киев, купец разыскал Иоанна, который сидел в бедной хате и качал пустую люльку. «Кого ты качаешь?» — спросил купец. «Родимую матушку, плачу неоплатный долг за рождение и воспитание», — ответил святой. Тогда только вспомнил купец свою мать, которую выгнал из дома, и ему стало ясно, почему он никак не может достроить церковь. Вернувшись в Москву, он возвратил мать домой и спросил у нее прощения и достроил церковь. Проповедуя милосердие, блаженный помогал прежде всего тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других. Был случай, что он отдал богатые царские подарки купцу-иностранцу, который остался без всего, и хотя 3 дня уже ничего не ел, не мог обратиться за помощью, так как носил хорошую одежду. Сурово осуждал блаженный тех, кто подавал милостыню с корыстными целями, не из сострадания к бедности и несчастью, а надеясь легким путем привлечь благословение Божие на свои дела. Однажды блаженный увидел беса, который принял облик нищего. Он сидел у Пречистенских ворот и всем, кто подавал милостыню, оказывал немедленную помощь в делах. Блаженный разгадал лукавую выдумку и прогнал беса. Ради спасения ближних блаженный Василий посещал и кабаки, где старался даже в самых опустившихся людях увидеть зерно добра, подкрепить их лаской, ободрить. Многие замечали, что когда блаженный проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, он со слезами обнимал углы того дома. Иродивого спрашивали, что это значит, а он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Предание говорит нам, что, очистив великими подвигами и молитвой свою душу, блаженный сподобился и дара предвидения будущего, что в 1547 году он предсказал великий пожар Москвы, что молитвой угасил пожар в Новгороде и однажды упрекнул царя Иоанна Грозного за то, что он во время богослужения был занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах. Скончался блаженный Василий 2 августа 1557 года. Святитель московский митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение святого. Его тело было погребено у Троицкой церкви, что на Рву, где в 1554 году был пристроен Покровский собор в память покорения Казани. Прославлен в лике святых, блаженный Василий был церковным собором от 2 августа 1588 года, который возглавил святейший патриарх Иов. В описании облика святого сохранились характерные подробности. «Наг весь, в руке пасашок». Почитание блаженного Василия всегда было настолько сильным, что Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь, что стоит на Красной площади, и до ныне именуется храмом Василия Блаженного. А, собственно, церковь святого Василия Блаженного – это нижняя церковь этого храма, которая была пристроена к собору после канонизации в 1588 году над захоронением святого Василия. Над могилой святого была устроена арка, украшенная резной сенью. Но, как и многие другие церкви, церковь Василия Блаженного была закрыта в советский период в 1929 году, и лишь в конце 20 века было восстановлено ее декоративное убранство. 15 августа 1997 года, в день памяти святого Василия Блаженного, в церкви возобновили воскресные и праздничные богослужения, а вериги святого хранятся в Московской духовной академии. Святый блаженный Василий, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Второе послание Коринфянам, глава 3, стих 1. «Вы наше письмо». Прежнее было служением осуждения, новое служение оправдания. Стих 12. Где Дух Господень, там свобода. Стих 1. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Стих 2. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Стих 3. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Стих 4. «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа». Стих 5. «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога». Стих 6. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Стих 7. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей». Стих 8. «То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» Стих 9. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Стих 10. «То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего». Стих 11. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Стих 12. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Стих 13. «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Стих 14. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Стих 15. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Стих 16. «Но когда обращаются к Господу, то это покрывало снимается». Стих 17. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Стих 18. «Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 1. Искренность Павла в благовествовании славного Евангелия просветить познанием славы Божией. Стих 7. Сокровище в глиняных сосудах. Стих 16. Мы смотрим ненавидимое. Стих 1. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Стих 2. Но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Стих 3. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Стих 4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Стих 5. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Стих 6. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Стих 7. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Стих 8. Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Стих 9. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Стих 10. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Стих 11. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Стих 12. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Стих 13. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Стих 14. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами». Стих 15. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Стих 16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Стих 17. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Стих 18. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Второе послание Коринфянам, глава 5. Стих 1. «Выйти из тела и водвориться у Господа». Стих 11. «Любовь Христова объемлет нас. Во Христе новая тварь». Стих 1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Стих 2. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Стих 3. «Только бы нам и одетым не оказаться нагими». Стих 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем над бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертно поглощено было жизнью. Стих 5. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Стих 6. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа? Стих 7. Ибо мы ходим верою, а не видением. Стих 8. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Стих 9. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Стих 10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Стих 11. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Стих 12. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Стих 13. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Стих 14. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. Стих 15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Стих 16. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Стих 18. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Стих 19. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Стих 20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Стих 21. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 1. Павел умоляет, чтобы благодать была принята не напрасно, но как подобает истинным служителям Божиим. Признаки таковых, стих 11, увещание не входить в компромисс с неверными. Стих 1. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Стих 2. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Стих 3. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было прицаемо служения. Стих 4. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. стих 5, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, стих 6, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, стих 7, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, стих 8, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны, стих 9, мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Стих 10. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Стих 11. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне. Сердце наше расширено. Стих 12. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Стих 13. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Стих 14. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Стих 15. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Стих 16. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Стих 17. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Стих 18. «И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Второе послание к Коринфянам. Глава 7, стих 1. «Вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить». Стих 5. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Стих 1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Стих 2. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Стих 3. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Стих 4. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Стих 5. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отвсюду, отвне нападениями, внутри страхи. Стих 6. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, стих 7, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Стих 8. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Стих 9. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Стих 10. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Стих 11. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Стих 12. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом». Стих 13. «Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». Стих 14. «Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили все истину, так и пред Титом похвала наша оказалась истинную». Стих 15. «И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом». Стих 16. «И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В Кемеровской области при поддержке синодального отдела откроется кризисная квартира для семей с детьми. В городе Прокопьевск Кемеровской области при Центре помощи детям с детьми «Спаси жизнь» откроется кризисная квартира. В ней смогут проживать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации, а также семьи выпускников детских домов и одинокие беременные женщины. В квартире одновременно смогут проживать две семьи. Специалисты центра уже оказывают психологическую, юридическую и социальную поддержку родителям и детям, в частности, выдают продукты, одежду, помогают адресно. Средства, выделенные синодальным отделом по благотворительности, направлены на ремонт помещений, которые предоставила центру местная администрация. Напомню, Центр помощи семьям с детьми «Спаси жизнь» действует с 2019 года, а сотрудники центра поддерживают беременных женщин, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Так, более 250 детей родились благодаря помощи центра. С 2024 года в кровные семьи вернулись 15 детей. Ну и к другим новостям выпуска. В Омске частную клинику оштрафовали за подпольный аборт. Коммерческую клинику «Ассоль» привели к административной ответственности за проведение медикаментозного детоубийства без лицензии на проведение абортов в условиях дневного стационара. К сожалению, штраф составил всего 4000 рублей. С большей долей вероятности коммерсанты оплатят этот штраф и продолжат производить подпольные аборты, которыми пугают сторонники. Их сохранение в качестве инструмента контроля над рождаемостью и репродуктивного здоровья, сказал отец Федор Лукьянов. Напомню, что уже больше 50% частных клиник России отказались от лицензии на аборты. В 17 регионах России эта сфера полностью перешла под государственный контроль, где выстроена система мер поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора. В 31 регионе более трети частных клиник отказались от абортов. Движение за отказ от абортов в частных клиниках приобрело всероссийский характер. Африканские студенты приняли участие в восстановлении Казанского храма села Богослово Московской области. Этим летом стройотряд, организованный русско-китайским культурным центром «Жар-птица», вновь принял участие в восстановлении храма Казанской иконы Божьей Матери села Богослово городского округа Щелково Московской области. В числе добровольцев были студенты Московской духовной академии и Томской духовной семинарии из Кении и Камеруна. Участники стройотряда благоустраивали территорию храма, покрасили старинные врата с северной стороны храма, высадили деревья, цветы и кустарники. Также

0: удалось сделать много работ по росписи храма. Кроме того, африканские семинаристы помогли заново проложить инженерные сети, включая теплотрассы и линии электропередач. За время участия в стройотряде ребята молились за богослужениями, помогали в качестве алтарников, чтецов и певчих. Состоялось и множество паломнических поездок. Студенты посетили Николо-Сольбинский монастырь, храм Блаженной Ксении Петербургской в Медвежьих озерах, Николо-Бюрликовскую пустынь, Стефано-Махрический монастырь и другие святыни. Ну и последнее сообщение выпуска. Уникальной утраченной церкви-колокольне Снятогорского монастыря посвятили выставку в Пскове. В Пскове проходит выставка об утраченном памятнике церковного зодчества – колокольне с церковью Вознесения Господня Снятогорского монастыря. Эта экспозиция является пятым комплексом масштабной выставки под названием «Невосстановленные памятники Пскова», которая знакомит с погибшими во время Великой Отечественной войны средневековыми памятниками архитектуры, в том числе храмами. Основными экспонантами тематического блока стали редкие документы начала XVIII века Снятогорского монастыря из музейного фонда обители. Например, восьмиконечный напрестольный крест 1603 года из монастыря, покрытый изящным сканым орнаментом, а также копия на холсте иконы 17 века Вознесения и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника. Рождества Богородицы и Снятогорский монастырь был основан в 13 веке на правом берегу реки Великая, на Снятной горе. Название горы и стоящего на ней монастыря происходит от снетка – озорной рыбки, заплывающей весной на нерест из Псково-Чудского озера в Великую. В 1299 году монастырь разорили и сожгли ливонские рыцари. При этом насельники обители погибли. Однако уже вскоре монастырь был восстановлен. В 1309-1310 годах при игумене Иове в нем возвели каменную церковь Рождества Богородицы. Храм Вознесения Господня с колокольней над ним, о которых рассказывает выставка, был построен чуть позже, в 1526-1527 годах. Для этого храма был отлит специально большой колокол. Также этот храм присутствует на одном из клейм житийной иконы преподобного Саввы Крыпецкого, который начинал свое монашеское служение именно в этой обители. По своей композиции церковь-колокольня Снятогорский столб восходит к колокольне Ивана Великого в Московском Кремле. К сожалению, 20 век стал драматической развязкой истории существования уникальной церкви-колокольни. В августе 1921 года монастырь отдали под дом отдыха для рабочих и служащих завода «Пролетарий», а в конце 20-х при снятии колоколов разрушили часть кровли колокольни и разбили большой древний колокол. По предложению администрации дома отдыха в 1934 году колокольня была разобрана до нижних ярусов. В 1941-44 территорию бывшей обители занимал штаб группы армий «Север» немецко-фашистских захватчиков. Остатки церкви-колокольни были приспособлены под гаражи. При отступлении фашисты взорвали уцелевшие ярусы Снятогорского столпа. Специально для выставки ее партнеры предоставили электронные образы предметов, фотографий, документов, чертежей, которые использованы в оформлении выставочного пространства. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Двадцать второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение двух дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
1: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы начнем наш разговор про здоровье вен и сосудов. И для этого разговора я пригласила Ивана Владимировича Грошева. Это сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. Иван Владимирович с нами на телефонной связи. Добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: Ну что ж, давайте начнем сегодня наш непростой разговор. В ближайшее время, завтра, наверное, все-таки мы его продолжим, потому что тема обширная, заболеваний много, обсудить хочется все. Очень много вопросов у меня к вам есть, но давайте начнем с простого. Какие болезни лечит сосудистый хирург, с какими симптомами к вам можно обращаться?
2: Сосудистый хирург, он лечит заболевания как артериальные, так и венозной системы. И тут будет все зависеть от того поражения, от той болезни, что затрагивает именно какую систему, это вены либо артерии. Из этого будут вытекать специфические для заболеваний жалобы, либо симптомы. По венозной патологии, если мы говорим про нее, то часто патология в практике сосудистого хирурга — это, конечно же, варикозная болезнь нижних конечностей, которая имеет спектр симптомов, начиная от каких-то эстетических проблем, по типу сосудистых звездочек, либо ретикулярных вен, или же крупных варикозно измененных притоков, или уже более серьезных симптомов в виде трофических нарушений кожи, уплотнения кожи, либо потемнения. И самое тяжелое проявление варикозной болезни — это венозная трофическая язва. Если же мы говорим про артериальную патологию, зачастую патология артерий, а именно, как пример, атеросклероз, часто протекает бессимптомно, и в этом коварность данного заболевания, что человек может не испытывать никаких симптомов и при этом получить очень тяжелые и в том числе инвалидизирующие осложнения. А если мы будем говорить конкретно про поражение артериального кровотока нижних конечностей, то один из симптомов, который может появиться у человека, это хромота, так называемая перемежающаяся хромота, когда не хватает мышцам адекватного притока кислорода, питательных веществ, и у человека возникает такой лимит ходьбы. То есть необходимо делать остановки после прохождения определенной дистанции. Это довольно такой серьезный симптом, который требует обращения к сосудистому хирургу. И, конечно, одно из тяжелых проявлений артериальной патологии нижних конечностей — это развитие трофических язв либо гангрены самых удаленных участков конечности. И такое состояние, оно требует прям незамедлительного обращения к сосудистому хирургу, потому что в таком случае человек может просто потерять конечность. То есть это может привести к ампутации. Поэтому вот такие, наверное, одни из самых распространенных проблем в практике сосудистого хирурга.
1: Вот, теперь давайте по конкретным болезням пойдем. Что-то из них обсудим сегодня, что-то уже завтра. Следите за нашими программами, за нашими анонсами. Итак, болезни, связанные с сосудами. Причины посмотрим, да, лечение какое-то, может быть, профилактика. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим про заболевание вен, это, конечно же, варикоз. Что это за болезнь такая, как ее предугадать и вылечить?
2: Ну, варикозная болезнь — это заболевание, которое приводит к изменению сосудистой венозной стенки, именно подкожных вен. Оно имеет определенные клинические проявления, определенные стадии. Самые начальные стадии — это больше косметические проблемы в виде, уже говорил, сосудистых звездочек, либо телеангиектазии по типу паутинки, вены по типу паутинки, которые просто носят эстетический характер. Также проявляется возникновением расширенных подкожных притоков, которые, очевидно, видны глазами, и изменениями кожного покрова в виде уплотнения кожи, пигментации, либо появления венозной трофической язвы как спонтанно, так и после малейшей травматизации. Заболевание, оно развивается из-за нарушения сосудистой стенки. Венозная система нижних конечностей, она имеет клапаны, И при сопутствующих факторах риска, как длительные статические нагрузки, конечно же, наследственность и малоподвижный образ жизни, сидячая работа, все это приводит к тому, что сосудистая стенка, она меняет свою геометрию и возникает клапанная недостаточность, когда клапаны в венах, они не способны нормально функционировать, не работает этот замыкательный аппарат, который начинает пропускать кровь в двух направлениях, когда в норме кровь должна двигаться снизу вверх, и возникает обратное движение тока крови, так называемый рефлюкс. И это приводит к усугублению ситуации. И, по сути, подкожные вены, они становятся как мешочки с кровью, они переполнены, и из-за этого могут еще и возникать субъективные жалобы, такие как утомляемость конечностей, отечность, тяжесть, судороги, в том числе ночные судороги. И при таких жалобах, конечно, варикозная болезнь, она носит симптомный характер. Это требует консультации специалиста для определения либо терапевтической тактики, либо уже хирургической тактики для того, чтобы избавить человека от таких жалоб и в том числе от осложнений, которые могут возникать на фоне варикозной болезни. А к таким относятся развитие тромбоза, это уже острая сосудистая патология, которая сопровождается образованием сгустков в просвете варикозно-трансформированных вен и может потенциально быть жизнеугрожающим состоянием, потому что тромботические массы через подкожные вены могут с легкостью мигрировать уже в глубокую венозную систему и вызвать осложнение в виде тромбоэмболии легочной артерии.
1: В какой момент вот эти безобидные, безопасные сеточки и звездочки на ногах заканчивают быть безопасными, начинают угрожать здоровью, и мы уже должны понять, что пора к врачу?
2: Здесь нужно в первую очередь различать косметически неприглядные вены, такие как сосудистые звездочки и сеточки, которые на самом деле не несут какой-либо опасности для человека в будущем. А если же появляются крупные измененные притоки, которые выглядят как шишки, как такие мешочки под кожей, вздутые вены, то это уже неблагоприятный признак, и он может означать, что сама варикозная болезнь, она уже переступила в более серьезную фазу, когда действительно нужно этим заниматься, в том числе и хирургическим лечением. По поводу сосудистых звездочек и сеточек, это в большей степени, наверное, будет зависеть от самого больного, стоит ли этим заниматься. У кого-то высокие эстетические требования к коже, конечности, у кого-то более, если мужчины, они в основном не замечают такие проблемы. Поэтому тут будет зависеть, конечно же, от желания человека, нужно ли избавляться от них или нет.
1: Теперь про атеросклероз давайте тоже поговорим. Это вторая по частоте упоминания болезнь, связанная с венами и сосудами. Точно так же причины, признаки. Слышала, кстати, что это заболевание вообще молодеет. Насколько это правда?
2: Атеросклероз — это системное заболевание, которое поражает крупные и средние артерии. Оно сопровождается отложением холестерина в стенке артерии. И это отложение холестерина, оно приводит к развитию либо частичного сужения просвета сосуда, либо полной его закупорки. Как я уже говорил, само заболевание, оно зачастую носит бессимптомный характер, и это его большое коварство, когда человека может ничего не беспокоить, а уже имеются большие проблемы, связанные с нарушенным кровотоком того или иного бассейна. Это может быть головной мозг, это могут быть и почки, или же нижние конечности. И заболевание, оно в основном возникает факторы риска этого заболевания, они в основном известны сейчас в медицине. Это повышенное содержание холестерина. А холестерин — это не просто такой жир, который плавает в организме. У него есть еще свои подтипы. И часто в научно-популярной литературе или СМИ мы слышим про так называемый плохой холестерин. это липопротеиды низкой плотности. И в основном они как раз ответственны за возникновение атеросклеротических бляшек. Также к факторам риска относится повышенное артериальное давление. Нужно помнить, что нет такого понятия, как рабочее артериальное давление у человека. Бывают такие случаи, что пациент заявляет: для меня 160 на 90 — это мое рабочее давление. Это колоссальная ошибка, потому что есть все-таки норма артериального давления, есть уже артериальная гипертония. И все, что выше порогового значения 140 на 90, оно неминуемо приводит к повреждению сосудистой стенки и ускорению этого процесса отложения холестерина в стенке сосуда и прогрессированию атеросклероза. Также немаловажную роль играет и сахарный диабет. Еще фактором риска можно отнести малоподвижный образ жизни, лишнюю массу тела, ожирение и, конечно же, это табакокурение. По поводу вопроса, молодеет ли атеросклероз, здесь довольно сложно на это ответить, потому что вот на данный момент мы можем видеть тяжелое осложнение атеросклероза, как там инфаркт миокарда, либо потерю конечности даже у лиц младше 50 лет, в некоторых случаях даже и младше 40 лет. Вот, но это такие единичные случаи, которые запоминаются и в память врезаются. Но вызывает опасения то, что есть определенная мода на курение электрических сигарет, да, вейпов, и вот на данном в данный период времени пока сложно оценить, какие будут исходы этой популярной привычки в кавычках через 20, через 30 лет на той популяции, которая как раз использует эти девайсы. Я думаю, что, наверное, будет все не очень радужно в отношении патологии, такой патологии, как атеросклероз.
1: По каким, опять же, признакам мы можем понять, что нам пора пойти к врачу и провериться уже вот именно на атеросклероз?
2: Есть, конечно же, признаки. То есть тут, я думаю, что нужно разграничить патологию артерии. Как мы понимаем, они расположены везде, то есть питают все органы и системы. И в зависимости от того бассейна, где имеется проблема с артерией, либо закупорка, либо ее сужение. И от этого будет зависеть, какие могут жалобы. Если мы будем говорить про головной мозг, то при закупорках или сужениях, например, сонных артерий, мы можем наблюдать такие симптомы, как головокружение, либо приходящее нарушение мозгового кровообращения, которые могут проявляться нарушением зрения, либо нарушением речи, которое проходит через какой-то период времени, либо слабостью в конечностях, либо онемением конечностей, либо половины туловища. Вот это довольно грозные симптомы, которые требуют незамедлительного обращения к специалисту, либо к неврологу, либо напрямую к сосудистому хирургу. Вот. И если же мы будем говорить про артериальный бассейн нижних конечностей, то один из симптомов заболевания — это, конечно же, перемежающаяся хромота. Когда у человека имеется определенный лимит ходьбы из-за того, что не хватает достаточного количества кислорода и питательных веществ для мышц, чтобы преодолевать большее расстояние. Из-за того, что есть закупорка сосуда и крови просто-напросто недостаточно дотекает до мышц. Или же такие симптомы, как появление трофической язвы. Зачастую наши пациенты — это возрастные люди, которые любят копаться в саду либо в огороде. И даже имея патологию артерии, например, полную закупорку сосуда на нижней конечности, вот такие больные, они могут получить малейшую травматизацию и впоследствии развитие атрофической язвы на месте вот этой травмы. И если больной замечает, что у него рана длительно не заживает, то есть не как у молодого, да, там в течение там недели какая-то ссадина спокойно зарастет, если же это длится недели, месяц, то здесь точно нечего ждать. Срочно нужно обращаться к хирургу, к сосудистому, и проверять артериальный кровоток именно на проблемы, связанные вот с питанием той зоны, где образовалась эта трофическая язва.
1: Диабетическая стопа. Есть такой диагноз. Вот про нее давайте тоже пару слов скажем, что это за болезнь, ну, также, да, признаки, профилактика, лечение.
2: Диабетическая стопа — это осложнение сахарного диабета. По сути, когда у больного возникают нарушения, трофические нарушения стопы, это либо гангрены, либо язвы, либо инфекции стопы. Это связано с таким специфическим поражением на фоне сахарного диабета, как маленьких сосудов, капилляров, которые являются барьером между тканями и кровеносным руслом. И этот барьер страдает на фоне сахарного диабета, и не происходит адекватной вот этой отдачи питательных веществ и кислорода тканям, что может усугублять в основном это самые удаленные участки конечности. Также на фоне сахарного диабета страдает и нервная ткань. Это периферические нервы, которые отвечают за восприятие чувствительности, за, в том числе и за иннервацию сосудов. И в совокупности с поражением нервов, поражением сосудов, оно приводит к снижению вот этой барьерной функции и к снижению питания тканей, и может приводить к очень тяжелым последствиям в виде гангрены либо развития гнойно-воспалительных заболеваний стопы. И такие состояния, они потенциально угрожают человеку потерей конечности, угрожают ампутацией. Один из методов, точнее, методы профилактики, они могут складываться из следующих компонентов. Первое — это, конечно же, контроль сахарного диабета. Это приверженность больного к терапии. Это адекватный контакт с его эндокринологом и своевременная коррекция терапии. Также это ежегодный осмотр сосудистого хирурга и выполнение хотя бы ультразвукового дуплексного либо триплексного сканирования артерий нижних конечностей для выявления патологии крупных сосудов, чтобы не потерять время и исправить ситуацию на более ранних этапах до развития осложнений. И немаловажно — это самоконтроль больного. Такие мероприятия, как ежедневный осмотр стопы, очищение кожи, посещение подиатра, да, то есть доктора либо специалиста, который занимается обработкой стопы, то есть от лишних там участков кожи, от гиперкератоза, от профилактика развития там вросших ногтей, как в том числе профилактика входных ворот инфекции стопы. И немаловажную роль играют ортопедические изделия, такие как стельки, либо ортопедическая обувь, которая помогает больному с сахарным диабетом иметь возможность равномерно нагружать конечность и избегать избыточную травматизацию каких-либо определенных участков стопы, что впоследствии может именно привести к развитию трофической язвы. Поэтому вот такие основные меры профилактики.
1: Ну и про тромбозы и тромбы тоже успеем сегодня поговорить. Это, наверное, самое опасное состояние, то, чего очень многие боятся. Итак, что это такое, каковы его признаки, профилактика и лечение?
2: Если мы будем говорить про артериальные тромбозы, то это довольно серьезное заболевание, которое может в считанные часы привести к развитию необратимых изменений конечности, верхней либо нижней конечности. Это, по сути, резкое прекращение адекватного артериального кровотока и возникновение симптомов острой артериальной непроходимости. К каким симптомам относится? Это появление боли, которая может даже не купироваться, то есть не убираться с помощью приема обезболивающих препаратов. Это похолодание конечности, онемение конечности, либо снижение активных движений, либо полное отсутствие движений. Здесь в большей мере играет роль это время, и промедление может привести к очень тяжелым последствиям. При возникновении таких жалоб, конечно, стоит вызвать скорую помощь, и уже скорая помощь определит показания для госпитализации, да, если это действительно симптомы острой артериальной непроходимости. Лечение здесь оно может складываться из разных компонентов, либо при нетяжелых поражениях может обходиться и консервативным лечением, там использование гепарина, то есть препаратов, которые разжижают кровь, использование инфузий, то есть это внутривенное вливание, которое помогает улучшить текучесть крови, да, и включить какие-либо обходные пути кровотока. А при условии, что магистрали закрылись сгустками и нет адекватного магистрального кровотока, при тяжелых ситуациях это может приводить к уже большим операциям реконструктивным, либо удалением тромботических масс, ну, то есть хирургическим вмешательством с доступом к магистральному сосуду, с пережатием этого сосуда, со вскрытием и попыткой удаления тромботических масс с помощью специальных катетеров. Или же применение шунтирования, использование специальных либо синтетических протезов, либо использование собственной вены, взятой у человека с конечности, которая используется в качестве шунта для того, чтобы, ну, обеспечить кровоток в обход проблемному участку. Но это довольно тяжелая патология, которая в некоторых случаях при выполнении всех манипуляций, при проведении всех консервативных мероприятий может, увы, приводить к потере конечности. Одно из заболеваний, которое, я думаю, что стоит на него обратить внимание, это нарушение ритма сердца. Такое нарушение ритма, как фибрилляция предсердий. В своей практике мы видим больных, у которых данная патология, она выявляется на амбулаторном этапе, но они по каким-либо причинам отказываются от приема препаратов, которые разжижают кровь. Вот, и который назначается терапевтом. И на самом деле они вот в таких обстоятельствах лишают себя защитника, лишают себя такого протектора, который не дает образовываться сгусткам на фоне этой аритмии в полостях сердца. И тем самым рискуют получить, помимо осложнений, связанных с конечностями, да, в виде острой артериальной проходимости, они рискуют получить инсульт либо инфаркт. И если же мы говорим про патологию вен, острые венозные тромбозы — это заболевание, которое сопровождается образованием сгустков в магистральных либо в подкожных венах. Вот наиболее, наверное, грозное это образование сгустков именно в глубоких венах, потому что они являются таким основным коллектором, основным источником возврата крови до сердца. И при возникновении тромбов в этой системе есть риск того, что может возникнуть грозное осложнение в виде тромбоэмболии. Один из симптомов такого заболевания при тромбозе крупной магистральной вены, нижележащий сегмент конечности, он отекает. То есть это возникновение отека. Зачастую где-то в полтора-два раза больше сегмент конечности где-то в полтора-два раза может быть больше, нежели на здоровой. Это один из таких грозных симптомов, на которые точно стоит обратить внимание, либо обратиться в приемный покой, либо вызвать скорую помощь, ну или при возможности сделать УЗИ для того, чтобы исключить такую грозную патологию и своевременно назначить лечение.
1: Есть, кстати, такой страх, связанный с тромбозом, с тромбами. Вот когда люди садятся в самолет, авиаперелет совершают, насколько реально угроза тромбоза после авиаперелета? Это действительно, ну, имеет под собой какие-то корни в медицине, или же это все-таки маркетинг авиакомпаний? Кому, когда действительно нужны вот компрессионные чулки в самолете?
2: Здесь есть определенная доля правды, и, наверное, все-таки это правда, что такой фактор, как длительное нахождение там в вынужденном положении, именно сидеть, да, в самолете, если длительный авиаперелет, то человек себя лишает такого физиологического механизма, как сокращение мышц голени. И на самом деле это является одним из факторов риска тромбообразования. Но сам по себе он не несет опасности, но при каких-либо дополнительных факторах у человека, о которых он может не знать. Например, если у человека есть склонность к тромбообразованию, да, такие заболевания, как тромбофилия, либо у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, или это уже возраст там, старше 40 лет, или же человек переносил какие-либо острые события, именно связанные с венами в прошлом, то действительно авиаперелет может быть таким триггером для образования тромботических масс и уже полноценной картины заболевания тромбоза глубоких вен. Одно из мер профилактики. И, наверное, самый доступный и самый простой — это не нужно пить какую-либо таблетку, там, ставить себе укол кроверазжающий. Это механическая профилактика. Это использование компрессионного трикотажа в виде гольфов, в виде гольф, либо чулков. Это мера, которая помогает при вынужденном положении, даже не авиаперелете, или же там, человек, например, работает в офисе, у него по долгу службы нужно проводить время за компьютером, и конкретно компрессионный трикотаж может улучшать отток венозной крови от конечности. И это очень такой хорошая профилактика, которая избавляет человека от застоя венозной крови в венах, там, конечности, в венах голени, и увеличивает эффективность мышечного сокращения и изгнания этой крови из глубоких вен голени, тем самым профилактируя образование этих сгустков. Еще раз акцентирую внимание, что сам по себе авиаперелет он не является таким стопроцентным фактором риска, который вот в каждом случае будет приводить к возникновению тромбоза глубоких вен, только в совокупности с другими причинами. Вот. И немаловажно, скорее всего, это для девушек, потому что зачастую женщины, молодые девушки, они используют гормональные препараты, и в таких случаях 100% лучше использовать эластическую компрессию начальных там клинических начального эластическую компрессию начального класса для как раз авиаперелета.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Продолжение беседы с Иваном Владимировичем Грошевым, сосудистым хирургом отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга, слушайте в нашем эфире завтра. Точное время, скажу тоже завтра, следите за анонсами. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость из Североуральска. Прихожане этого города помогли детям сотрудников собраться к школе. В преддверии нового учебного года в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Североуральск, что на территории Серовской епархии, провели добрую благотворительную акцию, цель которой – поддержать семьи сотрудников и помочь их детям-школьникам уверенно вступить в новый учебный год. На собранные в рамках акции средства детям приобрели и вручили необходимые для успешной учебы яркие тетради, ручки, цветные и простые карандаши и другие нужные в учебном процессе канцелярские принадлежности. Члены коллектива Петропавловского храма сердечно благодарят всех, кто принял участие в благом деле. Ведь настоящая поддержка – это не просто помощь по сбору детей в школу, а проявление настоящей заботы о семьях и знак того, что нам приходит, ценят и берегут своих людей. Настоятель Североуральского храма иерей Андрей Волосников в преддверии 1 сентября желает детям своих сотрудников успехов в постижении знаний и плодотворного, интересного и радостного учебного года. Ну и следующее сообщение выпуска. Оно из Екатеринбурга. Там на одном из приходских полей состоялся молодежный футбольный матч. На территории прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга провели футбольный турнир, посвященный святому Илье Муромцу. В нем приняли участие ребята из школы номер 79 и молодежь Богородицы Владимирского храма. Несмотря на небольшое количество участников, соревнования проходили энергично и весело. По словам участников, турнир был наполнен яркими эмоциями, захватывающими голами и незабываемыми моментами. Как говорят участники, игра пролетела настолько быстро, что после финального свистка захотелось продолжать играть. И подчеркивают, что главной легендой матча стал Андрей Коньков. Именно он забил решающий мяч в игре. Для одной из участниц Веры Соловьевой спорт – это прежде всего преодоление себя. Футбол она ценит за эмоции и возможность отлично провести время с друзьями. Самое заманчивое для нее в футболе – это те эмоции, которые переживаешь прямо во время игры. А вот гости из школы номер 179 Георгий и Тан рассказали, что принимают участие в подобных соревнованиях Богородицы Владимирского прихода не в первый раз, и что настрой у них был исключительно боевой. Местами матч превращался в настоящую мясорубку, но от этого было только круче. В футбол ребята играют с детства и просто получают от этого позитивные эмоции. В игре их привлекает атмосфера и командный дух, а самым запоминающимся моментом стала серия пенальти. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы все так же на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» вместе со мной, Марией Заостровных, а также звукорежиссером Людмилой Пенигиной. Мы очень рады, что вы с нами и готовы рассказать о том, какие программы сегодня вечером, ночью и завтра утром прозвучат для вас в нашем эфире. Совсем скоро детское время, рассказы Константина Паустовского. Затем на встречу за кулисами нас отведет Константин Еремеев. В 19:10 узнаем много интересного о том, как проходили первые выезды за границу советских граждан. А в 19:30 в передаче «Звучащая книга» послушаем главы из книги рассказов отца Александра Дьяченко. В 20:20 в «Беседах о вечном» поговорим о том, как чтить традиции, но при этом не уходить в языческие обряды. В 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам, а в 21:40 послушаем псалмы с 76 по 80. В 22:15 мы повторим для вас программу «Летопись Екатеринбурга. Музейная история», в 22:30 передачу «Духовное слово». В 23:40 прозвучат псалмы с 76 по 80, а ровно в полночь на наших волнах зазвучит правило ко святому причастию. Далее в ночное время, как всегда, в нашем эфире легкая духовная музыка, а также повторы программ в час по одной передаче. В 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, встреча за кулисами, репортаж от Виктории Кауган, 16-е кафизма и духовное слово. Новый день в 6:20 утра. Начнем с молитвы, и прозвучит утреннее молитвенное правило. В 7:20 мы его для вас повторим. В 6:45 прозвучит православный календарь, в 7:50 Евангелие дня, а в 8:20 передача из цикла «Гость в студии». Вот такие программы совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

0: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги «Рассказы» Константина Паустовского «Собрание чудес».
1: Собрание чудес. У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня – обязательно попасть на Боровое озеро. От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего 20 километров. Все отговаривали меня идти, и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника, картина известная. «Чего ты туда рвешься, на этот озер?» — сердился огородный сторож Семен. «Чего не видал? Народ какой пошел суетливый, хваткий, Господи! Все ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть. А что ты там высмотришь? Один водоем, и более ничего. А ты там был? А на кой он мне сдался, этот озер? У меня других дел нету, что ли?» «Вот они и где сидят, все мои дела!» Семен постучал кулаком по своей коричневой шее. «На загорбке!» Но я все-таки пошел на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек, Ленька и Ваня. Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Леньки и Вани. Ленька все, что видел вокруг, прикидывал на рубли. «Вот, глядите!» — говорил он мне своим гугнивым голосом. «Гусак идет. Насколько он, по-вашему, тянет?» «Откуда я знаю?» «Рублей на 100, пожалуй, тянет», — мечтательно говорил Ленька. И тут же спрашивал: «А вот эта сосна насколько потянет? Рублей на 200? Или на все 300?» «Щитовод», — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. «У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели». После этого Ленька и Ванька остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор, предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний. «Это чьи ж мозги на гривенник тянут? Мои?» «Небось, не мои. Ты смотри, сам смотри. Не хватай, не для тебя картуз шили. Ох, как бы я тебя не толканул по-своему! А ты не пугай, в нос мне не тычь!» Схватка была короткая, но решительная. Ленька подобрал картуз, сплюнул и пошел обиженный обратно в деревню. Я начал стыдить Ваню. «Это, конечно, — сказал, смутившись Ваня, — я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Ленькой. Скучный он какой-то. Ему дай волю, он на все цены навешает, как в сельпо, на каждый колосок. И непременно сведет весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь. Это почему же? От лесов кислород. Порубят леса. Кислород сделается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он вон куда», — Ваня показал на свежее утреннее небо. «Нечем будет человеку дышать», — лесничий мне объяснял. Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила как по туннелю под узловатыми корнями дуба и снова поднималась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром, белыми зернышками, сухими лапками жуков, мертвыми осами и мохнатой гусеницей. «Суета», — сказал Ваня, — «как в Москве». В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький-махонький. За дубовым перелеском на опушке у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с черной жестяной иконкой. По кресту ползли красные в белую крапинку божьи коровки. Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна. За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом. «Статный народ в Полкове», — говорили с завистью наши, заборьевские, «гренадеры, барабанщики». В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину, высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его черных косматых волосах. Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал: «Голову пригните, голову! Все у меня лоб о притолоку расшибают. Больно в Полкове высокий народ, они догадливы. Избы ставят по низкому росту». За разговором с Лялиным я наконец узнал, почему полковские крестьяне такие высокие. «История», — сказал Лялин. «Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже Кузька-жучок не живет. Тоже имеет свое значение». Ваня засмеялся. «Ты смеяться погоди», — строго заметил Лялин. «Еще мало учен, чтобы смеяться. Ты слушай, был в России такой царь, император Павел, или не был?»
2: «Был», — сказал Ваня, — «мы учили».
1: «Был, да сплыл. А делов понаделал таких, что до сих пор намыкается. Свирепый был господин. Солдат на параде, не в ту сторону глаза скосил, он сейчас распаляется и начинает греметь в Сибирь, на каторгу, 300 шампалов. Вот какой был царь. Ну и вышло такое дело. Полк гренадерский ему не угодил. Он и кричит: шагом марш в указанном направлении за 1000 верст. Походом, а через 1000 верст стать на вечный постой. И показывает перстом направление. Ну, полк, конечно, поворотился и зашагал. Что сделаешь? Шагали-шагали 3 месяца и дошагали до этого места. Кругом лес непролазный, одна дебрь. Остановились, стали избы рубить, глину мять, класть печи, рыть колодцы, построили деревню и прозвали ее Полково в знак того, что целый полк ее строил и в ней обитал. Потом, конечно, пришло освобождение, да солдаты прижились к этой местности и, почитай, все здесь и остались. Местность, сам видишь, благодатная. Были те солдаты, гренадеры и великаны, наши пращуры. От них и наш рост. Ежели не веришь, езжай в город, в музей. Там тебе бумаги покажут. В них все прописано. И ты подумай, Еще бы 2 версты им прошагать, и вышли бы к реке, там и стали постоем. Так нет, не посмели ослушаться приказа, точно остановились. Народ до сих пор удивляется, чего это вы, говорят, полковские вперлись в лес, не было вам, что ли, места у реки? Страшенные, говорят, верзилы, а догадки в башке, видать, маловато. Ну, объяснишь им, как было дело, тогда соглашаются. Против приказа, говорят, не попрешь. Это факт. Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загораясь, синие сойки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки. «Великий лес!» — вздохнул Лялин. «Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола». Потом сосны сменились березами, и за ними блеснула вода. «Боровое?» — спросил я. «Нет, до Борового еще шагать и шагать. Это Ларино озерцо. Пойдем, поглядишь в воду, засмотришься». Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала, там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько темных больших стволов. Они поблескивали слабым и темным огнем, когда до них добиралось солнце. «Черный дуб», — сказал Лялин. «Мореный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь, скалку или, скажем, коромысло, так навек. Тяжелое дерево в воде тонет». Солнце блестело в темной воде. Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из черной стали. А над водой, отражаясь в ней желтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки. Лялин вывел нас на глухую дорогу. «Прямо ступайте», — показал он, — «покамест не упретесь в мшары, в сухое болото, а по мшарам пойдет тропка до самого озера. Только сторожка идите, там колков много». Он попрощался и ушел. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался все выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола. Сначала были еще видны колеи, давным-давно поросшие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим веселым ковром. Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары, густое и прогретое до корней березовое и осиновое мелколесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие желтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями. Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки. В конце тропы черной синевой светилась вода, Боровое озеро. Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха торчали острые, как копья, колки, остатки березовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щечка у каждой ягоды, та, что повернута к югу, была совсем красная, а другая только начинала розоветь. Тяжелый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк. Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплескивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утенок и с отчаянным писком побежал по воде. Вода в Боровом была черная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударила рыба, и лилии закачались. «Вот благодать», — сказал Ваня. «Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари». Я согласился. Мы пробыли на озере 2 дня. Мы видели закаты и сумерки, и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шел недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между черным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки. Вот и все, что я хотел рассказать. Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли. Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной печуги.

Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В нашем эфире звучала очередная часть из книги Константина Паустовского «Рассказы. Собрание чудес». Наш эфир продолжается. Я передаю микрофон Константину Еремееву.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас на выставку «Православный мир», которая состоялась в залах Свердловского регионального отделения Союза художников России. Я встретился с искусствоведом, членом Свердловского регионального отделения Союза художников России, председателем секции художественной критики и искусствоведения Галиной Шарко, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами на прекрасной выставке, которая приурочена царским дням, которые проходили в июле в Екатеринбурге. И о православной выставке я попрошу, чтобы вы нам подробно рассказали.
1: Да, эта выставка проходит у нас достаточно традиционно. Она проходит уже в четвертый раз. Первая выставка с таким названием появилась в 2018 году. Дело в том, что Союз, Свердловское региональное отделение Союза художников России, насчитывает более 250 членов, и у нас есть секция церковного искусства. То есть это люди, которые занимаются написанием икон, они создают росписи, мозаики в храмах, создают какую-то атрибутику, элементы культового служения. И все это художники высокопрофессиональные. Среди них 9 сестер Новотихвинского, Александра Невского, женского монастыря. Их работы тоже присутствуют в выставочном пространстве. Но спецификой этой выставки является не только то, что она приурочена к царским дням, но это своего рода отчет художников, состоящих в этой секции. Особенностью является то, что поскольку они создают иконы, мозаики, элементы церковной утвари для каких-то конкретных храмов, поэтому собирать выставочное пространство произведений иногда бывает довольно затруднительно. Тем не менее, на этой выставке присутствуют произведения самые разные. Это и, собственно, иконы, которые уже для конкретных храмов предназначаются, для конкретных рядов иконостаса, поэтому они разного размера, разной иконографии, разных сюжетов. Также это, например, воздухи, это плащаницы, выполненные как раз сестрами Новотихвинского монастыря, и это эскизы и фотокопии росписей храмов. Они подтверждают, что художники нашей секции работают с широкой географией. Это не только Екатеринбург, Свердловская область. Это также и храмы во Владикавказе. Это храмы в соседних государствах, например, в Узбекистане. Кафедральные соборы в Ташкенте. В некоторых других городах Узбекистана расписывали именно члены нашей секции. Да, но также следует отметить, что не только члены секции участвуют в этой выставке, но и в целом другие художники, которые работают в храмовом пространстве.
0: Я знаю, что здесь и представлены работы выпускников. Вот расскажите, пожалуйста, тоже про это.
1: Да, эта выставка включает не только непосредственно храмовое искусство, но также и произведения светского искусства, которые в той или иной степени связаны с церковью, с церковным пространством, с служением, в том числе монашеским служением. И действительно, в экспозиции присутствуют 4 дипломных работы выпускников Свердловского художественного училища имени Шадра, которые отражают различные интерпретации храмовой, вокруг храмовой, вообще церковной жизни молодых людей. Им никто не навязывал эти темы, темы они выбирали самостоятельно, и каждая из этих тем раскрывает различные элементы вот этой самой православной жизни. Например, там есть триптих, который связан непосредственно с образами сестер Новотихвинского монастыря. Это не только центральная часть триптиха, где представлен собор и спешащие на службу сестры, но и работа сестер по изучению копий в православных храмах Македонии, Черногории, Греции. Это в основном фрески, иконы XIV века, которые сестры копировали. Вот одна из дипломников, Алиса Мовсисян, она так увлеклась самой этой идеей, что ездила, общалась с сестрами, изучала фотоматериалы, она делала этюды и в итоге создала вот такую интересную серию. Еще одна из работ – работа Марии Вандышевой, связана с церковной традицией. На Пасху позволено звонить в колокола любому, кто пожелает. И вот ее личное восприятие, она человек церковленный, близкий к православной культуре, ее личное восприятие тоже запечатлено в дипломной работе.
0: Галина, скажите, пожалуйста, вот на выставке работают два зала, и один зал непосредственно посвящен церковной тематике, здесь иконы, написанные разными художниками. Расскажите, пожалуйста, что наиболее для вас интересно, как искусствоведа, и как откликаются посетители?
1: Ну, вообще, конечно же, очень важно, что художники, которые создают произведения для церкви, они работают в рамках канона. Канон этот сформировался еще в средние века, но он никогда не был абсолютно неизменным. И вот это тоже нужно помнить, что роспись каждого храма, она обязательно будет отличаться, поскольку каждый храм, он создается в честь какого-то события, в честь какой-то личности, какого-то исторического периода. И само храмовое пространство, также, несмотря на то, что оно, естественно, опирается на традицию, будет отличаться от любого другого, и, соответственно, само внутреннее наполнение, оно тоже будет иметь свою драматургию. В выставочном пространстве в первую очередь привлекают внимание, конечно же, иконы. Иконы, заметно, что они по размеру разные, потому что они предназначены для конкретных храмов, как, например, две значительные центральные иконы. Они предназначены для храма святителя Николая в поселке Красный Адуй, это Свердловская область. Эти иконы Христа и Богоматери выполнены для местного ряда. Местный ряд самый значительный по размеру иконостаса этого собора и отражает вот эту самую древнюю иконографию. Христос здесь представлен в облике Пантократора. Пантократор – это вседержитель или всевластитель, по-гречески Пантократор. Он символизирует здесь, в первую очередь, власть над миром. Он здесь представлен как источник мира, и он обязательно держит в руках книгу. Книга – это, с одной стороны, и Библия, через которую Бог открывается человечеству, ну а с другой стороны, это также и некий такой вот символ самого мироздания, знаний о том, что является себя Вселенная, построенная по определенным божественным законам. Образ Христа Пантократора обязательно включает определенные одеяния. Эти одеяния – хитон и гемати. Хитон – это нижнее одеяние. Гемати – это плащ. Они обязательно выполнены в определенных цветовых сочетаниях. Это, как правило, пурпурный и золотой или пурпурный и синий. Это цвета Христа и Богоматери, они тоже являются каноничными и точно отражают вот эту, с одной стороны, царственность, потому что пурпурный или порфирный цвет, он идет еще от цвета тог римских императоров. Христос как всевластитель, но все-таки христианство, оно в Римской империи родилось, оно этот момент отражает. Ну и, конечно, синий, золотой цвет, они тоже имеют определенное символическое наполнение в иконописи. Следует отметить, что Христа принято изображать как мужчину средних лет, такой вот восточной наружности, и этот образ, он складывается еще в ранний период христианского искусства, однако окончательно принимается уже в постиконоборческую эпоху, то есть после IX века. На выставке можно увидеть Христа Пантократора не только на иконе, но и, например, в мозаике. Фотокопия мозаики для одного из храмов Владикавказа была представлена Иваном Бурлаковым и Мариной Косенковой. Здесь мы видим того же Пантократора, то есть тоже красно-золотой пурпурный хитон, такой вот изысканный гематий с золотым подбоем, но не поясное изображение Христа, а полнофигурное. В этом случае его власть как будто простирается еще и больше. Ну и надо понимать, конечно, что это мозаика для наружной стены храма. И, соответственно, она довольно значительного размера. Если говорить об иконографии Христа, то можно отметить также иконографию Спаса Нерукотворного. То есть это иконописный образ, который включает только изображение лица. Это тоже одна из самых первых иконографических составляющих. Не менее богато представлена иконография Богоматери. Вообще, также еще в византийском искусстве складывается Три наиболее важных иконографических типа – это елеуса, как, например, вот на этой большой иконе, выполненной Татьяной Водичевой для того же храма в поселке Красный Адуй. Елеуса значит умиление, когда Богоматерь нежно прижимает ребенка к своему лицу и означает вот это и жертвенность, и такая вот предельная любовь, материнская любовь к своему сыну, который при этом является Богом. Но иконографии Богоматери довольно много. Вот если говорить о Елеусе, также можно отметить Адигитрия Путеводительница. То вот скорее икона к этому типу относится. Она выполнена в академической манере, не иконописной. То есть она в большей степени построена на таких вот законах реалистической живописи. Икона Ирины Назаровой, где Христос и Богоматерь выглядят скорее как указывающий путь. То есть Адигитрия Путеводительница. Ну и еще один из типов – это оранта или панагия, когда на теле Богоматери присутствует изображение Спаса Эммануила. Ну а здесь вот такая специфическая икона, порт-артурская икона Божией Матери. Это мозаичная икона, она выполнена для храма иконы Казанской Божией Матери в Екатеринбурге. И вот буквально несколько недель назад она появилась на экстерьере храма. Здесь Богоматерь выглядит как молящаяся, то есть она простирает руки, но специфика этого изображения является как раз вот тот самый спас нерукотворный, который присутствует на платье, его, собственно, и держит Богоматерь. Это изображение, оно построено на конкретном материале, связано с видением одного из матросов во время русско-японской войны в начале 20 века, и в этом видении матрос видел Богоматерь, простирающую покров с изображением Христа и просьбой построить храм в ее честь. Собственное видение это было записано, храм был построен, ну и, собственно, русско-японская война, пусть даже и с проигрышем русской армии, но все-таки она была закончена. Также вот мы можем отметить среди изображений Богоматери такой вот интересный образ иконографических всех скорбящих радость. Эта икона впервые считается была создана еще в мастерских Московского Кремля и тоже была связана с видением о том, как Богоматерь, простирая руки, молит за всех, кто сокрушается сердцем и кто раскаивается в своих грехах. Есть на самом деле два варианта такого вот иконографического извода. Это московский, который в большей степени представлен в залах дома художника. И есть еще петербургский вариант. Он называется «С горошинками», потому что история была такая, что горел храм, один из петербургских храмов, где была представлена эта икона. И во время пожара на нее налипло несколько монеток из пожертвований, и икона при этом не сгорела. Поэтому вот есть и другой вариант. Но в целом мы можем отметить, что неважно, мозаичное это изображение или непосредственно выполненное на доске, у иконописи есть свои законы. Они достаточно быстро прочитываются. Это, конечно же, фокус на человеческих фигурах, потому что Христос и Богоматерь, они, ну, Христос, согласно христианскому вероучению, он имеет двойную природу, божественную и человеческую, но изображать его можно только по человеческому естеству, потому что Бога изобразить как такового невозможно. Да и все, даже, собственно, какие-то сверхчеловеческие сущности, такие, например, как ангелы или архангелы, они, тем не менее, все равно показаны в таком вот в человекоподобном естестве. И особенностью иконописи является не только фокус на человеке, это обязательно определенное прочтение фигуры и лица, фокус на лице и конкретно на глазах. Вертикальные ориентации иконы, они позволяют подчеркнуть, даже несколько деформировать саму человеческую фигуру, то есть они всегда предельно вытянуты. Кроме того, в иконе довольно своеобразная перспектива. на самом деле, она, конечно, не всегда обратная, как мы говорим, да, когда изображение, оно как будто выталкивается на зрителя, да, то есть оно такое вот не столько объемное, сколько плоскостное, а на самом деле разные перспективы могут здесь сочетаться и разные приемы, но в целом все-таки мы можем это отметить, да, что все-таки обратная перспектива присутствует, не всегда пространство заглубляется. Далее это, конечно же, цветовой символизм. Красный, белый, зеленый, золотой, пурпурный. Они все имеют свои коннотации. Они все имеют определенное значение, но также мы должны помнить, что символ, по сути своей, неисчерпаем. И даже когда мы говорим, допустим, о красном и синем, таком вот пурпурном и синем или золотом цвете, мы понимаем, что все равно в каждой иконе эти сочетания могут быть довольно своеобразными, и этот цветовой символизм, он всегда еще и подчиняется законам цветовой гармонии. Поэтому с точки зрения какой-то именно художественной составляющей, все иконы, они выполнены с соблюдением законов композиции и цветоведения. Ну, можно сказать, что своего рода жемчужиной экспозиции являются две работы. Одна из них – это икона, а вторая – это афорт, который находится в музее Невьянской иконы. Коллектив авторов в лице Сергея Кондюрова, Лазаря Ефименко и Яны Эмишьян выполнили по рисункам из мастерской Дубровиных, это одна из династий художников Невьянского иконописания, они по рисункам выполнили красочную икону. Икона Георгия Победоносца, где в центре, собственно, представлен этот святой, ассоциирующийся с победой вообще над грехом и над злом. Ну и особенности именно Невьянского иконописания. Это такая достаточно сложная композиция, многофигурная, которая включает в себя и архитектурные элементы. Также, конечно, такая вот многокрасочность и изысканность цветового строя. Это внимание к деталям. Это изысканная орнаментика в передаче одежд, каких-то фактур. Это очень сложное такое вот пространственное воссоздание пейзажа, который с одной стороны условно символичен, а с другой стороны он как будто передает такую суровость и сложность каменных ландшафтов самого Урала. То есть эта икона, несмотря на то, что она, казалось бы, не является такой полностью оригинальной, а на самом деле очень любопытна, потому что все-таки она создана современными мастерами, современными материалами, но на основе традиций и вот по рисункам мастерской Дубровиных. Таким образом, и молодые мастера, они проникают в суть того, что они изображают, то, что они создают. Но вместе с тем они все-таки привносят и какое-то вот свое звучание. И таким образом мы понимаем, что традиция, она действительно не прерывается, что она все время существует в нашей жизни. И выставка «Православный мир», она это подтверждает, потому что так или иначе образ храма, который является таким особым пространством, где Бог встречается с человеком, образы святых, конечно же, образы Христа, Богоматери. Это все те посредники, это тот канал, который связывает человека с высшим началом. Без наличия каких-то высших смыслов, в общем-то, существовать, наверное, никто не может.
0: Галина, скажите, пожалуйста, я вижу, что здесь вот резные тоже иконы у вас есть на выставке.
1: Да, это тоже отражение очень разнообразной традиции. Но в основном в выставочном пространстве присутствуют все-таки храмовые иконы, хотя есть и иконы домовые. И есть даже те иконы, которые специально были написаны и подарены близким своим друзьям, коллегам, вот как раз мастерам-иконописцами. Что касается резных икон, то они тоже присутствуют на выставке. Это иконы Олега Сельницкого, который создает складни, отдельные иконы. Это может быть и Богоматерь, это может быть Богоматерь с предстоятелями, например, с Дмитрием Донским, с великомученицей Татьяной. Присутствует здесь и образ великомученицы Ники. Они тоже все созданы по канонам иконописания, но, конечно, мастер здесь предстает как такой вот искусный резчик, и дерево позволяет выявить и его умение сочетать какие-то растительные, геометрические орнаменты вместе с человеческими изображениями, сочетать различные материалы, такие как, например, и сусальное золото, и драгоценные камни. Но эти иконы обладают объемностью и, в общем-то, производят тоже такое особенное художественное впечатление. Достаточно сложные, искусно выполненные, и мы очень рады, что на нашей выставке такого рода произведения тоже присутствуют.
0: Ну, еще вы хотели рассказать о иконах, написанных сестрами, да? Расскажите, пожалуйста.
1: Да, несколько икон в выставочном пространстве выполнены сестрами Новотихвинского монастыря. Несколько десятков человек. Они исполняют служение как раз вот в области иконописи. И это могут быть разные образы, такие, например, как архангелы парная, такая вот икона Михаила и Гавриила, где предводители воинства, да, или такие вот посредники, как архангел Гавриил, который принес благую весть, предстают как воины, суровые, мужественные, но вместе с тем обладающие вот этой особой ангельской, надчеловеческой, сверхчеловеческой природой. Присутствует здесь и икона Троица в ее ветхозаветном варианте. Дело в том, что Троица в христианстве, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, это по сути очень сложные для какого-то визуального воплощения образы. Как показать невидимое? И, собственно, возникает еще в средние века такое изображение, как Троица ветхозаветная, где под видом трех ангелов, трех путников, пришедших в дом одного из праотцов народа Израиля Авраама, пришедшие в дом и получившие от него радушный прием, разделившие с ним трапезу. Вот эта иконография, она здесь также присутствует. Здесь как раз вот очень хорошо видно сочетание различных перспектив, когда мы видим, что стол показывается как бы немного сверху, как будто сверху, тогда как ангелы в основном показаны сбоку. И мы видим на этом столе образ той самой жертвы, которая будет принесена самим Христом ради спасения человечества, образ жертвенного агнца. Работы сестер Новотихвинского монастыря всегда отличаются особенной цветовой гармонией, очень изысканными, рафинированными складками в изображении одежды или крыльев ангелов и такой вот тонкостью, проникновенностью письма. Хочется отметить работы Олега Вострецова, который, к сожалению, не так давно ушел из жизни. Это член секции иконописного искусства. Его работы отличаются особой тонкостью, изысканностью линейного рисунка и вместе с тем богатством цветовых сочетаний. Здесь представлены не только его иконы, например, Святой Георгий или Богоматери Корсунская. Представлены также и его пробные работы, это архангелы Гавриил и Михаил. Они написаны на бетонных плитах. Художник делал их для того, чтобы опробовать поверхности краски перед росписью Троицкого собора Екатеринбурга. Кроме того, Олег Вострецов, помимо икон, писал и живописные произведения, и его пейзажи очень небольшие по размеру, выполнены темперой на доске. Они имеют совершенно какое-то удивительное звучание, потому что очень небольшие по размеру. Они сочетают в себе какое-то абсолютно такое вот монументальное звучание и вместе с тем такую тонкость и детализацию. Это достигается именно за счет композиционного построения и тонкости живописного письма.
0: Галина, я благодарю вас за очень интересный рассказ о православной выставке живописи, которая прошла в Екатеринбурге. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам. Приходите в Дом художника. У нас всегда интересно, познавательно. И все-таки мы стремимся к высокому художественному уровню. Спасибо.
0: Спасибо большое.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были на выставке «Православный мир», которая прошла в залах Свердловского регионального отделения Союза художников России. До новых встреч, дорогие радиослушатели! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Екатеринбургской епархии отметили память святого Пантелеймона, целителя. В день памяти великомученика и целителя Пантелеймона 9 августа этого года в Екатеринбургской епархии молитвенно отметили свои престольные торжества, приходы, носящие имя святого. Так, в Свято-Пантелеймоновском храме Уральской столицы праздник собрал более 500 прихожан и гостей. Для этого прихода этот день стал двойным торжеством. Престольный праздник отмечался в день основания храма, открытого в 1993 году при областной психиатрической больнице. Божественную литургию возглавил настоятель, архимандрит Дмитрий Байбаков, основатель и руководитель православного телеканала «Союз». По завершении литургии состоялся праздничный крестный ход. Затем настоятель обратился к собравшимся с проповедью о духовном смысле сегодняшнего дня и житии святого врача душ и тел. После торжественной части последовало награждение благодарственными грамотами сотрудников и активных прихожан. Каждому участнику богослужения вручили традиционный шоколад от архимандрита. Для гостей устроили чаепитие и концерт детских музыкальных коллективов. А в фойе приходской гимназии все желающие могли познакомиться с фотовыставкой клирика прихода Дмитрия Ваулина под названием «Дом странника». Параллельно с приходскими торжествами праздник встретила и Свято-Пантелеймоновское сестричество милосердия при православной службе милосердия. По устоявшейся традиции накануне вечером здесь прошло богослужение с чтением акафиста святому и посещением кандидатов, а утром – водосвятный молебен и божественная литургия. Духовника сестричества, отца Евгения Попиченко и всех 118 сестер милосердия поздравили с этим светлым днем. А самой радостной новостью, как отметили на приходе, стало то, что в праздник к сестричеству присоединились еще 3 кандидата, готовые нести служение милосердия. Свой престольный праздник молитвенно отметил и Свято-Пантелеймонов Центр духовного попечения в Ревде, который существует с 2013 года. Для подопечных центра этот день стал итогом особой подготовки. Все они готовились к нему постом и молитвой, чтобы за божественной литургией причаститься святых христовых тайн. Накануне вечером в центре совершили торжественное богослужение с величанием великомученику, после которого подопечные приступили к таинству исповеди, а завершили день общей молитвой, правилом как причастию, а утром все соборно причастились. В центре действует программа комплексного развития личности на основе православного мировоззрения для лиц, попавших в негативную социальную зависимость. Сейчас по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой Беловой на территории Ревдинского храма Святой Троицы ведется строительство реабилитационного центра для женщин с возможностью проживания там с детьми. Ну и к другим сообщениям выпуска. 12 августа церковь вспомнила день рождения цесаревича Алексия. Напомню, в 1904 году в Петергофе родился единственный сын государя-императора Николая II и государыни-императрицы Александры Федоровны, наследник престола Российской империи цесаревич Алексий. Он был 5-м и очень долгожданным ребенком царской четы, о котором они много и горячо молились. Согласно мнению многих окружавших цесаревича, он обладал сильной волей, которая была не просто наследным качеством, но и развилась и окрепла из-за частых физических страданий, причиняемых ребенку страшной болезнью. Но при всей своей доброте и сострадательности мальчик не терпел, когда к нему, как к наследнику престола, относились с недостаточным уважением. Однажды цесаревич вошел в кабинет государя, который в это время беседовал с министром. При входе наследника собеседник государя не нашел нужным встать, а лишь приподнявшись со стула, подал цесаревичу руку. Оскорбленный он остановился перед ним и молча заложил руки за спину. Этот жест не придавал ему заносчивого вида, а лишь царственную, выжидающую позу. Министр невольно

0: встал и выпрямился во весь рост перед цесаревичем. На это тот ответил вежливым пожатием руки. Жизнь цесаревича Алексея оборвалась в городе Екатеринбурге. Ну и к другим сообщениям выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия и Белгородское сестричество передали 1500 листов шифера для восстановления поврежденных домов в Белгородской области. Закупка и передача остро необходимых стройматериалов были осуществлены по запросу главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Уточняется, что населенные пункты Грайворонского района остаются на сегодня одними из самых обстреливаемых в Белгородской области. Практически ежедневно дома мирных жителей подвергаются атакам БПЛА. Тем не менее, представители администрации и муниципалитета уже передали шифер пострадавшим жителям сел Дунайка, Мощеное, Дорогаш, Санкова, Смородина и Почаева. А всего в зоне конфликта и на приграничных территориях действуют 12 центров помощи миссии, в которых обработано уже свыше 400 тысяч обращений. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим знакомиться с выставкой под названием «Чемоданное настроение», которая открыта в Музее истории Екатеринбурга.
2: На связи с нашей студией Светлана Булатова, куратор этой выставки. Светлана, добрый день.
3: Добрый день.
2: Итак, мы в прошлых программах рассказали, как организовывалась выставка. Про агентство «Спутник» мы тоже поговорили, которое одним из первых занималось организацией выездов наших сограждан за границу. Теперь давайте поговорим о том, как проходила сама поездка, когда люди уже сели в самолет и полетели.
3: Сели в самолет, полетели и прилетели. Мы переносимся в условную транзитную зону нашей выставки. После того, как мы прошли все эти круги согласований, подали заявку, нас рассмотрели все комиссии, поставили свои одобрительные визы, мы получили заветный загранпаспорт, мы собрали нужную сумму на поездку, мы прошли через это жесткое сито. И вот мы, наконец, накануне своего замечательного путешествия переносимся в эту транзитную зону. Мы воссоздали салон самолета, можно присесть в кресло, посмотреть в некий иллюминатор. И тут же у нас присутствует большая мультимедийная стена, проекция с картой. И на этой карте вспыхивают огонечки, которые отмечают те страны, которые последовательно открывались для уральцев и для свердловчан благодаря развивающемуся международному туризму, начиная с 1955-1956 года, когда случились первые поездки в Венгрию, в ГДР, которые о которых мы уже говорили и вспоминали. География с каждым годом расширялась фактически. Никаких невозможных направлений не существовало, вплоть до Австралии, до Новой Зеландии. В ходе морских путешествий и круизов добирались наши сограждане. Понятно, что преобладали путешествия в первую очередь страны Восточной Европы и на Кубу. Они занимали значительную часть всех поездок. Если мы будем пытаться в процентном соотношении какую-то закономерность выводить, то в КАП страны приходилось не более 15% от всего числа этих зарубежных путешествий. Значительно проще было собрать группу в Польшу или Болгарию с логистической точки зрения, с организационной. При этом желающих поехать в КАП-страны всегда было кратно больше, а возможности, соответственно, меньше. И все мы помним знаменитую эту поговорку «Курица не птица, Болгария не за границей». Хотелось, конечно, прорваться подальше страждущим, в частности, в Югославию. Здесь интересная закономерность. Формально у нас Югославия к КАП-странам не относится. Но в ту же Финляндию, например, попасть было значительно проще в силу каких-то устоявшихся отношений между двумя странами, налаженные существовали транзитные потоки. В Финляндию ездили регулярно, и по деньгам это было более-менее подъемно, нежели, например, прорваться в Югославию. Но если вам это удавалось, все, счастье и радость не было им пределом. При этом нужно понимать, что, например, стоимость поездки тоже менялась в зависимости от того, куда вы едете. Если вы среднестатистический советский инженер, у вас там оклад от 120 рублей, то вы совершенно спокойно можете себе позволить путевку и в Болгарию, и в Венгрию, и в Чехословакию, и даже в Финляндию. 150 рублей примерно составляла стоимость такого путешествия. В Югославию уже больше, там до 200 рублей. Дальше кратно-кратно увеличивается, чем дальше вы пытаетесь забраться. И, например, путешествие в Австралию обошлось бы вам 750 рублей. Ну, астрономическая сумма. Тут нужно сказать, существовали меры поддержки от государства и каким-то там студентам, комсомольцам, особо отличившимся, мы уже вспоминали, могли выдать эту путевку в качестве какого-то вот поощрения, а могли просубсидировать и компенсировать часть такой поездки. Интересно, что случались эпизоды, когда группа не набиралась. Открывается направление, выделяется квота, квоты все нужно в обязательном порядке заполнить, а желающих поехать там в какую-то новую экзотическую страну нет. И вот, например, сотрудники «Спутника» вспоминают, что так однажды произошло с вьетнамским направлением. Набиралась группа, ее нужно было в срочном порядке сформировать, а понимания о том, как эту страну преподносить, рекламировать, не было. Путешественники потенциальные не отозвались. И в итоге группа поехала практически целиком набранной из числа сотрудников самого «Спутника», которые вот в качестве таких пионеров и разведчиков отправились осваивать это новое экзотическое направление. Еще один нюанс, раз мы заговорили о делах денежных и меркантильных, даже если у вас есть искомая сумма, вы можете себе позволить путешествие, тут же имеют место валютные отношения, вам нужно ваши рубли превратить в местные марки, кроны и доллары. Ну, с технической точки зрения вы сдавали, там, когда группа формировалась условно в Москве, руководителю группы или даже раньше у себя в городе Свердловске, искомую сумму в рублях, и уже въехав в страну, цель вашего путешествия, вы получали по местному обменному пункту ту же самую сумму в местной валюте. Но и тут существовала градация. Если, например, при поездке в соцстрану вы ехали вполне себе с подъемной суммой, на которую можно было развернуться и купить себе хоть сервиз, хоть дублем, в конце концов, когда вы ехали в кап-страну, тут пространство для маневров сужалось, путешественники вспоминают, что сумма варьировалась там условно от 15 до 30 долларов. И что это себе позволить на эти деньги, ну, было трудно представимо, нужно было варьировать. Например, есть у нас рассказ одного из респондентов, который впервые в первое свое путешествие отправился в Италию. Так, вот всех правил, обычно ты в соцстрану ехал, тут он был активист, общественник, студент, ему позволили. Он отправился в Италию в составе группы, и вот в самый ответственный момент у них была какая-то обменная встреча с мэром местного города, он обнаруживает, что у него пришла в негодность его выходная белая рубаха, ему нужно ее оперативно заменить. И он идет с этими 25 тысячами лир итальянских, что вот в переводе составляет примерно те самые 15 долларов, и обнаруживает, что ни одну приличную рубаху за эти деньги он себе позволить не может. В общем, как-то привел в чувство, реанимировал свою собственную, а эти деньги сохранил для того, чтобы как-то ими оперировать. Поэтому тут наши путешественники пускались на разные ухищрения. Мы об этом тоже отчасти рассказываем в нашей выставке. У нас есть такая витрина, закрывающийся чемоданчик, где показывают те продукты, предметы, которые везли на продажу и на обмен. Какие-то легально, какие-то под полой. Если бы вас поймали за руку, то, конечно, вообще это было чревато определенными последствиями. Но, в частности, можно было легально вывозить алкоголь, водку от одной из двух бутылок и выменивать их или продавать, тем самым свой оборотный капитал всячески повышать. Ну и разные свидетельства нам встречались в разговорах с респондентами, в том числе, например, за границей пользовались успехом наши натуральные ткани, как ни странно. То есть можно было вывести отрез ткани, продать, и там очень большим спросом пользовались наш лен и другие материи. В то же время наши модницы увозили в качестве сувенира из таких путешествий синтетические ткани, которых здесь было днем с огнем не сыскать в определенный момент. Кто-то вез на продажу технические какие-то приборы, типа наших хороших фотоаппаратов. Кто-то был вооружен папиросами, сигаретами. Тоже нам встречались эпизоды, когда во время он идет на местный рынок, пытается купить дубленку, ему не хватает денег, и он кладет сверху еще пачку сигарет. Это ему эту заветную дубленку отдает. И, в общем, очень долго я, собственно, зачем в первую очередь все отправлялись в путешествие. И тут у нас на выставке, наверное, самая зрелищная, самая интересная часть. Это такой туннель, проволочный каркас, и он сплошь усеян фотографиями, сувенирами, которые привозились из поездок, воспоминаниями. И, собственно, здесь в большом количестве присутствуют те самые чемоданы раскрытые, которые визуализируют главную метафору нашей выставки. Чемоданное настроение там в том числе сложены все эти памятные вещицы, нейлоновые рубахи, которые везлись из Англии, предположим, и дневники путешественников. И здесь мы, чтобы как-то ориентировать на местности нашего туриста и нашего зрителя, предусмотрели логистические таблички, которые обозначают ту или иную страну. Вот вы в Англии, вот вы перенеслись во Францию, вот вы уже оказались в Чехословакии. И в каждом этом блоке присутствуют свои воспоминания, свои отсылки, свои артефакты, которые мы собирали, общаясь как раз с нашими свердловскими, уральскими туристами. И много разных впечатлений поездок. Например, памятные впечатления поездки в Карловы Вары, в Чехии, где турист восхищенно наблюдал, как в соленый источник погружается живая роза, а потом выходит уже в качестве такого каменного изваяния. Или впечатления нашей туристки о поездке во Францию. Тут романтическая линия, естественным образом, строится. Все-таки это Париж, город влюбленных. У нас в самом начале выставки представлена путевка в выданная в качестве поощрения ударной пятилетки. Не буду называть фамилию всех наших респондентов, не знаю, насколько корректно, они у нас в качестве анонимов в моем рассказе фигурируют. Так вот, этот ударник пятилетки именно в этой поездке во Франции, в Париже, познакомился со своей будущей женой. Мы ее архив как раз представляем, ее фотографии, ее сувениры, там мы видим и Париж, и Сену, и Эйфелеву башню, и поездку этой группы на фармацевтическое производство, индустриальный туризм в том числе процветал, обязательно наших туристов на какие-нибудь заводы заводы и фабрики. Возили, и там же мы видим центр Помпиду, и Монматр, и эту свободную французскую молодежь каких-то немыслимых одеяний, совершенно прекрасными прическами, там, бренчащую на гитарах. Все это нашло отражение на этих фотографиях. Тут же мы рассказываем о поездках в Югославию. Совершенно замечательный эпизод произошел с одним из наших туристов. Кроме того, что он в эту заветную Югославию прорвался, один из дней у него оказался посвящен съемкам в настоящем художественном фильме. Каким-то образом он прошел каст, попал в слово актеров-статистов и весь день где-то там на морском побережье исполнял какую-то простейшую роль. У него масса воспоминаний об этом эпизоде, их там и кормили, и в конце они даже получили гонорар по итогу этого съемочного дня. И в том числе вот там подружился местный заведующий какой-то из философских парикмахерских. Вот воспоминания об этом дне тоже пронес через годы, через расстояние. Вот такой насыщенный блок, напоминающий скорее калейдоскоп по части множества представленных там предметов. Ну, в том числе мы говорим об этом товарном изобилии, которое поражало воображение наших путешественников, оказывается, за границах, о том, кто и что пытался провести с собой на родину, там, начиная с кубинского синтетического купальника, электрической расцветки, дугидеровских сервизов, обязательного болгарского розового масла, чешской бижутерии. Ну и самая замечательная кульминационная часть этого блока — это момент возвращения на родину. И здесь мы основывались на воспоминаниях еще одного нашего замечательного путешественника, диктора Бориса Демидова, который в начале 70-х годов совершал путешествие во Францию. И в его памяти остался эпизод возвращения, пересечения границы финско-советской, когда они прибывали в поезде в эту транзитную зону, и там в течение многих-многих часов проходил досмотр личных вещей и проверяли таможенники, кто и что и с чем возвращается на родину. Там фактически анекдотическая ситуация. Борис Алексеевич ехал в купе с некоторыми попутчиками. Сам он вез раритетные пластинки, которые ему удалось купить там, в Финляндии. В частности, только-только вышедшую рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда». У него были некоторые сомнения, насколько это под цензурной записи и будут ли они пропущены таможенниками, придут ли они досмотр. Его попутчик совершенно простой, как какой-то рубаха парень из Березовска вез с собой как раз неподцензурные, не буду говорить, какого содержания журналы. И когда он в панике заметался по купе, размышляя, куда же спрятать эти журналы, которые совершенно точно нельзя было покупать и провозить, и он решил спрятать их под коврик в купе, под ковриком в купе обнаружился сам издатовский Солженицын, которого вез третий участник этой концессии, третий пассажир купе «Парторг», сопровождавший группу, который вот решил привезти на родину неподцензурное произведение запрещенного к тому моменту в Союзе автора. Этого места оказалось занято. Ну и был, наконец, вполне себе благообразный доктор, который вез своему внуку детский пистолетик с пистончиками. В общем, долго мы эту картину живописуем маслом, у нас там целая инсталляция посвящена этой истории, а итог ее был обескураживающий. Пластинки послушали, вернули, ничего противозаконного в них не обнаружили. Журналы Солженицына при досмотре не нашли, а единственное, что изъяли, это этот пресловутый детский пистолетик, выдали обладателю бумагу, где написали, что он пытался провести через границу милитаристскую игрушку. В общем, этот злополучный пистолетик у него изъяли, и внук игрушку заветную не получил. Самое замечательное, что в соседнем купе ехали дамы, представительницы этой же группы, и они старательно пытались провести пряжу, которая тоже была закуплена в ходе поездки в Финляндию. Там тоже существовали какие-то ограничения и квоты, вы не могли вывести там какое-то значительное число этих мотков. Пряжа регламентировалась буквально все. И тоже пускались они на всевозможные ухищрения. Они уже в поездке начали вязать из этой пряжи какие-то там кофточки, шали и что-то еще, довязывая их уже в купе, буквально вот как в сказке про Эльзу и братьев Лебедей, которая им там вязала рубашки из крапивы. Вот они в эти изделия облачились, совершенно легально границу миновали, потом понятная была схема, и ты распускал это изделие и становился обладателем вот этого заветного наточки пряжи. Вот такие истории мы рассказываем в нашей выставке. Ну, а отдельный сюжет — это отношение Свердловской кузени и, собственно, путешествия в Чехию, которые занимали отдельное место в истории туризма и в сердцах наших сограждан, наверное. Ему, этому эпизоду, нужно посвятить отдельный разговор, отдельный выпуск.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы находилась куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. В следующую субботу обязательно продолжим знакомство с этой выставкой. Ну а на сегодня все. До новых встреч, дорогие друзья.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги священника Александра Дьяченко «Рассказы». Звучат рассказы Квазимода и «Человек без имени».
2: Рассказ Квазимода. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Этого мальчика я помнил еще учеником старших классов. Вернее, по его друзьям я догадывался, что и он, скорее всего, старшеклассник. Он был маленького роста, но это не главное. Мальчик был горбунком. У горбунков отсутствует шея, и кажется, будто голова лежит сразу на плечах. Горб влиял и на посадку головы. Оттого его лицо всегда было слегка задрано вверх, а движения рук и ног казались механическими. Со стороны могло показаться, что идет не человек, а человекообразный робот. У него было красивое лицо, а глаза свидетельствовали о постоянной работе мысли. Встречаясь с людьми, он старался ни на кого не смотреть, потому как вид его обычно вызывал улыбку или сочувствие, в котором одновременно читалось радостное удовлетворение от того, что твоя спина, в отличие от горбунка, ровная и гладкая. У Павла, так звали юношу, была старшая сестра и тоже инвалид. Правда, у нее, в отличие от брата, шея была на месте, а на ней изумительной красоты женская головка. Говорили, что дети родились уродцами из-за того, что их родители приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. И Павел, и Татьяна учились в обычной средней школе. От своих сверстников они отличались не столько физическим уродством, сколько живым светлым умом и еще способностью видеть и немедленно реагировать на чужую боль, будто боль животного или человека. Безусловно, оба они были замкнуты, но каждый по-своему. Паша любил компании, общался с приятелями, и в то же время у него имелся свой особый внутренний мир, в который он никого старался не пускать. Ребята еще с детства привыкли к насмешкам окружающих, а дать отпор силёнок не хватало. Отцу было не до детей, он все время работал. Мама и сама частенько прибаливала, так что детям приходилось скрывать от окружающего их жестокого мира свои мысли, желания и чувства. Вопреки сопровождающим их детство насмешкам и унижениям, брат и сестра выросли людьми незлопамятными и очень добрыми. Окончив школу, Павел начал понемногу заниматься мелким бизнесом. Он торговал на рынке магнитофонными кассетами. Не знаю, сам ли он их записывал или просто перепродавал, но дело у него чувствовалось, что неплохо. Городской рынок находится в непосредственной близи от храма, а наши батюшки жили как раз за рынком. Проходя в храм и обратно, они частенько пересекались с горбунком, а тот, рекламируя свой товар, на всю включал какой-нибудь очередной хардроковский шедевр. Как-то раз Великим постом шли мы с отцом Нифонтом мимо Паши. Привычно орал его магнитофон. Отец Нифонт, поравнявшись с мальчиком, бросил в мою сторону: «Вот так в аду будет постоянно играть эта музыка. А он, Паш Горбунок, будет вечным ее слушателем». Мне стало не по себе от этих слов. С отцом Нифонтом шутки плохи. Однажды рассказывали, как во время отпевания усопшего он вдруг повернулся к одному из присутствующих и резко произнес: «Ровно через год, здесь же, я тебя буду отпевать». Так и случилось. Ровно через год, день в день. Потом Павел, скопив денег вместе с другом, открыл свой магазин, затем небольшое кафе. Мальчишки много работали, старались угодить посетителям, и дела шли в гору. И все бы ничего. Но однажды с Пашей случилась беда. Он влюбился. Скажете, что за беда? Обычное дело, кому же еще влюбляться? Не нам же, старикам, правда? Да, но горбунок Паша влюбился в мою очаровательную соседку Настеньку. Девушку южной крови, смуглую и необычно стройную. Ее фигурка привлекала к себе множество восторженных мужских взглядов. Вот и Пашка запал. Стал он регулярно подъезжать на мотоцикле к нашему дому. Пищал своим клаксоном, и мы с удивлением наблюдали, как красавица Настенька стремительно выбегала из подъезда и сходу запрыгивала к нему на заднее сиденье. Молодой человек был уже достаточно состоятелен. Мог позволить себе красиво одеваться. Но все равно никакая одежда не скрывала его физическое уродство. Добрым сердцем и красотой души мальчик завоевал ответное чувство у девочки. А потом он был начитан, много знал и мог поддержать любой разговор. И кроме всего прочего, наверняка ей нравилась его финансовая самостоятельность. Поначалу Настина мама не препятствовала встречам дочери с мальчиком-уродом. Мама считала, что каждый человек достоин любви и сострадания. Но потом, когда стала замечать, что у ее дочери появилась ответная симпатия к Паше, немедленно включила задний ход. Одно дело сострадать чужим детям, другое – судьба собственного ребенка. Помню, как, несмотря на мамины запреты, Настя все равно бежала из подъезда к своему кавалеру и ловко усаживалась к нему на мотоцикл. Мама жаловалась. «Ненавижу этого Квазимода. Задурил девке голову, будто сам не понимает, что он ей не пара. Наплодят уродов, что я потом с ними делать буду? Ну, нашел бы себе какую-нибудь дурнушку, что и такому уродцу была бы рада. Нет, подавайте ему мою раскрасавицу». Время шло, а капля, как известно, камень точит. Видимо, мама все-таки отыскала нужное слово, убедив девочку прекратить дружбу с Горбунком. Он, все еще на что-то надеясь, долго стоял, нажимая на гудок, но уже никто не выбегал на его призыв. Он с надеждой смотрел и смотрел на окна, возлюбленный, а потом уезжал. Его лицо при этом обычно ничего не выражало, никаких эмоций. Может, у Горбунков вообще мимика нарушена, не знаю. Спустя несколько лет, уже став священником, я иногда видел Павла в храме, стоящего со свечами в руках возле той или иной иконы. Наверное, он о чем-то молился, но выражение его лица всегда оставалось одним и тем же. Внешне он казался спокойным и невозмутимым. В день, когда Паша купил себе автомобиль, он заехал в церковь и попросил его осветить. Мы немного поговорили с молодым человеком. Так, на какую-то нейтральную тему. Я был не прочь продолжить наше с ним общение, но его невозмутимость, которая, казалось, граничила с пренебрежением к собеседнику, всякий раз меня останавливала. Я так и не решился. Боялся показаться навязчивым. Иногда встречал Павла по вечерам возле нашего дома, но не у подъезда, как обычно, а немного дальше. Он явно выглядывал Настеньку. Ему хотелось хотя бы услышать ее голос, увидеть легкую стремительную походку. Он не стал искать замену любимой девушки. Наверняка Павел понимал, что все его попытки построить семью с тем человеком, которого он полюбил, обречены на провал, а с нелюбимой жить не хотелось. Во всяком случае, я никогда больше не видел его рядом с какой-нибудь девчонкой. Горбунок с головой окунулся в работу, дело приносило доход, и он стал полностью ему отдаваться. Юноша поменял машину, купил квартиру и выглядел по меркам нашего провинциального городка на все 100. Однажды рано утром меня разбудил звонок. «Батюшка, мой брат Павел ночью разбился». Это звонила Татьяна, Пашкина сестра, такой же Горбунок, только с кукольно красивой головкой. Я слышал про нее, но раньше не встречал. Павла мы отпевали в храме. Помню маленький гробик. Мне даже показалось, что покойный был еще меньше ростом, чем на самом деле, но чисто подросток. На похоронах я и познакомился с Пашиной семьей. Мать попросила осветить квартиру сына, потому как на семейном совете решили, что теперь в нее переедет Татьяна. В назначенное время я подошел к двери на первом этаже. Хотел нажать на звонок, но заметил, что дверь не заперта. Татьяна ходила с трудом. Кроме всего прочего, у нее болели ноги. Чем старше она становилась, тем сложнее ей было справляться с самыми обычными домашними делами. Даже просто, услышав звонок, войти и отворить дверь. Освещая квартиру, в одной из комнат я увидел шкаф со множеством книг. Это все Пашины. Он с детства любил читать и постоянно их покупал. Заметив мой интерес, отозвалась сестра. Разглядывая книжки, я заметил, что они подобраны преимущественно на одну тему. Это все была фантастика. Мачеху Горбунку, обижаемому с детства, постоянно живущему с мыслью о своем физическом уродстве, оставалось только мечтать. Реальность для него была слишком тяжелым испытанием. Наверное, в мечтах он видел себя совсем другим, сильным и красивым. Только в мечтах его спина могла разогнуться, и уродующий горб исчезал навсегда. Только в мечтах он мог подойти к своей красавице Настеньке и просить руки у ее матери. «Батюшка, ты знаешь, Пашка вел дневник и писал стихи. Он записывал их сюда, вот в эту тетрадь. Она подала мне коричневую тетрадку на 96 листов в коленкоровом переплете. Дома я просмотрел записи, читал его стихи. Что-то он переписывал из чужих сборников, что-то было свое. На многих страницах встречались изображения знакомого девичьего профиля. Одно из последних стихотворений предварялось записью. Мне уже несколько ночей подряд видится один и тот же сон. Я несусь по ночной дороге, и вдруг мою машину начинает заносить. Я бьюсь об разделяющий дорогу отбойник, вылетаю из машины, разбиваюсь об асфальт. Потом начинаю отдаляться с земли и вижу маленькое, жалкое, горбатое тельце, лежащее в луже собственной крови. Скорее бы, Господи! Кто бы только знал, как я устал бороться с судьбой. А потом уже начинались сами стихи. Когда я отдавал тетрадь Татьяне, то подробно расспросил об обстоятельствах гибели брата. Все, как и написано в тетради. Он допоздна засиделся с компаньоном в одном из кафе на трассе и уже во втором часу ночи ехал домой. В ГАИ сказали, что он шел со скоростью никак не меньше 130. Машину внезапно закрутило, и она ударилась в отбойник. После гибели Павла к Татьяне стала частенько наведываться Настя. Обе женщины любили одного и того же человека. Им было что вспомнить. А Настина мама уже не боялась мертвого горбунка. Татьяна, подобно брату, была начитана, любила музыку и, к моему удивлению, мужчин. Для меня было настоящим шоком узнать, что до гибели брата она уже трижды побывала замужем. Причем все три раза официально. Я видел фотографии ее мужей. Это все были здоровые, симпатичные мужики. Что их так к ней притягивало? И не они оставляли Татьяну, а именно она, всякий раз влюбляясь в очередного мужчину, уходила к новому мужу. Но ни один из браков не принес мне главного. Батюшка, я, как и всякая женщина, мечтаю о ребенке, но только врачи говорят, что я не способна иметь дитя. Татьяна, ну ты же знаешь, невозможно человеку, возможно Богу. Надо молиться. Хотя своими словами я и пытался вселить в нее надежду, но сам в такую возможность, понятно, не верил. Буквально несколько месяцев спустя Татьяна в очередной раз вышла замуж. Теперь ее избранником был молодой человек, на несколько лет младше жены, с детства страдающий церебральным параличом. Я не помню, как им удалось встретиться, скорее всего, по переписке. Новый муж мог ходить только с помощью тяжелого металлического ходунка, но, несмотря на это, мужчина был очень легок на подъем. Он любил путешествовать автостопом. Я поражался. Часто стоишь, голосуешь, а никто не берет. А его брали. Кстати, он в конце концов куда-то уехал и пропал. Зато успел сделать самое главное дело своей жизни. Он сумел подарить Татьяне сына. Для всех врачей, что смотрели Татьяну, этот факт, что она понесла, никак не укладывался в их ученых головах. Ее приезжали смотреть множество специалистов. И все в один голос требовали от женщины прервать беременность. Вы не сможете родить. Вы погибнете. Вы родите уродца. Кому нужны эти эксперименты? А Татьяна, заняв круговую оборону, не поддавалась никаким уговорам. И она родила. В семимесячном возрасте, через кесарево сечение, на свет появился чудный мальчик. От двух родителей-инвалидов родился абсолютно здоровый малыш, которого назвали в честь погибшего дяди Павлом. Так вышло, что Паша после своей смерти кормил эту семью. Татьяна с сыном жили на то, что он успел заработать. К тому времени, не пережив потери сына, ушли из жизни Татьяны родители. Вот уж действительно говорят, у Бога чудес много. С Татьяной познакомился Иван, строитель из Молдавии, влюбился в нее и сделал предложение. Она звонит мне и просит их обвенчать. Отвечаю, мать, имей совесть, у тебя это уже пятый брак, а мы венчаем только до трех. После этого разговора наши отношения с Татьяной охладели, больше она мне не звонила, и я узнавал о ней только то, что рассказывали наши общие знакомые. Парень из Молдавии оказался на удивление порядочным человеком, заботливым отцом и любящим мужем. Татьяна уже еле передвигалась. Это очень трудно, иметь супругом больного человека. Как-то читал статью об одной известной певице, слепой от рождения. Статья сопровождается ее фотографиями с мужем. Я обратил внимание, ни на одной из них он не улыбается, всюду напряжен и сосредоточен. Он никогда не забывает, что у него страдающая жена. Это заставляет его находиться в постоянном напряжении. Какие слова нашла тогда мама для Насти, что заставили дочь отказаться от любимого человека? Может, именно эти? Ты всегда будешь помнить его уродство, его неполноценность. Пойдет время, и ты начнешь его стесняться, и уж точно его будут стесняться ваши дети. Через год после того, как Татьяна вступила в брак с Иваном, последний усыновил мальчика и, как я уже говорил, очень его полюбил. Здесь на днях звонят и просят помолиться о Татьяне. Я сперва не сообразила, какой. Батюшка, они сидели с сыном на диване, она читала ему книжку. Вдруг неожиданно захрипела и умерла. Говорят, с горбунками такое бывает. Так жили и ушли из этого мира брат и сестра. Двое мечтателей. Забыл сказать, любимой Татьяной книжкой была «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. И все мои разъяснения по поводу личности автора так и не смогли поколебать ее уверенности, что книжка написана христианином. Сестра родила здоровенького мальчика, брат своими трудами обеспечил будущее ребенка, а Господь дал малышу отца, человека порядочного и трудолюбивого. По сути своей мечты брата и сестры, двух несчастных уродцев, воплотились в этом замечательном мальчишке. Еще осталась Настенька, которая, больше не встретив человека, подобного Пашке, так и не смогла переступить через ту юношескую любовь к мальчику-горбунку, которого мама называла Квазимода. Рассказ «Человек без имени» читает автор, священник Александр Дьяченко. Февраль, грипп, я еду в Москву, еду в электричке. Для меня, человека провинциального, привыкшего жить в крошечном поселке со всех четырех сторон окруженного лесом, Москва – среда чужая и даже враждебная. Взять хотя бы тот же грипп. Жители больших городов накрепко срослись с разными вирусами, и не только гриппа. А я – существо деревенское, избалованное фитонцидами, трясусь в электричке, в окружении множества попутчиков. А еще мне предстоит спускаться в метро. Разумеется, на лице у меня медицинская маска. Вдобавок к маске, с профилактическими целями, я еще и нос вымазал оксалиновой мазью. Хотя мажу и знаю, что бы я ни придумывал, как бы ни защищался, заболею все равно. И все-таки маска хоть какая-то иллюзия защищенности, потому упорно отказываюсь ее снимать. Не люблю электричек, в них не сосредоточиться. Мало того, что народ постоянно туда-сюда снует по проходу, так и еще одна напасть – контролеры. Раньше они до Москвы пройдут, билеты проверят, и все, спи спокойно. Теперь же 3, а то и 4 раза появляются. Обязательно. И всякий раз, как идут, соседи и слева, и справа от меня вскакивают и бегут. Контролеры уходят. Возбужденные соседи возвращаются и плюхаются на прежние места. Толкотня, пыль, грязь. Тут никакая маска не поможет. Книжку открыл, думаю, почитаю. Как бы не так. Тут же по громкоговорящей связи тебе объявляют. Уважаемые пассажиры, убедительная просьба. Ничего не приобретайте с рук у тех, кто торгует в электричках товарами сомнительного происхождения. В случае появления подобного рода торговцев, обращайтесь к работникам транспортной милиции. Вот как-то так объявляют. За порядок слов не ручаюсь, но смысл точный. Раз объявили, значит, жди торговцев. И точно. Двери распахиваются, и в вагон заваливается женщина. В стеганом, некогда малиновом плаще. Небольшого роста, коренастая, с головой окрашенной в рыжий цвет. В руках у нее большая сумка. Женщина ставит сумку на пол и кричит. «А вот и холодное пиво, пепси-кола, соленые орешки! Кому соленые орешки с пивом? Покупайте холодное пиво!» Зимой холодное пиво. Представил, и стало холодно от одной только этой мысли. Вижу, за женщиной с рыжими волосами появляется худощавый мужчина. Седоволосый, тоже с сумкой. Только его сумка много больше, чем у женщины. Он останавливается и ждет. Сумка очень тяжелая, и Седой тоже ставит ее на пол. Представив товар, женщина медленно движется по проходу, мужчина следует за ней. Понятно, на пару работают. Он ее заносильщика. Я вглядываюсь в лицо ее спутника и вдруг узнаю знакомые черты. Где-то я его видел. Определенно я знаю этого человека. И вспоминаю, да это же... Как же его зовут? Господи помилуй, ну как же его зовут? Они подходят ко мне все ближе и ближе. А я никак не вспомню его имени. В середине 90-х мы вместе с ним работали составителем поездов на железнодорожной станции Орехово-Зуево. Я даже помню, что мой товарищ, бывший офицер, да, старший лейтенант, он еще смеялся и добавлял, опытный старший лейтенант. Его однокашники уже давно ходили в майорах и в подполковниках, а он все еще в старлеях. Помню, солдаты его почему-то не слушались и откровенно смеялись над своим командиром, а он не мог призвать подчиненных к порядку. Однажды к ним в часть с полугодовой проверкой прибыла комиссия. И среди офицеров из штаба округа он узнал подполковника, с которым учился в одном военном училище, даже в одной группе. Тот меня увидел, обрадовался. «О, — говорит, — старик, ты что это все в старших лейтенанта ходишь? А что я ему скажу? Что не повышают?» Потом интересуется: «Семья-то у тебя есть?» «Жена была, да ушла к одному майору. У меня с детьми не получалось. А у того майора все получилось». Товарищ подполковник, прощаясь, обнадежил: «Ничего, старик, ты главное не грусти. Я замолвлю о тебе словечко». «И что, дали капитана?» «Нет», — отвечает равнодушно. «Меня уволили из рядов советской армии за недееспособность и бесперспективность». «Этот мой товарищ по железной дороге, как же его зовут? Николай, Петр, Сережа, Алексей? Нет? Вадим, Костя? Тоже нет. Короче, вернулся он на родину к себе в Орехово. И, как говорит, временно подженился на какой-то женщине с девочкой-подростком. А вообще мне нравился. Такой совершенно беззлобный, добродушный человек. С ним легко было работать, и общался он с нами запросто. Врагов у него не было, потому что врагов у таких людей не бывает». Прошло пару лет, и он подженился на другой женщине и переехал к ней в частный дом. Живя на земле, мой товарищ увлекся разведением кроликов и принялся строить для них клетки. Он таскал доски из вагонов с лесом и за смену вполне успевал нарезать их в нужный размер. Потом относил домой и дома сколачивал очередной домик. Почему его уволили? Что он такого сделал? Пить не пил, воровать особо тоже не воровал. Тем не менее, его уволили. Как же его зовут? Вот он уже совсем рядом. Смотрю ему в глаза и думаю: узнает? Нет. Если узнает, назовет меня по имени. Тогда поговорим. Седой, как лунь. А глаза хорошие, трезвые глаза. Видать, не пьет. Он скользит взглядом по моему лицу и, не узнавая, проходит мимо. Не узнал. Потом спохватился: как бы он меня узнал, если у меня на лице медицинская маска? Интересно, кто эта рыжая женщина? Очередная жена, в кавычках, или просто работает на пару? Потом однажды, уже после увольнения с железной дороги, я его встретил. Мы с семьей ездили в Москву, в зоопарк, что ли. Дочке было лет 10 или 11. Да, вполне возможно, что и в зоопарк. А возвращаясь, мы сели с ним в один вагон и даже напротив друг друга. Он обрадовался, смотрел на меня и все улыбался. Потом полез в сумку, достал большой золотистый банан и сунул мне в руку: «Покушай, вкусно». Я поворачиваюсь к жене и говорю ей: «Знакомься, это мой бывший коллега, мы вместе работали на железке. Видишь, какие хорошие люди работают со мной на железной дороге». Мне показалось, он обрадовался еще больше и тоже подарил ей банан. «А это, продолжай, наша дочка». Он все так же улыбаясь, как завороженный, снова полез в сумку за очередным бананом. Помню, мы разговорились, и он сказал, что кроликами больше не занимается, а перебрался жить кому-то еще. А что, мужик он не пьющий и в обхождении ласковый. Женщины таких любят. Да, это было 20 лет тому назад. Мы ехали в электричке, смеялись и ели бананы. Жалко, что он меня не узнал, а то поговорили. И я вновь принялся за чтение. Минут через 20 я снова услышал уже знакомый мне голос с предложением купить холодного пива или пепси-колы. Оборачиваюсь. Ага, опять мой бывший товарищ. Нет, сейчас однозначно встану и попробую с ним заговорить. И когда он поравнялся со мной, опустил маску на подбородок и встал: «Узнаешь?» Он остановился как вкопанный. «Шура, как же я тебя не узнаю, хоть ты уже весь седой. И борода у тебя белая». Я улыбаюсь. «Смотрю, торгуешь товарами сомнительного качества». Он продолжает, тоже расплываясь в улыбке: «А ты собираешься обратиться к сотрудникам транспортной милиции?» Лезет в сумку, достает банку пива и молча, все так же улыбаясь, протягивает мне: «Это подарок. До Москвы еще далеко, успеешь выпить». «Спасибо, старик. Только и показывай на маску. Тогда мне понадобится соломинка». Он, как раньше, когда мы были молодыми, запрокинув голову, весело от души рассмеялся. «Эй!» — громко на весь вагон закричала рыжая женщина. «Как тебя там? Забыла! Хорош лясы точить. Клиент или покупает, или мы следуем дальше. Через 5 минут у нас пересадка». «Старик, давай я куплю». Я уже было полез в карман за деньгами, но товарищ остановил мою руку. Покачал головой: «Не надо, не покупай». И, отправившись вслед за женщиной с рыжими волосами, обернулся и уже на ходу крикнул: «Саша, давай, до следующей встречи. Теперь я тебя обязательно узнаю».
1: программе «Звучащая книга» слушали главы из книги «Рассказы» отца Александра Дьяченко. Звучали рассказы Квазимода и «Человек без имени». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Совершена первая православная литургия на испанском острове Минорка. В начале июля этого года на испанском острове Минорка, который входит в группу Балеарских островов в Средиземном море, была совершена первая православная литургия. По благословению патриаршего экзарха Западной Европы и управляющего испано-португальской епархией митрополита Корсунского и западноевропейского Марка, литургия была совершена в городе Сьюот-Дела. Богослужение совершил клирик храма Рождества Христова в городе Пальма-де-Майорка иерей Виктор Середницкий и настоятель храма Архангела Михаила Сербской православной церкви Пальма-де-Майорке иеромонах Мигель. Отмечается, что православная литургия в Сьюот-Деле теперь будет совершаться регулярно, первую субботу каждого месяца. Ну а следующая новость выпуска тоже из-за рубежа. На Афоне отпраздновали 1400-летие первого исполнения акафиста Пресвятой Богородицы. Торжества по этому случаю состоялись на Святой горе Афон, а также в других местах Греции, исторически связанных с православием. Центральные торжества прошли в монастыре Дионисиад, а участие в них приняло духовенство Константинопольского патриархата. Концентрация торжества именно в этой обители не случайна, так как именно здесь хранится одна из главных святынь, связанных с акафистом – предание о чудотворной иконе Божьей Матери Акафистная Дионисиадская. Согласно сохранившемуся монастырскому преданию, эта икона является одной из 70 написанных святым евангелистом и апостолом Лукой. Литургию в храмовом пределе, где пребывает эта икона, служат ежедневно, а каждый вечер перед самой иконой читают акафист Пресвятой Богородицы. Кульминацией торжеств стала молитва у исторических мест Афона и праздничные службы, посвященные событию, произошедшему в Константинополе в 626 году. Акафист Пресвятой Богородицы был создан после спасения столицы Византии от нашествия аваров и персов в августе 626 года. Жители осажденного Константинополя обратились с молитвой к Матери Божьей, а после неожиданного поражения захватчиков всю ночь стоя пели благодарственный гимн Богородице во Влахернском храме. От традиции исполнения гимна стоя, а не сидя, она и получила название акафиста. Главная часть гимна начинается словами «Тебе, Богородице, воеводе победительной» и содержит 24 строфы, в которых многократно повторяется обращение к Божьей Матери «Радуйся». Со временем этот акафист стал одним из самых известных произведений православной гимнографии и вошел в богослужебную традицию всех поместных православных церквей. Напомню, что акафист Пресвятой Богородицы – это хвалебный гимн, составленный в честь Божьей Матери и ставший образцом для всех последующих произведений этого жанра. Ну и последнее сообщение из Минска. Патриарший экзарх всея Беларуси совершил литургию в детской онкологии, гемологии и иммунологии города Минска. По окончании божественной литургии митрополит Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом. Директор центра Анжелика Солнцева отметила, что сложившаяся традиция пастырских визитов дарит пациентам и их семьям поддержку и надежду. В продолжении визита патриарший экзарх посетил онкогематологическое отделение для детей младшего возраста. Митрополит Вениамин пообщался с пациентами и их родителями, преподал им благословение, выразил слова поддержки и пожелал детям выздоровления. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков.
2: Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день!
3: Добрый день, дорогие братья и сестры!
2: Сегодня поговорим про традиции предков в 21 веке. Сегодня многие увлекаются изучением своих корней, составляют генеалогические древа или обращаются к фольклорным корням. Вот в чем разница между безобидной исторической реконструкцией народных обычаев и опасными суевериями, которые церковь считает языческими? Вот об этом сегодня предлагаю поговорить. Итак, отец Алексей, сегодня действительно наблюдается настоящий бум интереса к прошлому. Люди массово заказывают ДНК-тесты, родословные до седьмого колена составляют, шьют какие-то народные костюмы, ну, собственно говоря, и ходят в них. Как, в общем и целом, церковь относится к этому стремлению вот найти свои корни?
3: С одной стороны, совершенно вы правы, это хорошее дело знать своих предков, чтить своих предков, чтить традиции нашего народа. Но, к сожалению, конечно же, далеко не все традиции безопасные и полезные. Потому что этот интерес, он проснулся достаточно давно, в 90-е годы уже, когда отошли советские праздники, советские обычаи, стали потихонечку уходить, то как-то старались, особенно отделы культуры городские, устраивать какие-то праздники, связывать их с христианской верой. Но это не столько христианская вера была, сколько именно реконструкция вот каких-то таких не самых, порой даже лучших языческих традиций. Ну, скажем, мы все знаем, что там надо бабу жечь на масленицу, что там еще в прорубь нужно нырять. Да много чего такого подобного было. И я помню, даже звонили мне из отдела в культуре, приглашали батюшку, чтобы он тоже поучаствовал во всем этом. Вот у них масленица, там у них блины пекут, бабу жгут соломенную. Ну, еще и священник тут до кучи всех собрали, одним словом. Вот, такое было у людей. Сейчас, вроде, мне кажется, все-таки немножко как-то люди потрезвее к этому относятся. Хотя вот есть же у нас даже такое языческое направление, религиозное, когда пытаются возродить язычество. Как это, не знаю, это получится, нет. Потому что мы порой в христианстве-то самым ближним разобраться не можем. А тем более какие-то тысячелетние там обычаи, которые существовали, потом отпали, потом их как-то снова пытаются восстановить. И какой в этом смысл? Кстати, такие вещи, они и через церковь проникают в той или иной степени. Почему? Потому что как-то, я вот помню, приглашали на крещение освящать водоемы, и народу стекалось огромное количество на такие... Ну, не видели никогда ничего подобного. И как-то тогда казалось, что все, что вот, допустим, связано с дореволюционным периодом, все хорошо. Все правильно. И с комарохами этими одеваться, и, ну, в общем, все прочее делать. Как-то я разговаривал с одним священником, который занимался в прошлом народным фольклором, и спросил у него про скоморохов. И он мне сказал: знаете, мы по одно время хотели вот у себя фольклористы заняться этим, но быстро от этой идеи отказались. Потому что оказалось, что там в их всяких там песнопениях скоморохов столько нецензурной брани, что просто ужас. Вот, отказались от этого всего. Поэтому, конечно же, нужно брать не все. И вот особенно с похоронами огромное количество всяких суеверий, традиций существует. Доводилось мне смотреть, как люди мебель начинают после того, как покойника вынесли в квартире, переворачивать стулья, там столы переворачивают. Дверью там нужно хлопать по три раза, чтобы покойник не ходил. В общем, куча всяких таких вот примет совершенно суеверных и пустых, и даже да, зачастую даже и вредных, потому что ну, люди все равно, когда начинают что-то такое делать необъяснимое, а суеверие, как правило, оно логически никак не объясняется, смысла никакого не имеет, то, ну, что ли, впадают в какие-то в такие крайности. Я вот знаю, что там деньги нельзя вечером отдавать. Ну, в общем, всего до полна. Поэтому вот суеверие я бы как традицию такую все-таки бы отметал, в том числе и в нашей церковной среде. Потому что вот есть богослужение, а есть все, что вокруг происходит. Это различные праздники. И вот чтобы как-то люди поменьше все-таки уходили куда-то в сторону от христианского такого понимания этих праздников. Потому что каждый праздник у нас, вот, он как бы имеет какую-то, ну, большой праздник, имеет какую-то сопровождающую часть. Скажем, где-то там крещение или там на Рождество елочка. Нужно понимать, что это не самые главные вещи, совсем даже не главные. Главное все-таки это наша вот молитва. Я думаю, что прежде всего христианам нужно на это внимание обращать, на духовную составляющую, а не на то, что вот вокруг находится.
2: Довольно часто поиск корней истории сопровождается желанием возродить какие-то старинные обычаи. Та же самая Масленица, тот же самый Иван Купала, гадания на святки, ну и много еще чего. Многие искренне считают, что это вот наше родное, да, русское, там, российское, традиционное. Но церковь как-то не поддерживает эти начинания. Почему? Вот только ли в догматике тут дело?
3: Как правило, я вот заметил, что больше всего интересуются этими вещами люди, по-настоящему далекие от христианской веры. Я вот даже такую вещь замечаю странную. Вот бываю на отпевании, на похоронах, и там раздают свечи, и больше всего суетятся со свечами люди те, которые потом, что называется, лоб не перекрестят. Люди верующие, они как-то к этому спокойно относятся, не суетятся. Сказали им зажечь свечи, зажгли, потушили. А здесь какая-то такая суета вокруг всего этого второстепенного происходит. И замечаю, что, ну, так как люди не знают, что делать, а здесь самые простые какие-то вещи им доступны, понятны, и они согласны их принять, то вот они, допустим, их исполняют. Ну, я не думаю, что так уж прямо что-то ужасное во всех вот этих попытках возрождения каких-то обрядов, обычаев. Но просто нужно разделять, нужно понимать, христианская ведь церковь, она как бы подминала под себя постоянно язычество. Даже взять нашу Радоницу, знаменитый такой день, когда люди приходят на кладбище, ведь во всех учебниках говорится, что когда-то были тризны языческие, когда язычники шли на могилы, а вот у нас здесь, в наших районах. И поэтому церковь просто как бы накрыла сверху все эти обычаи и сделала этот день родительским днем. Вот. И я думаю, что вот если мы будем как-то, что ли, разделять вот то, что вот чисто народное, уже в прошлом где-то находящееся, и не воспринимать его как, ну, часть христианской веры, что ли, я бы так сказал. Вот тут самое главное — разделить христианская вера и какие-то народные обычаи и традиции. Ну и ладно, там на Масленицу что-нибудь там делают, поджигают вот эти все вещи, еще какие-то. Да, в народе все это делали в старину, но тогда это было, между прочим, как-то естественно. Ведь представляете, это же все шло от поколения к поколению. Потом связь прервалась, и сейчас идет попытка восстановить это искусственным образом. Но это совершенно не то понимание уже людей всех этих событий и обычаев. И поэтому я большой опасности в этом не вижу. Потому что вот у нас ведь, смотрите, сначала возрождали мы, скажем так, прививали всякие восточные или западные штучки. Это вот различные годы по китайскому или какому там календарю, там животные различные. Это вот так называемый День Святого Валентина и прочие-прочие вещи. То есть сейчас стали больше, что ли, прививать вот наши традиционные какие-то вещи. Ну, думаю, что ничего тут такого ужасного нет. Если только вот мы будем действительно разделять христианскую веру и понимать, что вот то, что делают различные реконструкторы и прочие люди, это все-таки отголосок той эпохи, на которую можно посмотреть. Потому что так вот даже исторически интересно, мне вот всегда бывает, вот как бы на лет на 100, на 150 лучше, или на 200, очутиться в той эпохе, хотя бы посмотреть, как люди жили, чем люди жили, что они делали в те или иные дни. Ну вот это вот, я думаю, что такая вот как бы больше театральность, чтобы присутствовала во всем, чтобы мы понимали, что это только воспроизведение, но не живая жизнь.
2: Какие есть критерии, чтобы разграничить традиции и язычество? Вот какие самые простые вопросы можно себе задать, на них ответить и понять, где заканчивается традиция и начинается уже поклонение каким-то языческим традициям?
3: Как правило, можно это все разделить одним вопросом. Какой смысл в этом вы видите? И, как правило, языческие какие-то обычаи у нас, если люди так серьезно их воспринимают, но они не могут зачастую ничего объяснить. Ну, так принято, так делали. Но если человек скажет, что да, вот была такая традиция, и мы просто хотим ее, ну, как бы показать людям и самим на нее посмотреть со стороны. В этом смысл видим. Не в том, что в ней что-то содержится, а в том, чтобы просто ее изобразить без всякого, как говорится, смысла, как какой-то исторический такой кусок восстановить человеческой нашей жизни. Но если люди вот действительно серьезно думают, что какой-то смысл в этих вот обрядах существует, то вряд ли они могут его объяснить. По крайней мере, объяснения бывают самые странные. Ну вот вспомню, сталкивался, когда опускает гроб, скажем, в могилу, то и сейчас, наверное, такое есть, начинают кидать деньги, монеты в основном, только так просто перед глазами такая куча денег сыплется. Я спрашиваю, зачем? Говорят, мы землю выкупаем. У кого землю выкупают, чего землю выкупают, вот, ничего не понятно. То есть ответы какие-то такие очень туманные раздаются. Вот я думаю, что вот такой критерий может быть, если именно всматриваться в то, как люди относятся. Одно дело, когда мы просто восстановили какую-то вещь, как исторический памятник, а другое дело, мы пытаемся его приспособить к нашей жизни, но он уже перестал работать.
2: То есть проблема не в самом действии, а именно во внутреннем намерении, вот в том, зачем мы что-то делаем.
3: Да, конечно. И в этом весь смысл, наверное, заключается. Если люди действительно... Ну, чаще всего ведь такие вещи делаются вообще бездумно. Вот начинают, вот какие-то традиции появляются. Я знаю, что вот на мосту у нас в Екатеринбурге замки принято вешать. Ну, и в других местах новобрачными. И все, все мосты, все вешано замками. Зачем, спрашивается? Ну, ладно, ничего такого ужасного в этом я не вижу. Но просто какая-то как повальная, как чума такая захватывает молодоженов, и все они уже без замков уже обойтись не могут. Да, вот еще один критерий. Можно без этого обойтись. Вот я бы так сказал. Да, не будем вешать замки. Жалко замок. Вот. Ладно, не будем. Нет, надо обязательно повешать. Все вешают. А иначе брака счастливого не будет. Иначе все плохо обернется. Поэтому надо обязательно вешать. Вот еще один такой можно критерий найти. Необязательность этого всего.
2: Вот давайте теперь конкретно по некоторым суевериям пройдемся в очередной раз. Вот, например, там привязывание ленточек на деревья. Это такой для многих красивый обряд на желание.
3: Ну, если человек в это не верит, так, пожалуйста, я вот знаю, за рубежом существует... обычай деньги в фонтан кидать в Италии. Ну, кинул, да и ладно, не жалко какой-то там, допустим, монеты. Ну, ты же не думаешь, что действительно это все сработает. Ну, привязали. Она ведь, насколько я знаю, ленточки эти привязывали на священные деревья, потому что в старину были священные различные дубравы, и там происходили различные ритуалы языческие, поклонение происходило, и люди в это искренне верили, что это все работает. Ну, а если так вот просто туристы, всем туристам раздали по ленточке, привяжите, ну, так они ради смеха, что ли, сделают это, и никаких последствий от этого не ожидают совершенно. Вот, поэтому Тут именно, опять же, все идет к внутреннему такому человеку, убеждению человека. Но, к сожалению, есть люди очень мнительные. До сих пор существуют те, которые, ну, как вот в детстве, помню, было: правой ногой запнешься, к счастью, левой ногой запнулся, к несчастью. Ну и куча всяких таких различных примет. Вот эти все вещи, они ограничивают человеческую свободу. Я вот знаю таких людей, которые и на кладбище, и в каких-то других местах, надо обязательно вот это сделать. Таким образом люди, ну как бы себя, во-первых, это все порождает другие страхи различные, а во-вторых, оно ограничивает человеческую свободу. Человек становится каким бы заложником вот этих всех ритуалов, обрядов, каких-то примет. Как правило, человек становится подозрительным. Вот, что на него кто-то посмотрел. У нас ведь такое есть понятие сглазить. То есть посмотрели, сглазили, что-то сделал, это называется еще. Вот кто, то есть в это углубляться не надо, потому что вот так у человека мозг устроен. Если он считает, что какая-то вещь вот из этих работает, то он начнет последовательно набирать кучу всяких примет, обычаев, каких-то традиций, хороших, плохих, нужных, ненужных, полезных, вредных. И они уже становятся его руководителем. Они уже, тут уже дело пахнет психологом, пожалуй. Потому что здесь уже человек на этом зациклился, и мозг у него работает вот в этом направлении. Поэтому с такими вещами, я думаю, нужно, конечно, быть более осторожными.
2: Про культ намоленных предметов вне контекста веры тоже надо сказать. Есть у нас в церкви так называемые намоленные иконы, когда люди верят, что какой-то конкретный образ, какая-то конкретная икона лучше, чем другой, сильнее, что ли, быстрее защитит, ответит на молитвы. Если точно вот перед ним помолиться, то все исполнится. Иногда ради этого даже за сотни километров от дома едут. И вот этот вот сам принцип, он переносится часто и на другие предметы, которые мы храним дома, на удачу, ну или еще на какие-то жизненные случаи. Нитки на руку повязать из той же серии.
3: Да, обереги различные. Это называлось оберег всегда традиционно. То, что человек должен защищать, оберегать и так далее. Ну, я не думаю, что вот, конечно же, людей немало верующих и искренне верующих полагают, что вот какая-то святыня, она способна все сохранить, все сберечь сама по себе, конечно же, не без, как бы даже без помощи Божией. Потому что у нас вот это тонкая грань, всегда ее легко перейти. Я вот помню, как-то издавали книги, а книга посвящена акафист иконе, ну не помню, казанской, акафист иконе. Но не может быть акафист иконе. Акафист может быть Пресвятой Богородицы в честь иконы ее казанская. А издатели этой книги, они как бы вот эту ошибку не заметили и напечатали акафист иконе, то есть не Богородицы. Вроде бы, ну, незначительная ошибка, но смотрите, какой сдвиг ведь происходит. То есть мы... Нам что говорит нам вероучение? О том, что мы от образа должны переноситься к первообразу. А здесь, получается, первообраз вообще исчезает. То есть остается только образ. И поэтому, конечно же, это может быть не такой уж ужасный такой сдвиг. Но все ж таки хотелось бы, чтобы в христианстве было больше целостности, как говорят богословы, христоцентричности. То есть самое главное, чтобы было на первом месте, а остальное уже все где-то занималось свои положенные места, а если лишнее что-то, так оно вообще удалялось. Вообще, конечно же, вокруг различных святынь немало и суеверий, людей даже далеких от веры, допустим, спрашивают: вот крестик на земле нашли, что с ним делать сейчас? С перепугу несут его в церковь, потому что нашли на дороге крест. Вроде бы казалось, святыню нашли, надо обрадоваться, приложиться, дома повешать возле иконочки. Нет, люди пугаются креста найденного. Вот. Или, допустим, не знает, человек ушел из жизни, скончался, тоже у него на теле крестик, не знает, куда его девать, этот крестик. Ну, оставлять его у себя они боятся. Это же человек умер, он его носил, этот крестик. Значит, крестик какой-то может быть нехороший. Может, какие-то несчастья принести. Вот, и тоже приносят в церковь. Говорят, вот заберите, пожалуйста, мы боимся. Ну, примерно так вот, в таком духе. Смешно ведь, правда? Как может крест, на котором изображен Спаситель, Господь Иисус Христос, приносить какие-то дурные вещи? Вот так вот, то есть для верующих это в одну сторону бывает крен, для людей суеверующих, суеверных, в другую сторону крен получается. Поэтому всегда нужно какую-то центральную такую дорогу держать, чтобы и это делать, и того не оставлять, как нам Священное Писание советует.
2: Вот о том, как не надо, мы поговорили. Давайте теперь пару слов в конце программы скажем о том, как надо.
3: Ну, я думаю, что вот, во-первых, нужно делать то, что самое главное – христианину, а на остальное уже просто смотреть как на то, что прилагается, и смотреть, и вот сама наша христианская жизнь, она подскажет, нужно мне это или не нужно. Нужно мне, допустим, вот поехали люди куда-то в паломничество, привозят и священнику зачастую всяких бутылочек с маслами, каких-то, в общем, таких святынек, просто кучу привозят, что называется. Вот. И иногда думаешь, может, люди там и не молились вовсе, только ходили и собирали все эти святыни, этим занимались. А если бы вот человек зашел вот в храм, где святыня, помолился в этом храме, и, может быть, у него просто потребность отпала, вот такая, он посчитал, что всю полноту он исполнил, брать там какие-то предметы и вещи с собой еще куда-то. Вот. Я думаю, что вот если мы живем такой полной христианской жизнью, достаточно насыщенной, то для другого уже места лишнего, для лишнего места может и не остаться. Вот так вот, я думаю, нужно к добрым вещам относиться, к традициям. Если человек вот пришел после службы на Рождество там, или, допустим, на какой-то праздник, то на какие-то там гуляния пойти, на какие-то мероприятия, у него просто нету желания, и все. Зачем? Вся полнота как бы в нем содержится. Вот я думаю, что вот это и будет критерием, как нужно правильно относиться к традициям и к святыням.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья.

В городе Прокопьевск Кемеровской области при Центре помощи детям с детьми «Спаси жизнь» откроется кризисная квартира. В ней смогут проживать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации, а также семьи выпускников детских домов и одинокие беременные женщины. В квартире одновременно смогут проживать две семьи. Специалисты центра уже оказывают психологическую, юридическую и социальную поддержку родителям и детям, в частности, выдают продукты, одежду, помогают адресно. Средства, выделенные синодальным отделом по благотворительности, направлены на ремонт помещений, которые предоставила центру местная администрация. Напомню, Центр помощи семьям с детьми «Спаси жизнь» действует с 2019 года, а сотрудники центра поддерживают беременных женщин, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Так, более 250 детей родились благодаря помощи центра. С 2024 года в кровные семьи вернулись 15 детей. Ну и к другим новостям выпуска. В Омске частную клинику оштрафовали за подпольный аборт. Коммерческую клинику «Ассоль» привели к административной ответственности за проведение медикаментозного детоубийства без лицензии на проведение абортов в условиях дневного стационара. К сожалению, штраф составил всего 4000 рублей. С большей долей вероятности коммерсанты оплатят этот штраф и продолжат производить подпольные аборты, которыми пугают сторонники. Их сохранение в качестве инструмента контроля над рождаемостью и репродуктивного здоровья, сказал отец Федор Лукьянов. Напомню, что уже больше 50% частных клиник России отказались от лицензии на аборты. В 17 регионах России эта сфера полностью перешла под государственный контроль, где выстроена система мер поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора. В 31 регионе более трети частных клиник отказались от абортов. Движение за отказ от абортов в частных клиниках приобрело всероссийский характер. Африканские студенты приняли участие в восстановлении Казанского храма села Богослово Московской области. Этим летом стройотряд, организованный русско-китайским культурным центром «Жар-птица», вновь принял участие в восстановлении храма Казанской иконы Божьей Матери села Богослово городского округа Щелково Московской области. В числе добровольцев были студенты Московской духовной академии и Томской духовной семинарии из Кении и Камеруна. Участники стройотряда благоустраивали территорию храма, покрасили старинные врата с северной стороны храма, высадили деревья, цветы и кустарники. Также удалось сделать много работ по росписи храма. Кроме того, африканские семинаристы помогли заново проложить инженерные сети, включая теплотрассы и линии электропередач. За время участия в стройотряде ребята молились за богослужениями, помогали в качестве алтарников, чтецов и певчих. Состоялось и множество паломнических поездок. Студенты посетили Николо-Сольбинский монастырь, храм Блаженной Ксении Петербургской в Медвежьих озерах, Николо-Бюрликовскую пустынь, Стефано-Махрический монастырь и другие святыни. Ну и последнее сообщение выпуска. Уникальной утраченной церкви-колокольне Снятогорского монастыря посвятили выставку в Пскове. В Пскове проходит выставка об утраченном памятнике церковного зодчества – колокольне с церковью Вознесения Господня Снятогорского монастыря. Эта экспозиция является пятым комплексом масштабной выставки под названием «Невосстановленные памятники Пскова», которая знакомит с погибшими во время Великой Отечественной войны средневековыми памятниками архитектуры, в том числе храмами. Основными экспонантами тематического блока стали редкие документы начала XVIII века Снятогорского монастыря из музейного фонда обители. Например, восьмиконечный напрестольный крест 1603 года из монастыря, покрытый изящным сканым орнаментом, а также копия на холсте иконы 17 века Вознесения и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника. Рождества Богородицы и Снятогорский монастырь был основан в 13 веке на правом берегу реки Великая, на Снятной горе. Название горы и стоящего на ней монастыря происходит от снетка – озорной рыбки, заплывающей весной на нерест из Псково-Чудского озера в Великую. В 1299 году монастырь разорили и сожгли ливонские рыцари. При этом насельники обители погибли. Однако уже вскоре монастырь был восстановлен. В 1309-1310 годах при игумене Иове в нем возвели каменную церковь Рождества Богородицы. Храм Вознесения Господня с колокольней над ним, о которых рассказывает выставка, был построен чуть позже, в 1526-1527 годах. Для этого храма был отлит специально большой колокол. Также этот храм присутствует на одном из клейм житийной иконы преподобного Саввы Крыпецкого, который начинал свое монашеское служение именно в этой обители. По своей композиции церковь-колокольня Снятогорский столб восходит к колокольне Ивана Великого в Московском Кремле. К сожалению, 20 век –

стал драматической развязкой истории существования уникальной церкви-колокольни. В августе 1921 года монастырь отдали под дом отдыха для рабочих и служащих завода «Пролетарий», а в конце 20-х при снятии колоколов разрушили часть кровли колокольни и разбили большой древний колокол. По предложению администрации дома отдыха в 1934 году колокольня была разобрана до нижних ярусов. В 1941-44 территорию бывшей обители занимал штаб группы армий «Север» немецко-фашистских захватчиков. Остатки церкви колокольни были приспособлены под гаражи. При отступлении фашисты взорвали уцелевшие ярусы Снитогорского столпа. Специально для выставки ее партнеры предоставили электронные образы предметов, фотографий, документов, чертежей, которые использованы в оформлении выставочного пространства. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомы и неведомые, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от всей души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторг мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, через Идифума, Псалом Асафа, Псалом 76. «Громко воззвал я ко Господу, громко воззвал я к Богу, и внял Он мне. В день скорби моей я искал Бога, руки мои простирал к Нему ночью, и не обманулся в надежде своей, но отвергала утешение душа моя. Я поминал Бога и радовался, погружался в размышления и впадал в малодушие дух мой. Не смыкал я глаз ночью, когда сменялась стража, был я в смятении и хранил молчание. Помышлял я о днях древних, годы минувшие вспоминал и назидался. Ночью в сердце моем размышлял я и пытался познать дух мой. Уже ли навеки отринет нас Господь, перестанет благоволить к нам? Или вконец лишит нас милости своей? Или замолкло слово Его, звучавшее из рода в род? Уже ли не захочет помиловать нас Бог? Или прекратит Он в гневе Своем щедроты Свои? И сказал я, ныне начал я разуметь, свершает изменения десница Всевышнего. Я вспомнил о делах Господних, вспомню чудеса Твои от дней древних, и поучаться буду всеми деяниями Твоими, и о соделанном Тобой размышлять. Боже, исполнен святости путь Твой, где есть Бог, столь великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил народу силу Твою, избавил десницей Твоею народ Твой, сынов Иакова, сынов Иосифа. Узрели Тебя воды, Боже, узрели Тебя воды и устрашились. Содрогнулись бездны, восшумели воды великие, возгремели облака, и стрелы Твои разящие летят. Раскаты грома Твоего огласили небосвод, осветили молнии Твои вселенную, поколебалась и вострепетала земля. В море пути Твои, и стези Твои на водах многих, и следов Твоих никто не узрит. Направлял Ты, словно овец, народ Твой рукою Моисеевой и Аароновой». В наставление Асафа. Псалом 77. «Внемли, народ мой, закону моему, преклони ухо твое к словам уст моих. Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира, то, что слышали мы и познали, что отцы наши поведали нам. Не утаится от потомков их, возвещу славу Господню, силу Его и чудеса, сотворенные им. Даровал Он откровение Иакову, закон положил Израилю, заповедав отцам нашим передать его сыновьям своим. Да познают потомки сыновья, еще не рожденные, и возрастут они, и поведают также сынам своим. Да возложат на Бога упование свое, и не забудут деяний Божьих, исполнять будут заповеди Его. Да не будут, подобно отцам их, родом строптивым и дерзким, родом, что не сохранил правды в сердце своем и не был верен Богу духом своим. Сыны Ефремовы, что напрягают луки и стреляют, обратились в бегство в день битвы. Не сохранили они завета Божия, не захотели соблюдать закон Его, и забыли благодеяние Его и чудеса Его, что явил Он им. Чудеса, что сотворил Он пред отцами их на земле египетской, на поле Таниос. Разверз Он море, и как по суше провел их, остановил воды, собрав их, словно в мехи. И облако Его вело их днем, и всю ночь вел их столб огненный. Расторг Он камень в пустыне и напоил их точно из бездны великой, и источил воду из камня, и извел потоки водные. Но продолжали они согрешать пред Ним, оскорбляли Всевышнего в пустыне безводной, искушали Бога в сердцах своих, и спрашивая пищи, угодно им. И клеветали они на Бога и говорили: «Разве может Бог даровать нам трапезу в пустыне, хотя ударил Моисей по камню, и потекли воды, и разлились потоки? Но разве может Бог дать хлеб или даровать трапезу народу своему?» Услышал Господь и воззрел на них, и возгорелся гнев на Иакова, и злился гнев на Израиля. Ибо не веровали они Богу и не ждали от Него спасения. И свыше повелел Он облакам, и отверз Он врата небес, и обильно, как дождь, послал им манну в пищу, хлеб небесный даровал им. Хлеб ангельский вкушал человек, насытились они пищей. Поднял Господь ветер южный, и навел силою Своею ветер юго-западный, и обильно, как дождь, послал им пищу мясную, будто песок морской птиц пернатых. И падали они среди стана их, вокруг шатров их, и люди ели их и присытились. Он исполнил желание их. Получили они желанное, но была еще пища в устах у них, когда разразился гнев Божий над ними и убил многих из них, и Господь низверг знатных Израиля. Но они продолжали грешить и не уверовали в чудеса Его. Исчезали в суете дни их, и быстро проходили годы их. Когда убивал Он их, тогда искали Его, обращались к Богу и уже с утра взывали к Нему и вспоминали, что Бог — податель помощи, Всевышний — избавитель их. И говорили о любви к Нему устами своими, языком своим лгали Ему, сердце же их не было правдиво пред Ним, и не были они верны завету Его. Но Он, милостивый, очищал их от грехов и не губил их, много раз отвращал от них ярость свою, умеряя пламя гнева своего. И помнил он, что они только плоть, что душа из них выйдет и не вернется. Сколько раз оскорбляли его в пустыне, вызывали гнев его в земле безводной. То обращались они к Богу, то испытывали его, святого Израилева оскорбляли. И позабыли деяния рук его, свершенные в день, когда избавил он их от руки угнетателя. Как явил он в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Таниос, обратил он в кровь реки египтян и источники их, лишив их питья. Послал на египтян пёсьих мух, и жалили они их, послал жаб, и вредили они им, и предал ядовитой росе плоды их и нивы их саранче, побил градом виноград их и смоковницы их морозом, истребил градом скот их, а имущество их огнем. Обрушил на них гнев ярый свой, ярость, гнев и скорбь, ниспослав на землю ангелов грозных. Проложил путь гневу своему и не пощадил душ их, и навел мор на стада их, и поразил первенцев всего живого в земле египетской, начатки трудов людских в селениях хамовых. И поднял, словно овец, народ свой, и повел его, словно стадо, в пустыне, и направлял их надежно, и не убоялись они, а врагов их покрыло море, и возвел их на гору святыни своей, на гору, что стяжала десница его, и изгнал от лица Израиля народы, и по жребию раздал им землю их, размежевав ее, и поселил в их жилищах колено Израилевы. Но искушали и оскорбляли они Бога Всевышнего, и откровений Его не хранили, и отвратились они, отступили от Бога, подобно отцам своим, стали негодными, как треснувший лук, и прогневали Его на холмах, поклоняясь идолам, оскорбили Его. Услышал Бог и гневно воззрел, и унизил Он Израиль, и отверг Он скинию Силомскую, жилище, где обитал Он среди народа, и отдал в плен силу их и красу их в руки врагов, и предал мечу народ свой, и достояние свое презрел. Юноши их истребил огонь, погибли девы их и не оплаканы были, священники их пали от меча, и некому стало оплакивать вдов. Но восстал, словно ото сна, Господь, будто властелин шумный от вина, и обратил врагов своих вспять, поношению вечному предал их, и отверг жилище Иосифа, и колено Ефремова не избрал. Избрал он колено Иудова, гору Сион, возлюбленную им, и сделал неприступным, как логово единорога, святилище свое, на земле основал его навеки, и избрал Давида, раба своего, взял его от пастбищ овчих, от стад овчих взял его пасти Иакова, раба своего, и Израиль, достояние свое, и пас их Давид в незлобе и сердце своего, и рукою своею мудро направлял их». Псалом Асафа, Псалом 78. «Боже, пришли язычники во владения Твои, осквернили храм Твой святой, сделали Иерусалим подобным хранилищу овощей, бросили трупы врагов Твоих на съедение птицам небесным, тела праведников Твоих на растерзание зверям земным, пролили кровь их, как воду у стен Иерусалима, и некому было их погребать». Стали нас поносить соседи наши, предали нас позору и поруганию, живущие окрест нас. Доколе, Господи, гневаться будешь на нас, доколе палить будет нас, словно огонь кара Твоя. Излей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царство, где имени Твоего не призывают, ибо терзали они Иакова, и земли его опустошали. Не помяни наших былых беззаконий, поспеши явить нам щедроты Твои, Господи, ибо мы вконец обнищали. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, во славу имени Твоего. Господи, избавь нас от грехов наших и очисти нас во имя Твое. Да не скажут язычники, где их Бог, и да совершится пред очами нашими отмщение народом за пролитую кровь рабов Твоих, да вознесутся к Тебе стенания узников. Поддержи могучей десницей Твоею сыновей отцов умерщвленных. Отплати соседям нашим семикратно за поношения, какими поносили они Тебя, Господи. А мы, народ Твой и овцы пастбища Твоего, восхвалим Тебя, Боже, вовеки, из рода в род возвестим славу Твою. В конец об имеющих измениться. Откровение Асафа, Псалом 79. «Пастырь Израиля, внемли нам! Ты, что ведешь Иосифа точно овцу, и летишь на херувимах, явись! Пред Ефремом и Вениамином и Манассией яви силу Твою и приди спасти нас! Боже, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего и спасемся! Господи, Боже сил, доколе в гневе отвергать будешь молитву рабов Твоих? Напитаешь Ты нас точно хлебом слезами, напоишь слезами нас вдоволь. Из-за нас пререкаются соседи наши, и враги наши позорят нас. Господи Боже сил, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего, и спасемся. Виноград Ты перенес из Египта, изгнал язычников и насадил его». Путь расчистил пред ним, и посадил корни его, и заполнил он землю. Легла на горы тень его, и ветви его выше кедров божьих. Ты простер побеги его до моря, и до рек отрасли его. Для чего поверг ты на землю ограду его? И вот обрывает его всяк мимо идущий, истребляет его вепрь лесной, зверь пустынный поедает его. Боже сил, обрати к нам взор, воззрись с небес, взгляни и посети виноградник твой. И восстанови насажденной десницей твоей, и воззри на сына человеческого, которому даровал ты силу твою. Сожжен огнем, и весь разрыт виноградник. Наказанные тобою погибнут люди. Да будет простерта рука твоя над мужем, хранимым десницей твоей, над сыном человеческим, которому даровал ты силу твою. И не отступим мы от тебя. Верни нам жизнь, и мы призовем имя твое. Господи Боже сил, возврати нам милость твою, яви нам сияние лица твоего, и спасемся. В конец, о точилах. Псалом Асафа, Псалом 80. Радостно пойте Богу, подателю помощи, восклицайте Богу Яковлеву. Воспойте псалом и возьмите тимпан, сладкозвучную псалтирь и гусли. Вострубите в новолуние трубою, в торжественный день праздника вашего. Ибо таково повеление Израилю, приговор Бога Яковлева. Откровение даровал он Иосифу, когда тот покидал землю египетскую. Там слышал он язык, ранее ему неведомый. Снял он бремя с хребта его, когда руки его насыпали землю в корзину. В скорби призвал ты меня, и избавил я тебя, услышал тебя в таинственной буре, испытал тебя у источников во время раздоров. Внимай, народ мой, я свидетельствую тебе, Израиль, слушай меня. Да не будет у тебя Бога нового, да не поклонишься Богу чужому, ибо я, Господь твой, я вывел тебя из земли египетской. Отверзи уста твои и вложу в них слово мое. Но не послушал народ мой глаза моего. Израиль не внял мне, и дал я им волю следовать желаниям сердец их, да пойдут они путями своими. Если бы народ мой слушался меня, если бы Израиль держался путей моих, немедля смирил бы я врагов его, и на оскорбителей его наложил бы руку мою. Враги Господни обманулись бы, а благоденствие народа моего длилось бы вечно. И я напитал бы его тучной пшеницей, и мед из камня источил бы ему.
3: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Здравствуйте. Первая новость из Североуральска. Прихожане этого города помогли детям сотрудников собраться к школе. В преддверии нового

0: по сбору детей в школу, а проявление настоящей заботы о семьях и знак того, что на приходят, ценят и берегут своих людей. Настоятель Североуральского храма иерей Андрей Волосников в преддверии 1 сентября желает детям своих сотрудников успехов в постижении знаний и плодотворного, интересного и радостного учебного года. Ну и следующее сообщение выпуска. Оно из Екатеринбурга. Там на одном из приходских полей состоялся молодежный футбольный матч. На территории прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга провели футбольный турнир, посвященный святому Илье Муромцу. В нем приняли участие ребята из школы номер 79 и молодежь Богородицы Владимирского храма. Несмотря на небольшое количество участников, соревнования проходили энергично и весело. По словам участников, турнир был наполнен яркими эмоциями, захватывающими голами и незабываемыми моментами. Как говорят участники, игра пролетела настолько быстро, что после финального свистка захотелось продолжать играть. И подчеркивают, что главной легендой матча стал Андрей Коньков. Именно он забил решающий мяч в игре. Для одной из участниц Веры Соловьевой спорт – это прежде всего преодоление себя. Футбол она ценит за эмоции и возможность отлично провести время с друзьями. Самое заманчивое для нее в футболе – это те эмоции, которые переживаешь прямо во время игры. А вот гости из школы номер 179 Георгий и Тан рассказали, что принимают участие в подобных соревнованиях Богородица Владимирского прихода не в первый раз, и что настрой у них был исключительно боевой. Местами матч превращался в настоящую мясорубку, но от этого было только круче. В футбол ребята играют с детства и просто получают от этого позитивные эмоции. В игре их привлекает атмосфера и командный дух, а самым запоминающимся моментом стала серия пенальти. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Двадцать второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
1: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим знакомиться с выставкой под названием «Чемоданное настроение», которая открыта в Музее истории Екатеринбурга.
2: На связи с нашей студией Светлана Булатова, куратор этой выставки. Светлана, добрый день.
3: Добрый день.
2: Итак, мы в прошлых программах рассказали, как организовывалась выставка. Про агентство «Спутник» мы тоже поговорили, которое одним из первых занималось организацией выездов наших сограждан за границу. Теперь давайте поговорим о том, как проходила сама поездка, когда люди уже сели в самолет и полетели.
3: Сели в самолет, полетели и прилетели. Мы переносимся в условную транзитную зону нашей выставки. После того, как мы прошли все эти круги согласований, подали заявку, нас рассмотрели все комиссии, поставили свои одобрительные визы, мы получили заветный загранпаспорт, мы собрали нужную сумму на поездку, мы прошли через это жесткое сито. И вот мы, наконец, накануне своего замечательного путешествия переносимся в эту транзитную зону. Мы воссоздали салон самолета, можно присесть в кресло, посмотреть в некий иллюминатор. И тут же у нас присутствует большая мультимедийная стена, проекция с картой. И на этой карте вспыхивают огонечки, которые отмечают те страны, которые последовательно открывались для уральцев и для свердловчан благодаря развивающемуся международному туризму, начиная с 1955-56 года, когда случились первые поездки в Венгрию, в ГДР, которые мы уже говорили и вспоминали. География эта с каждым годом расширялась фактически. Никаких невозможных направлений не существовало, вплоть до Австралии, до Новой Зеландии. В ходе морских путешествий и круизов добирались наши сограждане. Понятно, что преобладали путешествия в первую очередь страны Восточной Европы и на Кубу. Они занимались значительную часть всех поездок. И если мы будем пытаться в процентном соотношении какую-то закономерность выводить, то в КАП страны приходилось не более 15% от всего числа этих зарубежных путешествий. Действительно проще было собрать группу в Польшу или Болгарию с логистической точки зрения, с организационной. При этом желающих поехать в КАП-страны всегда было кратно больше, а возможностей, соответственно, меньше. И все мы помним знаменитую эту поговорку «Курица не птица, Болгария не за границ». Хотелось, конечно, прорваться подальше страждущим, в частности, в Югославию. Здесь интересная закономерность. Формально у нас Югославия к КАП-странам не одно, но в ту же Финляндию, например, попасть было значительно проще в силу каких-то устоявшихся отношений между двумя странами, налаженные существовали транзитные потоки, в Финляндию ездили регулярно, и по деньгам это было более-менее подъемно, нежели, например, прорваться в Югославию. Но если вам это удавалось, все, счастье и радость не было им пределом. При этом нужно понимать, что, например, стоимость поездки тоже менялась в зависимости от того, куда вы едете. Если вы среднестатистический советский инженер, у вас там оклад от 120 рублей, то вы совершенно спокойно можете себе позволить путевку и в Болгарию, и в Венгрию, и в Чехословакию, и даже в Финляндию. 150 рублей примерно составляла стоимость такого путешествия. В Югославию уже больше, там до 200 рублей. Дальше кратно-кратно увеличивается, чем дальше вы пытаетесь забраться. И, например, путешествие в Австралию обошлось бы вам 750 рублей. Ну, астрономическая сумма. Тут нужно сказать, существовали меры поддержки от государства и каким-то там студентам, комсомольцам, особо отличившимся, мы уже вспоминали, могли выдать эту путевку в качестве какого-то вот поощрения, а могли просубсидировать и компенсировать часть такой поездки. Интересно, что случались эпизоды, когда группа не набиралась. Открывается направление, выделяется квота, квоты все нужно в обязательном порядке заполнить, а желающих поехать там в какую-то новую экзотическую страну нет. И вот, например, сотрудники «Спутника» вспоминают, что так однажды произошло с вьетнамским направлением. Набиралась группа, ее нужно было в срочном порядке сформировать, а понимания о том, как эту страну преподносить, рекламировать, не было. Путешественники потенциальные не отозвались. И в итоге группа поехала практически целиком набранной из числа сотрудников самого «Спутника», которые вот в качестве таких пионеров и разведчиков отправились осваивать это новое экзотическое направление. Еще один нюанс, раз мы заговорили о делах денежных и меркантильных, даже если у вас есть искомая сумма, вы можете себе позволить путешествие, тут же имеет место валюта, валютные отношения, вам нужно ваши рубли превратить в местные марки, кроны и доллары. Ну, с технической точки зрения вы сдавали, там, когда группа формировалась условно в Москве, руководителю группы или даже раньше у себя в городе Свердловске, искомую сумму в рублях, и уже въехав в страну, цель вашего путешествия, вы получали по местному обменному пункту ту же самую сумму в местной валюте. Но и тут существовала градация. Если, например, при поездке в соцстрану вы ехали вполне себе с подъемной суммой, на которую можно было развернуться и купить себе хоть сервиз, хоть дублен, в конце концов, когда вы ехали в кап-страну, тут пространство для маневров сужалось, путешественники вспоминают, что сумма варьировалась там условно от 15 до 30 долларов. И что это себе позволить на эти деньги, ну, было трудно представимо, нужно было варьировать. Например, есть у нас рассказ одного из респондентов, который впервые в первое свое путешествие отправился в Италию. Так, вот всех правил, обычно ты в соцстрану ехал, тут он был активист, общественник, студент, ему позволили. Он отправился в Италию в составе группы, и вот в самый ответственный момент у них была какая-то обменная встреча с мэром местного города, он обнаруживает, что у него пришла в негодность его выходная белая рубаха, ему нужно ее оперативно заменить. И он идет с этими 25 тысячами лир итальянских, что вот в переводе составляет примерно те самые 15 долларов, и обнаруживает, что ни одну приличную рубаху за эти деньги он себе позволить не может. В общем, как-то привел в чувство, реанимировал свою собственную, а эти деньги сохранил для того, чтобы как-то ими оперировать. Поэтому тут наши путешественники пускались на разные ухищрения. Мы об этом тоже отчасти рассказываем на нашей выставке. У нас есть такая витрина, закрывающийся чемоданчик, где показывают те продукты, предметы, которые везли на продажу и на обмен. Какие-то легально, какие-то под полой. Если бы вас поймали за руку, то, конечно, вообще это было чревато определенными последствиями. Но, в частности, можно было легально вывозить алкоголь, водку от одной из двух бутылок и выменивать их или продавать, тем самым свой оборотный капитал всячески повышать. Ну и разные свидетельства нам встречались в разговорах с респондентами, в том числе, например, за границей пользовались успехом наши натуральные ткани, как ни странно. То есть можно было вывести отрез ткани, продать, и там очень большим спросом пользовались наш лен и другие материи. В то же время наши модницы увозили в качестве сувенира из таких путешествий синтетические ткани, которых здесь было днем с огнем не сыскать в определенный момент. Кто-то вез на продажу технические какие-то приборы, типа наших хороших фотоаппаратов. Кто-то был вооружен папиросами, сигаретами. Тоже нам встречались эпизоды, когда во время он идет на местный рынок, пытается купить дубленку, ему не хватает денег, и он кладет сверху еще пачку сигарет, и ему эту заветную дубленку отдает. Ну, в общем, очень долго я, собственно, зачем в первую очередь все отправлялись в путешествие. И тут у нас на выставке, наверное, самая зрелищная, самая интересная часть. Это такой туннель, проволочный каркас, и он сплошь усеян фотографиями, сувенирами, которые привозились из поездок, воспоминаниями. И, собственно, здесь в большом количестве присутствуют те самые чемоданы раскрытые, которые визуализируют главную метафору нашей выставки. Чемоданное настроение там в том числе сложены все эти памятные вещицы, нейлоновые рубахи, которые везлись из Англии, предположим, и дневники путешественников. И здесь мы, чтобы как-то ориентировать на местности нашего туриста и нашего зрителя, предусмотрели логистические таблички, которые обозначают ту или иную страну. Вот вы в Англии, вот вы перенеслись во Францию, вот вы уже оказались в Чехословакии. И в каждом этом блоке присутствуют свои воспоминания, свои отсылки, свои артефакты, которые мы собирали, общаясь как раз с нашими свердловскими, уральскими туристами. Много разных впечатлений поездок, например, памятные впечатления поездки в Карловы Вары, в Чехии, где турист восхищенно наблюдал, как в соленый источник погружается живая роза, а потом выходит уже в качестве такого каменного изваяния. Или впечатления нашей туристки о поездке во Францию. Тут романтическая линия, естественным образом, строится. Все-таки это Париж, город влюбленных. У нас в самом начале выставки представлена путевка, выданная в качестве поощрения ударной пятилетки. Не буду называть фамилию всех наших респондентов, не знаю, насколько корректно, они у нас в качестве анонимов в моем рассказе фигурируют. Так вот, этот ударник пятилетки именно в этой поездке во Франции, в Париже, познакомился со своей будущей женой. Мы ее архив как раз представляем, ее фотографии, ее сувениры, там мы видим и Париж, и Сену, и Эйфелеву башню, и поездку этой группы на фармацевтическое производство, индустриальный туризм в том числе процветал, обязательно наших туристов на какие-нибудь заводы заводы и фабрики. Возили, и там же мы видим центр Помпиду, и Монматр, эту свободную французскую молодежь каких-то немыслимых одеяний, совершенно прекрасными прическами, там, бренчащую на гитарах, все это нашло отражение на этих фотографиях. Тут же мы рассказываем о поездках в Югославию, совершенно замечательный эпизод произошел с одним из наших туристов, кроме того, что он в эту заветную Югославию прорвался, один из дней у него оказался посвящен съемкам в настоящем художественном фильме. Каким-то образом он прошел каст, попал в слово актеров-статистов и весь день где-то там на морском побережье исполнял какую-то простейшую роль. У него масса воспоминаний об этом эпизоде, их там и кормили, и в конце они даже получили гонорар по итогу этого съемочного дня. И в том числе вот там подружился местный заведующий какой-то из свердловских парикмахерских. Вот воспоминания об этом дне тоже пронес через годы, через расстояние. Вот такой насыщенный блок, напоминающий скорее калейдоскоп по части множества представленных там предметов. Ну, в том числе мы говорим об этом товарном изобилии, которое поражало воображение наших путешественников, оказывается, за границах, о том, кто и что пытался провести с собой на родину, там, начиная с кубинского синтетического купальника, электрической расцветки, до гидеровских сервизов, обязательного болгарского розового масла, чешской бижутерии. Ну и самая замечательная кульминационная часть этого блока — это момент возвращения на родину. И здесь мы основывались на воспоминаниях еще одного нашего замечательного путешественника, архитектора Бориса Демидова, который в начале 70-х годов совершал путешествие во Францию. И в его памяти остался эпизод возвращения, пересечения границы финско-советской, когда они прибывали в поезде в эту транзитную зону, и там в течение многих-многих часов проходил досмотр личных вещей и проверяли таможенники, кто и что и с чем возвращается на родину. Там фактически анекдотическая ситуация. Борис Алексеевич ехал в купе еще некоторыми попутчиками. Сам он вез раритетные пластинки, которые ему удалось купить там, в Финляндии. В частности, только-только вышедшую рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда». У него были некоторые сомнения, насколько это подцензурные записи и будут ли они пропущены таможенниками, придут ли они досмотр. Его попутчик совершенно простой, как какой-то рубаха парень из Березовска вез с собой как раз непоцензурные, не буду говорить, какого содержания журналы. И когда он в панике заметался по купе, размышляя, куда же спрятать эти журналы, которые совершенно точно нельзя было покупать и провозить, и он решил спрятать их под коврик в купе, под ковриком в купе обнаружился сам издатовский Солженицын, которого вез третий участник этой концессии, третий пассажир купе, парторг, сопровождавший группу, который вот решил привезти на родину неподцензурное произведение запрещенного к тому моменту в Союзе автора. Этого места оказалось занято. Ну и был, наконец, вполне себе благообразный доктор, который вез своему внуку детский пистолетик с пистончиками. В общем, долго мы эту картину живописуем маслом, у нас там целая инсталляция посвящена этой истории, а итог ее был обескураживающий. Пластинки послушали, вернули, ничего противозаконного в них не обнаружили. Журналы Солженицына при досмотре не нашли, а единственное, что изъяли, это этот пресловутый детский пистолетик, выдали обладателю бумагу, где написали, что он пытался провести через границу милитаристскую игрушку. В общем, этот злополучный пистолетик его изъяли, и внук игрушку заветную не получил. Самое замечательное, что в соседнем купе ехали дамы, представительницы этой же группы, и они старательно пытались провести пряжу, которая тоже была закуплена в ходе поездки в Финляндию. Там тоже существовали какие-то ограничения и квоты, вы не могли вывести там какое-то значительное число этих мотков. Пряжа регламентировалась буквально все. И тоже пускались они на всевозможные ухищрения. Они уже в поездке начали вязать из этой пряжи какие-то там кофточки, шали и что-то еще, довязывая их уже в купе, буквально вот как в сказке про Эльзу и братьев-лебедей, которая им там вязала рубашки из крапивы. Вот они в эти изделия облачились, совершенно легально границу миновали, потом понятная была схема, и ты распускал это изделие и становился обладателем вот этого заветного наточки пряжи. Вот такие истории. Мы рассказываем в нашей выставке. Ну, а отдельный сюжет — это отношение Свердловской близени и, собственно, путешествия в Чехию, которые занимали отдельное место и в истории туризма, и в сердцах наших сограждан, наверное. Ему, этому эпизоду, нужно посвятить отдельный разговор, отдельный выпуск.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы находилась куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. В следующую субботу обязательно продолжим знакомство с этой выставкой. Ну а на сегодня все. До новых встреч, дорогие друзья.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.
4: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».
5: Духовное слово.
0: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный патерик». Читает Денис Гаврилов.
6: Об Авве Агафоне. Авва Петр, ученик Аввы Лота, рассказывал. «Был я однажды в келье Авва Агафона. Тогда пришел к нему один брат и сказал: «Хочу жить с братьями. Скажи мне, как мне жить с ними?» Старец отвечает ему: «Как в первый день, когда придешь к ним, так и во все дни жизни твоей веди себя пред ними, как странник, и не будь дерзок». Авва Макарий спросил его, что же бывает от дерзости. Старец отвечал ему: «Дерзость подобна сильному жгучему ветру, от которого, когда подует, все бегут, и он портит всякий плод на древах». Авва Макарий сказал ему: «Ужели так вредна дерзость?» Авва Агафон отвечал: «Нет другой страсти вреднее дерзости. Она мать всем страстям. Потому подвижнику не надобно быть дерзким, хотя бы и один был в келье. Знаю одного брата, который, прожив долгое время в келье, где у него была постель, говорил: «Я оставил бы свою келью, не зная постели сей, если бы другой не сказал мне о ней». Такой человек – истинный делатель и воин Христов». Авва Агафон говорил: «Монах не должен доводить себя до того, чтобы совесть обличала его в каком-либо деле». Говорил также, что без соблюдения заповедей Божиих человек не успеет ни в одной добродетели. Еще говорил: «Я никогда не ложился спать, имея что-либо против другого, и сколько мог, не допускал также, чтобы кто-либо отходил ко сну, имея что-нибудь против меня». Рассказывали об Авве Агафоне следующее. Пришли к нему некоторые, услышав о великой его рассудительности. Желая испытать, не рассердится ли он, спрашивают его: «Ты, Агафон, мы слышали о тебе, что ты блудник и гордец». Он отвечал: «Да, это правда». Они опять спрашивают его: «Ты, Агафон, пустослов и клеветник?» Он отвечал: «Я». И еще говорят: «Ты, Агафон, еретик?» Он отвечал: «Нет, я не еретик». Затем просили его: «Скажи нам, почему ты на первые вопросы соглашался, а последнего не вынес?» Он отвечал им: «Первые пороки я признаю за собою, ибо это признание полезно душе моей. А быть еретиком значит быть в отлучении от Бога. Но быть отлученным от Бога я не хочу». Услышав сие, они удивились рассудительности его и отошли, получив назидание. Рассказывали об Авве Агафоне, что он с учениками своими довольно долгое время строил келью. Когда выстроили они келью, перешли в нее жить. Но в первую же неделю Авва Агафон увидел здесь что-то для себя вредное и сказал ученикам своим: «Встаньте, пойдем отселе». Ученики очень смутились и сказали: «Если ты имел намерение перейти отселе, то для чего мы столько трудились, строив келью? Да и люди будут соблазнены нами, станут говорить: «Вот эти непоседы опять ушли». Видя их малодушие, Агафон говорит им: «Хотя и соблазнятся некоторые, но другие получат назидание и скажут: «Блаженны люди сии, ибо ради Бога переселились и все презрели. Впрочем, пусть идет, кто хочет идти, я теперь же ухожу». Тогда ученики поверглись на землю и умоляли его, доколе не получили позволения идти вместе с ним. Рассказывали еще, что Авва Агафон часто переселялся из одного места в другое, имея в сумке только свой ножичек. Спросили Авву Агафона, что важнее, телесный труд или хранение сердца? На это старец отвечал: «Человек подобен дереву, труд телесный — листья, а хранение сердца — плод. Поскольку же по Писанию всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, то очевидно, что должны мы иметь все попечение о плоде, то есть о хранении ума. Впрочем, для нас нужно и лиственное одеяние и украшение, то есть труд телесный». Еще братья спросили его: «Какая, отец, добродетель в подвижничестве труднее других?» Он отвечал им: «Простите мне, я думаю, нет еще такого труда, как молиться Богу. Всегда, когда только захочет человек молиться, враги стараются отвлечь его, ибо знают, что ничто так им не противодействует, как молитва к Богу. Во всяком подвиге, какой бы ни предпринял человек, после усиленного труда получает он успокоение, а молитва до последней минуты жизни требует борьбы». Авва Агафон был мудр по уму, не ленив по телу, во всем знал меру, в рукоделии, пище и одежде. Авва Агафон шел однажды со своими учениками. Один из них, нашедший на дороге небольшой зеленый чечевичный стручец, говорит старцу: «Отче, велишь ли мне взять его?» Старец с удивлением посмотрел на него и сказал: «Разве ты положил его тут?» Брат отвечает: «Нет». Старец сказал: «Как же ты хочешь взять то, чего не клал?» Один брат, пришедший к Авве Агафону, сказал: «Позволь мне жить с тобою». Идучи же к нему, нашел он на пути немного селитры и принес с собою. Старец спросил: «Где ты взял селитру?» «Я нашел ее на дороге, когда шел сюда, и взял ее». Старец сказал ему: «Если ты шел жить со мною, то для чего взял то, чего ты не клал?» И послал его отнести селитру туда, где он взял ее. Один брат сказал Авве Агафону: «Мне дана заповедь, но сия заповедь соединена с искушением. Потому и хочу идти по заповеди, и боюсь искушения». Старец сказал ему в ответ: «Если бы это был Агафон, он исполнил бы заповедь и победил искушение». Тот же Агафон, когда было собрание в скиту по какому-то делу, и уже сделано было определение, пришедший после всех сказал монахам: «Неправо решили дело». Они сказали ему: «Кто ты такой, что так говоришь нам?» Он отвечал: «Сын человеческий, ибо написано: аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынови человечести». Сказывали об Авве Агафоне, что он провел 3 года, держа во рту камень, пока не научился молчанию. Рассказывали еще о нем и об Авве Аммуне, что когда они продавали какую-либо вещь, однажды назначали цену, и когда отдавали им ее, принимали молча и спокойно. Также, когда хотели что-либо купить, молча платили назначенную цену и брали вещь, не говоря ни слова. Тот же Авва Агафон говорил: «Я никогда не давал вечери любви, но подавать и принимать советы было для меня вечерею любви. Ибо думаю, что польза брата твоего заменяет приношение плодов». Когда Авва Агафон видел какое-нибудь дело и помысл побуждал его к осуждению, говорил он самому себе: «Агафон, не сделай сам того же». И таким образом помысл его успокаивался. Он же говорил: «Гневливый человек хотя бы мертвого воскресил, не будет угоден пред Богом». Некогда Авва Агафон имел у себя двух учеников, которые особо жили в пустыне. В один день он спросил одного: «Как ты живешь в своей келье?» Сей отвечал: «Пощусь до вечера, потом ем по два сухаря». Старец сказал ему: «Хорош образ жизни и не очень труден». Спросил он и другого: «Ты как живешь?» Этот отвечал: «Пощусь по два дня и потом ем по два сухаря». Старец сказал ему: «Ты много трудишься и ведешь двоякую брань, ибо и тот подвязается, кто ест каждый день, но не досыта, и тот, кто постится по два дня и потом ест досыта. А ты и постишься по два дня, и не ешь досыта». Один брат спросил Авву Агафона о любодеянии. Старец отвечал ему: «Пойди, повергни пред Богом немощь твою, и будешь иметь спокойствие». Однажды Авва Агафон сделался болен вместе с другим старцем. Когда они лежали в келье, один брат читал книгу «Бытия» и дошел до того места, где говорит Иаков: «Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Сведете вы седину мою с печалью во гроб». При этом старец сказал: «Неужели мало для тебя, Авва Иаков, других десяти?» Авва Агафон сказал: «Перестань, старец, Бог оправдывает их. Кто осуждает?» К Римлянам 8, 33-34. Авва Агафон говорил: «Если бы я сильно любил кого и узнал бы, что он вводит меня в грех, я отверг бы его от себя». Еще сказал: «Человеку должно каждый час размышлять о суде Божием». Когда братья говорили о любви, Авва Иосиф сказал: «Знаем ли мы, что такое любовь?» И рассказал об Авве Агафоне следующее. Имел он ножичек. Брат пришел к нему и похвалил ножичек. Авва Агафон не дал ему выйти от себя, пока он не взял ножичка. Авва Агафон сказал: «Если бы я нашел прокаженного и мог отдать ему свое тело, а его взять себе, охотно бы сделал это, ибо такова совершенная любовь». Еще рассказывали об Авве Агафоне. Пришедший однажды в город для продажи вещей своих, нашел он лежащего на улице странника, о котором никто не заботился. Старец нанял для него небольшой покой, остался при нем, платил за покой из денег, получаемых за рукоделие, а что затем оставалось, употреблял на другие нужды больного. Старец пробыл с больным 3 месяца, пока сей выздоровел, и после возвратился с миром в свою келью. Авва Даниил сказывал: «Прежде нежели Авва Арсений пришел к отцам моим, они жили с Аввой Агафоном. Авва Агафон любил Авву Александра за то, что сей был строг в жизни и кроток. Случилось однажды, что все ученики Агафона мыли платье на реке. Как Авва Александр мыл не спеша, то прочие братья сказали старцу: «Брат Александр ничего не делает». Старец, желая успокоить их, сказал Александру: «Брат Александр, мое платье лучше, ибо оно льняное». Услышав это, Александр опечалился. После того старец утешил его так: «Разве я не знаю, что ты хорошо делаешь? Брат мой, я так сказал тебе для них, дабы успокоить их помысл твоим послушанием». рассказывали, что Авва Агафон старался исполнять всякую заповедь. Когда он всходил на лодку, сам первый принимался за весла. Когда приходили к нему братья, тотчас после молитвы своими руками предлагал им трапезу, ибо исполнен был любви Божией. Пред своей смертью он пробыл 3 дня с отверстыми неподвижными очами. Братья толкнули его и спросили: «Авва Агафон, где ты?» Он отвечал им: «Стою пред судилищем Божиим». Братья сказали ему: «И ты, отец, боишься?» Он отвечал им: «Сколько мог, я трудился в исполнении заповедей Божиих, но я человек, почему мне знать, угодны ли были дела мои Богу?» Братья еще сказали ему: «И ты не уверен, что дела твои были угодны Богу?» Старец отвечал: «Не имею дерзновения, пока не предстану Богу, ибо иное суд человеческий, а иное суд Божий». Когда же они еще хотели спросить его о чем-то, он сказал им: «Сделайте милость, не говорите больше со мною, мне не свободно». И тотчас скончался с радостью. Ибо братья видели, что он отходил из сей жизни с таким же взором, с каким иной приветствует своих друзей и возлюбленных. Он строго бдел над собою во всяком случае и говаривал: «Без великой бдительности человек не успеет ни в одной добродетели». Однажды Авва Агафон шел в город для продажи небольших сосудов и находит на дороге прокаженного. Прокаженный спрашивает его: «Куда идешь?» Авва Агафон отвечает ему: «В город продавать сосуды». Прокаженный сказал ему: «Сделай милость, снеси и меня туда». Старец поднял его и принес в город. Больной сказал: «Положи меня там, где ты будешь продавать сосуды». Старец сделал так. Когда он продал один сосуд, прокаженный спросил его: «За сколько продал ты?» «За столько-то», — отвечал старец. Больной сказал: «Купи мне пирог». Старец купил. Потом продал другой сосуд. Больной опять спросил: «Этот за сколько?» «За столько-то», — отвечал Агафон. Больной сказал: «Купи мне такой же пирог». Авва Агафон купил. Наконец, когда старец продал все сосуды и хотел идти назад, прокаженный спросил его: «Ты идешь?» «Да», — отвечал старец. Больной сказал ему: «Сделай милость, отнеси меня опять туда, где взял». Старец взял его и отнес на прежнее место его. И говорит ему тогда прокаженный: «Благословен ты, Агафон, от Господа на небе и на земле». Агафон посмотрел, но уже никого не видел, ибо это был ангел Господень, пришедший испытать его. Об Авве Аммоне. Один брат просил Авву Аммона: «Скажи мне что-нибудь в наставлении». Старец отвечает ему: «Пойди, имей такие мысли, какие имеют преступники, находясь в тюрьме. Они всегда спрашивают других: где судья, когда он придет, и плачут от ожидания. Так должен и монах непрестанно внимать и обличать душу свою, говоря: увы мне, как я предстану на суд Христов и чем буду оправдываться пред Ним. Если всегда будешь так размышлять, можешь спастись». Рассказывали об Авве Аммоне, как умертвил он Василиска. Пошел он однажды в пустыню почерпнуть из колодца воды и увидел Василиска, пал на лице свое и сказал: «Господи, или я должен умереть, или он». И действием силы Христовой Василиск тотчас расторгся. Авва Аммон говорил: 14 лет провел я в скиту и молился Богу днем и ночью о том, чтобы Он даровал мне силу победить гнев». Один из отцов рассказывал: «В кельях был трудолюбивый старец, который одевался в рогожу. Пришел он однажды к Авиамону. Сей, увидев его одетым в рогожу, сказал: «Не принесет она тебе никакой пользы». Старец спрашивал Авиамона: «Три помысла беспокоят меня. Один побуждает меня блуждать по пустыням, другой — уйти в чужую страну, где бы никто не знал меня. Третий — заключиться в келью, ни с кем не видеться и есть через 2 дня». Авваамон отвечал ему: «Какое ни станешь ты исполнять из 3 сих намерений, пользы не будет. А лучше сиди в келье своей, ешь понемногу каждый день и всегда имей в сердце своем слово мытаря, и можешь спастись». Однажды братья потерпели оскорбление на месте своего пребывания, и, желая оставить сие место, пошли к Авиамону. А старец в это время плыл куда-то по реке. Увидев, что они идут по берегу реки, он сказал корабельщикам: «Высадите меня на берег». И, подозвав братьев, сказал им: «Я Амон, к которому вы идете». Утешив сердца их, он уговорил их воротиться на место, из которого вышли, ибо случившееся с ними не вредило душе их, но было оскорбление человеческое. Однажды Авваамон пошел, чтобы переехать через реку, нашел готовое судно и сел в него. К этому же месту шло другое судно, перевозившее известных людей. Сии говорят ему: «Пойди и ты, Авва, переправляйся с нами». Амон отвечал им: «Я не взойду на судно, если оно не общественное». Он имел у себя связку пальмовых ветвей и во все время, пока был в лодке, плел плетенку и опять расплетал ее, доколе переправился. Братья, поклонившись ему, спросили: «Для чего ты это делал?» Старец отвечал им: «Для того, чтобы мысль не была у меня в постоянном напряжении». Вот пример, с какой осторожностью надобно нам идти по пути Божию. Однажды Авваамон пошел посетить Авву Антония и сбился с пути. Присев, он немного соснул. Потом, встав от сна, молился Богу так: «Молю тебя, Господи Боже мой, не погуби создание твоего». И явилась ему как бы человеческая рука, висящая с неба, которая показывала ему путь до тех пор, пока он пришел и стал у пещеры Авва Антония. Авва Антоний предсказывал Авиамону, говоря: «Ты успеешь в страхе Божием». Потом вывел его из кельи, указал ему на камень и сказал: «Брони этот камень и бей его». Амон сделал это. Авва Антоний спросил его: «Что, камень ничего не сказал?» «Ничего», — отвечал Амон. «В сию меру придешь и ты», — сказал ему тогда Авва Антоний. Что и исполнилось. Авваамон так усовершился, что от множества доброты не знал зла. Когда сделался он епископом, привели к нему девицу, зачавшую во чреве, и сказали ему: «Такой-то сделал это, наложи на них епитимью». Амон, знаменовав крестом чрево ее, велел дать ей 6 пар полотен и сказал: «Когда придет время родить, не умерла бы она сама или дитя ее, и было бы в чем похоронить их». Обвинявшие девицу сказали ему: «Для чего ты это сделал? Наложи на них епитимью». Но он отвечал им: «Смотрите, братья, она уже близка к смерти, что же я должен сделать?» И отпустил ее. Так старец никогда не осмеливался осуждать кого-либо. Сказывали об Авиамоне следующее. Пришли к нему какие-то люди судиться. Старец притворился дураком. И вот одна женщина, стоявшая близ него, сказала: «Старец этот юродствует». Старец, услышав слова ее и подозвав ее, сказал: Сколько употребил я трудов в пустынях, чтоб приобрести это юродство, и для тебя я ныне должен потерять оное. Некогда Авва Амон пришел в одно место обедать. Там был человек, о коем носилась худая молва. Случилось, что шла одна женщина и зашла в келью брата, о котором была худая молва. Жители места того, узнав об этом, произвели тревогу и собрались выгнать его из кельи. Но узнав, что епископ Амон находится тут, пришли и просили его пойти с ними. Брат, как скоро узнал об этом, скрыл женщину в большую бочку. Когда народ пришел, Авва Амон узнал тут бывшее, но для Бога скрыл дело, и вошедший сел на бочку и велел обыскать келью. Когда же обыскали и не нашли женщины, Авва Амон сказал: «Что это значит? Бог да простит вам!» И, помолившись, велел всем выйти, а брата, взяв за руку, сказал ему: «Брат, внимай себе!» И, сказав сие, удалился. Авву Амона спросили: «Какой путь есть путь тесный и прискорбный?» Он отвечал: «Путь тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для Бога. Сие значит: вот мы оставили все и последовали за тобою». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27.
0: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Екатеринбургской епархии отметили память святого Пантелеймона, целителя. В день памяти великомученика и целителя Пантелеймона 9 августа этого года в Екатеринбургской епархии молитвенно отметили свои престольные торжества, приходы, носящие имя святого. Так, в Свято-Пантелеймоновском храме Уральской столицы праздник собрал более 500 прихожан и гостей. Для этого прихода этот день стал двойным торжеством. Престольный праздник отмечался в день основания храма, открытого в 1993 году при областной психиатрической больнице. Божественную литургию возглавил настоятель, архимандрит Дмитрий Байбаков, основатель и руководитель православного телеканала «Союз». По завершении литургии состоялся праздничный крестный ход. Затем настоятель обратился к собравшимся с проповедью о духовном

прошло богослужение с чтением Акафиста святому и посещением кандидатов, а утром – водосвятный молебен и божественная литургия. Духовника сестричества, отца Евгения Попиченко и всех 118 сестер милосердия поздравили с этим светлым днем. А самой радостной новостью, как отметили на приходе, стало то, что в праздник к сестричеству присоединились еще 3 кандидата, готовые нести служение милосердия. Свой престольный праздник молитвенно отметил и Свято-Пантелеймонов Центр духовного попечения в Ревде, который существует с 2013 года. Для подопечных центра этот день стал итогом особой подготовки. Все они готовились к нему постом и молитвой, чтобы за божественной литургией причаститься святых христовых тайн. Накануне вечером в центре совершили торжественное богослужение с величанием великомученику, после которого подопечные приступили к таинству исповеди, а завершили день общей молитвой, правилом как причастию, а утром все соборно причастились. В центре действует программа комплексного развития личности на основе православного мировоззрения для лиц, попавших в негативную социальную зависимость. Сейчас по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на территории Ревдинского храма Святой Троицы ведется строительство реабилитационного центра для женщин с возможностью проживания там с детьми. Ну и к другим сообщениям выпуска. 12 августа церковь вспомнила день рождения цесаревича Алексия. Напомню, в 1904 году в Петергофе родился единственный сын государя-императора Николая II и государыни-императрицы Александры Федоровны, наследник престола Российской империи цесаревич Алексий. Он был 5-м и очень долгожданным ребенком царской четы, о котором они много и горячо молились. Согласно мнению многих окружавших цесаревича, он обладал сильной волей, которая была не просто наследным качеством, но и развилась и окрепла из-за частых физических страданий, причиняемых ребенку страшной болезнью. Но при всей своей доброте и сострадательности мальчик не терпел, когда к нему, как к наследнику престола, относились с недостаточным уважением. Однажды цесаревич вошел в кабинет государя, который в это время беседовал с министром. При входе наследника собеседник государя не нашел нужным встать, а лишь приподнявшись со стула подал цесаревичу руку. Оскорбленный он остановился перед ним и молча заложил руки за спину. Этот жест не придавал ему заносчивого вида, а лишь царственную, выжидающую позу. Министр невольно встал и выпрямился во весь рост перед цесаревичем. На это тот ответил вежливым пожатием руки. Жизнь цесаревича Алексия оборвалась в городе Екатеринбурге. Ну и к другим сообщениям выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия и Белгородское сестричество передали 1500 листов шифера для восстановления поврежденных домов в Белгородской области. Закупка и передача остро необходимых стройматериалов были осуществлены по запросу главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Уточняется, что населенные пункты Грайворонского района остаются на сегодня одними из самых обстреливаемых в Белгородской области. Практически ежедневно дома мирных жителей подвергаются атакам БПЛА. Тем не менее, представители администрации и муниципалитета уже передали шифер пострадавшим жителям сел Дунайка, Мощеное, Дорогаш, Санкова, Смородина и Почаева. А всего в зоне конфликта и на приграничных территориях действуют 12 центров помощи миссии, в которых обработано уже свыше 400 тысяч обращений. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидим делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи как Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 76. Начальнику хора Идифумова псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: «Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Свое среди народов. Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны, облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона. Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цаан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною,
и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их, около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их — саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их — льдом. Скот их предал граду, и стада их — молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустыни. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали
и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный луг. Огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками. И отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его, в тыл вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их.

Псалом 78, Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли! Водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Манассию воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба, и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое,
Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Псалом 80. Начальнику хора на Гефском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью. Трубите в новомесячье, трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.

0: Псалтирь звучащая. В Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподатель, прииди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш на

Всем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюсь я зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня, яко держал меня, и милость твоя поженеет меня вся дни живота моего, и ежевселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовил ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князя вашей, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я. Растерзал еси узы моя. Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его. Во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопом не очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающие, якуда благою совестью очищен веру.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради воплощся, много милостиве, заклан быть я ковчег, грех ради человеческих, тем же молю тебя и моя чисть.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предрекл Иси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое ям божественное.

Да избавлюсь от страстей и врагов, и нужд, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбчие, приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе с подобием, благословен Еси Господи.

Да не опалюся, яко воск и яко трава, оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как у божественного тела.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Хотя есть и человече тело владычное, страхом приступи да не опали.

Прежде причастия страшные жертвы животворящего тела Владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопреснослучной Сыне и собезначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услышат глаголы моя. Согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возретиного.

погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл и се человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, бы владыка создания Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе помянув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши ты призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоей. Я куда чистым сведением совести моей, я святынь Твою часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен будет душею же и телом, вот еже недостойны тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пусты палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И яко же ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся. И яко же не возгнушался и сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверншах он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдений от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рощая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные.
Погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца оставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, чьи мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тя со безначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божию, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже мне прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое, и оставя все грехи мои. Вижь, яко умножившись паче влас главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содея.

Зави, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей силы, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так оприми и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалив духа Твоего святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни явленье же и неявленье, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть мне создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть непочина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возглодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеяв, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен был тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждаю человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть у мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрю моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем.
Умилосердися, уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действо дьявольского мысленнего, где всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согрешит паче блудницы, я же увиди, где обитаешь в мир окупивший, прииди дерзость не помазать и твои носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омый имя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь изо множество, весь из трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой велик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем, претрепетной мыслью и душой сокрушенной, нескверных твоих причащусь и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякие дыжи, пия чистым сердцем. Ты, Борекал и си, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есть мне. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего, Божественный Бог, причащаяся и боготворящая благодать, не уба есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да уба не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Всего ради к Тебе приступих, як уже зриша со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Всего ради к Тебе припадаю и трепли вопию Тебе, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як уины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпения и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники, общники Божества Твоего соделого я независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, поклоняюсь и величаю славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших,
аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мы помышлений, яко Твое есть Царство,

Доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к тебе пришедшая вся в лице твоих другов чинил еси, един, сы, благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, пречистая и преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзы, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими имя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня, прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалишь мя приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися человече зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает меня питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим мрачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в нидо недостойный, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами облечает, яко месть брачна, и связан, извержен буду от ангелов.
Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, как человеколюбец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьбе будет святая сия, заеже недостойными быть. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же ежеприлепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих

касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердый в вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

о священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемой, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги священника Александра Дьяченко «Рассказы». Звучат рассказы Квазимода и «Человек без имени».
2: Рассказ Квазимода. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Этого мальчика я помнил еще учеником старших классов. Вернее, по его друзьям я догадывался, что и он, скорее всего, старшеклассник. Он был маленького роста, но это не главное. Мальчик был горбунком. У горбунков отсутствует шея, и кажется, будто голова лежит сразу на плечах. Горб влиял на посадку головы, оттого его лицо всегда было слегка задрано вверх, а движения рук и ног казались механическими. Со стороны могло показаться, что идет не человек, а человекообразный робот. У него было красивое лицо, а глаза свидетельствовали о постоянной работе мысли. Встречаясь с людьми, он старался ни на кого не смотреть, потому как вид его обычно вызывал улыбку или сочувствие, в котором одновременно читалось радостное удовлетворение от того, что твоя спина, в отличие от горбунка, ровная и гладкая. У Павла, так звали юношу, была старшая сестра и тоже инвалид. Правда, у нее, в отличие от брата, шея была на месте, а на ней изумительной красоты женская головка. Говорили, что дети родились уродцами из-за того, что их родители приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. И Павел, и Татьяна учились в обычной средней школе. От своих сверстников они отличались не столько физическим уродством, сколько живым светлым умом и еще способностью видеть и немедленно реагировать на чужую боль, будто боль животного или человека. Безусловно, оба они были замкнуты, но каждый по-своему. Паша любил компании, общался с приятелями, и в то же время у него имелся свой особый внутренний мир, в который он никого старался не пускать. Ребята еще с детства привыкли к насмешкам окружающих, а дать отпор силенок не хватало. Отцу было не до детей, он все время работал. Мама и сама частенько прибаливала, так что детям приходилось скрывать от окружающего их жестокого мира свои мысли, желания и чувства. Вопреки сопровождающим их детство насмешкам и унижениям, брат и сестра выросли людьми незлопамятными и очень добрыми. Окончив школу, Павел начал понемногу заниматься мелким бизнесом. Он торговал на рынке магнитофонными кассетами. Не знаю, сам ли он их записывал или просто перепродавал, но дело у него чувствовалось, что неплохо. Городской рынок находится в непосредственной близи от храма, а наши батюшки жили как раз за рынком. Проходя в храм и обратно, они частенько пересекались с горбунком, а тот, рекламируя свой товар, на всю включал какой-нибудь очередной хардроковский шедевр. Как-то раз Великим постом шли мы с отцом Нифонтом мимо Паши. Привычно орал его магнитофон. Отец Нифонт, поравнявшись с мальчиком, бросил в мою сторону: «Вот так в аду будет постоянно играть эта музыка. А он, ваш горбунок, будет вечным ее слушателем». Мне стало не по себе от этих слов. С отцом Нифонтом шутки плохи. Однажды рассказывали, как во время отпевания усопшего он вдруг повернулся к одному из присутствовавших и резко произнес: «Ровно через год, здесь же, я тебя буду отпевать». Так и случилось. Ровно через год, день в день. Потом Павел, скопив денег вместе с другом, открыл свой магазин, затем небольшое кафе. Мальчишки много работали, старались угодить посетителям, и дела шли в гору. И все бы ничего. Но однажды с Пашей случилась беда. Он влюбился. Скажете, что за беда? Обычное дело, кому же еще влюбляться? Не нам же, старикам, правда? Да, но горбунок Паша влюбился в мою очаровательную соседку Настеньку, девушку южной крови, смуглую и необычно стройную. Ее фигурка привлекала к себе множество восторженных мужских взглядов. Вот и Пашка запал. Стал он регулярно подъезжать на мотоцикле к нашему дому. Пищал своим клаксоном, и мы с удивлением наблюдали, как красавица Настенька стремительно выбегала из подъезда и сходу запрыгивала к нему на заднее сиденье. Молодой человек был уже достаточно состоятелен, мог позволить себе красиво одеваться. Но все равно никакая одежда не скрывала его физическое уродство. Добрым сердцем и красотой души мальчик завоевал ответное чувство у девочки. А потом он был начитан, много знал и мог поддержать любой разговор. И кроме всего прочего, наверняка ей нравилась его финансовая самостоятельность. Поначалу Настина мама не препятствовала встречам дочери с мальчиком-уродом. Мама считала, что каждый человек достоин любви и сострадания. Но потом, когда стала замечать, что у ее дочери появилась ответная симпатия к Паше, немедленно включила задний ход. Одно дело сострадать чужим детям, другое – судьба собственного ребенка. Помню, как, несмотря на мамины запреты, Настя все равно бежала из подъезда к своему кавалеру и ловко усаживалась к нему на мотоцикл. Мама жаловалась. «Ненавижу этого Квазимода. Задурил девке голову, будто сам не понимает, что он ей не пара. Наплодят уродов, что я потом с ними делать буду? Ну, нашел бы себе какую-нибудь дурнушку, что и такому уродцу была бы рада. Нет, подавайте ему мою раскрасавицу». Время шло, а капля, как известно, камень точит. Видимо, мама все-таки отыскала нужное слово, убедив девочку прекратить дружбу с Горбунком. Он, все еще на что-то надеясь, долго стоял, нажимая на гудок. Но уже никто не выбегал на его призыв. Он с надеждой смотрел и смотрел на окна, возлюбленный, а потом уезжал. Его лицо при этом обычно ничего не выражало, никаких эмоций. Может, у Горбунков вообще мимика нарушена, не знаю. Спустя несколько лет, уже став священником, я иногда видел Павла в храме, стоящего со свечами в руках возле той или иной иконы. Наверное, он о чем-то молился, но выражение его лица всегда оставалось одним и тем же. Внешне он казался спокойным и невозмутимым. В день, когда Паша купил себе автомобиль, он заехал в церковь и попросил его осветить. Мы немного поговорили с молодым человеком. Так, на какую-то нейтральную тему. Я был не прочь продолжить наше с ним общение, но его невозмутимость, которая, казалось, граничила с пренебрежением к собеседнику, всякий раз меня останавливала. Я так и не решился. Боялся показаться навязчивым. Иногда встречал Павла по вечерам возле нашего дома, но не у подъезда, как обычно, а немного дальше. Он явно выглядывал Настеньку. Ему хотелось хотя бы услышать ее голос, увидеть легкую стремительную походку. Он не стал искать замену любимой девушке. Наверняка Павел понимал, что все его попытки построить семью с тем человеком, которого он полюбил, обречены на провал, а с нелюбимой жить не хотелось. Во всяком случае, я никогда больше не видел его рядом с какой-нибудь девчонкой. Горбунок с головой окунулся в работу. Дело приносило доход, и он стал полностью ему отдаваться. Юноша поменял машину, купил квартиру и выглядел по меркам нашего провинциального городка на все 100. Однажды рано утром меня разбудил звонок. «Батюшка, мой брат Павел ночью разбился». Это звонила Татьяна, Пашкина сестра, такой же Горбунок, только с кукольно-красивой головкой. Я слышал про нее, но раньше не встречал. Павла мы отпевали в храме. Помню маленький гробик. Мне даже показалось, что покойный был еще меньше ростом, чем на самом деле, но чисто подросток. На похоронах я и познакомился с Пашиной семьей. Мать попросила осветить квартиру сына, потому как на семейном совете решили, что теперь в нее переедет Татьяна. В назначенное время я подошел к двери на первом этаже. Хотел нажать на звонок, но заметил, что дверь не заперта. Татьяна ходила с трудом. Кроме всего прочего, у нее болели ноги. Чем старше она становилась, тем сложнее ей было справляться с самыми обычными домашними делами. Даже просто, услышав звонок, пойти и отворить дверь. Освещая квартиру, в одной из комнат я увидел шкаф со множеством книг. Это все Пашины. Он с детства любил читать и постоянно их покупал. Заметив мой интерес, отозвалась сестра. Разглядывая книжки, я заметил, что они подобраны преимущественно на одну тему. Это все была фантастика. Мальчику Горбунку, обижаемому с детства, постоянно живущему с мыслью о своем физическом родстве, оставалось только мечтать. Реальность для него была слишком тяжелым испытанием. Наверное, в мечтах он видел себя совсем другим, сильным и красивым. Только в мечтах его спина могла разогнуться, и уродующий горб исчезал навсегда. Только в мечтах он мог подойти к своей красавице Настеньке и просить руки у ее матери. «Батюшка, ты знаешь, Пашка вел дневник и писал стихи. Он записывал их сюда, вот в эту тетрадь. Она подала мне коричневую тетрадку на 96 листов в коленкоровом переплете. Дома я просмотрел записи, читал его стихи. Что-то он переписывал из чужих сборников, что-то было свое. На многих страницах встречались изображения знакомого девичьего профиля. Одно из последних стихотворений предварялось записью. Мне уже несколько ночей подряд видится один и тот же сон. Я несусь по ночной дороге, и вдруг мою машину начинает заносить. Я бьюсь об разделяющий дорогу отбойник, вылетаю из машины, разбиваюсь об асфальт. Потом начинаю отдаляться с земли и вижу маленькое, жалкое, горбатое тельце, лежащее в луже собственной крови. Скорее бы, Господи! Кто бы только знал, как я устал бороться с судьбой. А потом уже начинались сами стихи. Когда я отдавал тетрадь Татьяне, то подробно расспросил об обстоятельствах гибели брата. Все, как и написано в тетради. Он допоздна засиделся с компаньоном в одном из кафе на трассе и уже во втором часу ночи ехал домой. В ГАИ сказали, что он шел со скоростью никак не меньше 130. Машину внезапно закрутило, и она ударилась в отбойник. После гибели Павла к Татьяне стала частенько наведываться Настя. Обе женщины любили одного и того же человека. Им было что вспомнить. А Настина мама уже не боялась мертвого горбунка. Татьяна, подобно брату, была начитана, любила музыку и, к моему удивлению, мужчин. Для меня было настоящим шоком узнать, что до гибели брата она уже трижды побывала замужем. Причем все три раза официально. Я видел фотографии ее мужей. Это все были здоровые, симпатичные мужики. Что их так к ней притягивало? И не они оставляли Татьяну, а именно она, всякий раз влюбляясь в очередного мужчину, уходила к новому мужу. Но ни один из браков не принес мне главного. Батюшка, я, как и всякая женщина, мечтаю о ребенке, но только врачи говорят, что не способны иметь дитя. Татьяна, ну ты же знаешь, невозможно человеку, возможно Богу. Надо молиться. Хотя своими словами я и пытался вселить в нее надежду, но сам в такую возможность, понятно, не верил. Буквально несколько месяцев спустя Татьяна в очередной раз вышла замуж. Теперь ее избранником был молодой человек, на несколько лет младше жены, с детства страдающий церебральным параличом. Я не помню, как им удалось встретиться, скорее всего, по переписке. Новый муж мог ходить только с помощью тяжелого металлического ходунка, но, несмотря на это, мужчина был очень легок на подъем. Он любил путешествовать автостопом. Я поражался. Часто стоишь, голосуешь, а никто не берет. А его брали. Кстати, он в конце концов куда-то уехал и пропал. Зато успел сделать самое главное дело в своей жизни. Он сумел подарить Татьяне сына. Для всех врачей, что смотрели Татьяну, этот факт, что она понесла, никак не укладывался в их ученых головах. Ее приезжали смотреть множество специалистов. И все в один голос требовали от женщины прервать беременность. Вы не сможете родить. Вы погибнете. Вы родите уродца. Кому нужны эти эксперименты? А Татьяна, заняв круговую оборону, не поддавалась никаким уговорам. И она родила. В семимесячном возрасте, через кесарево сечение, на свет появился чудный мальчик. От двух родителей-инвалидов родился абсолютно здоровый малыш, которого назвали в честь погибшего дяди Павлом. Так вышло, что Паша после своей смерти кормил эту семью. Татьяна с сыном жили на то, что он успел заработать. К тому времени, не пережив потери сына, ушли из жизни Татьянины родители. Вот уж действительно говорят, у Бога чудес много. С Татьяной познакомился Иван, строитель из Молдавии, влюбился в нее и сделал предложение. Она звонит мне и просит их обвенчать. Отвечаю, мать, имей совесть, у тебя это уже пятый брак, а мы венчаем только до трех. После этого разговора наши отношения с Татьяной охладели. Больше она мне не звонила. И я узнавал о ней только то, что рассказывали наши общие знакомые. Парень из Молдавии оказался на удивление порядочным человеком, заботливым отцом и любящим мужем. Татьяна уже еле передвигалась. Это очень трудно, иметь супругом больного человека. Как-то читал статью об одной известной певице, слепой от рождения. Статья сопровождается ее фотографиями с мужем. Я обратил внимание, ни на одной из них он не улыбается, всюду напряжен и сосредоточен. Он никогда не забывает, что у него страдающая жена. Это заставляет его находиться в постоянном напряжении. Какие слова нашла тогда мама для Насти, что заставили дочь отказаться от любимого человека? Может, именно эти? Ты всегда будешь помнить его уродство, его неполноценность. Пойдет время, и ты начнешь его стесняться, и уж точно его будут стесняться ваши дети. Через год после того, как Татьяна вступила в брак с Иваном, последний усыновил мальчика и, как я уже говорил, очень его полюбил. Здесь на днях звонят и просят помолиться о Татьяне. Я сперва не сообразила, какой. Батюшка, они сидели с сыном на диване, она читала ему книжку. Вдруг неожиданно захрипела и умерла. Говорят, с горбунками такое бывает. Так жили и ушли из этого мира брат и сестра. Двое мечтателей. Забыл сказать, любимой Татьяной книжкой была «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. И все мои разъяснения по поводу личности автора так и не смогли поколебать ее уверенности, что книжка написана христианином. Сестра родила здоровенького мальчика, брат своими трудами обеспечил будущее ребенка, а Господь дал малышу отца, человека порядочного и трудолюбивого. По сути, своей мечты брата и сестры, двух несчастных уродцев, воплотились в этом замечательном мальчишке. Еще осталась Настенька, которая, больше не встретив человека, подобного Пашке, так и не смогла переступить через ту юношескую любовь к мальчику-горбунку, которого мама называла Квазимода. Рассказ «Человек без имени» читает автор, священник Александр Дьяченко. Февраль, грипп. Я еду в Москву. Еду в электричке. Для меня, человека провинциального, привыкшего жить в крошечном поселке со всех четырех сторон окруженного лесом, Москва – среда чужая и даже враждебная. Взять хотя бы тот же грипп. Жители больших городов накрепко срослись с разными вирусами. И не только гриппа. А я – существо деревенское, избалованное фитонцидами, трясусь в электричке, в окружении множества попутчиков. А еще мне предстоит спускаться в метро. Разумеется, на лице у меня медицинская маска. Вдобавок к маске, с профилактическими целями, я еще и нос вымазал оксалиновой мазью. Хотя мажу и знаю, что бы я ни придумывал, как бы ни защищался, заболею все равно. И все-таки маска хоть какая-то иллюзия защищенности, потому упорно отказываюсь ее снимать. Не люблю электричек. В них не сосредоточиться. Мало того, что народ постоянно туда-сюда снует по проходу, так и еще одна напасть – контролеры. Раньше они до Москвы пройдут, билеты проверят, и все, спи спокойно. Теперь же 3, а то и 4 раза появляются. Обязательно. И всякий раз, как идут, соседи и слева, и справа от меня вскакивают и бегут. Контролеры уходят. Возбужденные соседи возвращаются и плюхаются на прежние места. Толкотня, пыль, грязь. Тут никакая маска не поможет. Книжку открыл, думаю, почитаю. Как бы не так. Тут же по громкоговорящей связи тебе объявляют. Уважаемые пассажиры, убедительная просьба. Ничего не приобретайте с рук у тех, кто торгует в электричках товарами сомнительного происхождения. В случае появления подобного рода торговцев, обращайтесь к работникам транспортной милиции. Вот как-то так объявляют. За порядок слов не ручаюсь, но смысл точный. Раз объявили, значит, жди торговцев. И точно. Двери распахиваются, и в вагон заваливается женщина. В стеганом, некогдом малиновом плаще. Небольшого роста, коренастая, с головой окрашенной в рыжий цвет. В руках у нее большая сумка. Женщина ставит сумку на пол и кричит. А вот и холодное пиво, пепси-кола, соленые орешки. Кому соленые орешки с пивом? Покупайте холодное пиво. Зимой холодное пиво. Представил, и стало холодно от одной только этой мысли. Вижу, за женщиной с рыжими волосами появляется худощавый мужчина. Седоволосый, тоже с сумкой. Только его сумка много больше, чем у женщины. Он останавливается и ждет. Сумка очень тяжелая, и Седой тоже ставит ее на пол. Представив товар, женщина медленно движется по проходу, мужчина следует за ней. Понятно, на пару работают. Он ее заносильщика. Я вглядываюсь в лицо ее спутника и вдруг узнаю знакомые черты. Где-то я его видел. Определенно я знаю этого человека. И вспоминаю, да это же... Как же его зовут? Господи помилуй, ну как же его зовут? Они подходят ко мне все ближе и ближе. А я никак не вспомню его имени. В середине 90-х мы вместе с ним работали составителем поездов на железнодорожной станции Орехово-Зуево. Я даже помню, что мой товарищ, бывший офицер, да, старший лейтенант. Он еще смеялся и добавлял, опытный старший лейтенант. Его однокашники уже давно ходили в майорах и в подполковниках, а он все еще в старлеях. Помню, солдаты его почему-то не слушались и откровенно смеялись над своим командиром, а он не мог призвать подчиненных к порядку. Однажды к ним в часть с полугодовой проверкой прибыла комиссия. И среди офицеров из штаба округа он узнал подполковника, с которым учился в одном военном училище, даже в одной группе. Тот меня увидел, обрадовался. «О, говорит, старик, ты что это, все старших лейтенантов ходишь? А что я ему скажу, что не повышают?» Потом интересуется, семья-то у тебя есть? Жена была, да ушла к одному майору. У меня с детьми не получалось. А у того майора все получилось. Товарищ подполковник, прощаясь, обнадежил. Ничего, старик, ты главное не грусти. Я замолвлю о тебе словечко. И что, дали капитана? Нет, отвечает равнодушно. Меня уволили из рядов советской армии за недееспособность и бесперспективность. Этот мой товарищ по железной дороге. Как же его зовут? Николай, Петр, Сережа, Алексей? Нет, Вадим, Костя? Тоже нет. Короче, вернулся он на родину к себе в Орехово. И, как говорит, временно подженился на какой-то женщине с девочкой-подростком. А вообще он мне нравился. Такой совершенно беззлобный, добродушный человек. С ним легко было работать, и общался он с нами запросто. Врагов у него не было, потому что врагов у таких людей не бывает. Прошло пару лет, и он подженился на другой женщине и переехал к ней в частный дом. Живя на земле, мой товарищ увлекся разведением кроликов и принялся строить для них клетки. Он таскал доски из вагонов с лесом и за смену вполне успевал нарезать их в нужный размер. Потом относил домой и дома сколачивал очередной домик. Почему его уволили? Что он такого сделал? Пить не пил, воровать особо тоже не воровал. Тем не менее, его уволили. Как же его зовут? Вот он уже совсем рядом. Смотрю ему в глаза и думаю, узнает? Нет. Если узнает, назовет меня по имени. Тогда поговорим. Седой, как лунь. А глаза хорошие, трезвые глаза. Видать, не пьет. Он скользит взглядом по моему лицу и, не узнавая, проходит мимо. Не узнал. Потом спохватился. Как бы он меня узнал, если у меня на лице медицинская маска? Интересно, кто эта рыжая женщина? Очередная жена, в кавычках, или просто работает на пару? Потом однажды, уже после увольнения с железной дороги, я его встретил. Мы с семьей ездили в Москву, в зоопарк, что ли. Дочке было лет 10 или 11. Да, вполне возможно, что и в зоопарк. А возвращаясь, мы сели с ним в один вагон и даже напротив друг друга. Он обрадовался, смотрел на меня и все улыбался. Потом полез в сумку, достал большой золотистый банан и сунул мне в руку. «Покушай, вкусно». Я поворачиваюсь к жене и говорю ей. «Знакомься, это мой бывший коллега, мы вместе работали на железке. Видишь, какие хорошие люди работают со мной на железной дороге». Мне показалось, он обрадовался еще больше и тоже подарил ей банан. «А это, продолжай, наша дочка». Он все так же улыбаясь, как завороженный. Снова полез в сумку за очередным бананом. Помню, мы разговорились, и он сказал, что кроликами больше не занимается, а перебрался жить кому-то еще. А что, мужик он не пьющий и в обхождении ласковый. Женщины таких любят. Да, это было 20 лет тому назад. Мы ехали в электричке, смеялись и ели бананы. Жалко, что он меня не узнал, а то поговорили. И я вновь принялся за чтение. Минут через 20 я снова услышал уже знакомый мне голос с предложением купить холодного пива или пепси-колы. Оборачиваюсь. Ага, опять мой бывший товарищ. Нет, сейчас однозначно встану и попробую с ним заговорить. И когда он поравнялся со мной, опустил маску на подбородок и встал. Узнаешь? Он остановился как вкопанный. Шура, как же я тебя не узнаю, хоть ты уже весь седой. И борода у тебя белая. Я улыбаюсь. Смотрю, торгуешь товарами сомнительного качества. Он продолжает, тоже расплываясь в улыбке. А ты собираешься обратиться к сотрудникам транспортной милиции? Лезет в сумку, достает банку пива и молча, все так же улыбаясь, протягивает мне. Это подарок. До Москвы еще далеко, успеешь выпить. Спасибо, старик. Только и показывай на маску. Тогда мне понадобится соломинка. Он, как раньше, когда мы были молодыми, запрокинув голову, весело от души рассмеялся. «Эй!» Громко на весь вагон закачала рыжая женщина. «Как тебя там? Забыла! Хорош лясы точить. Клиент или покупает, или мы следуем дальше. Через 5 минут у нас пересадка. Старик, давай я куплю». Я уже было полез в карман за деньгами, но товарищ остановил мою руку. Покачал головой. «Не надо, не покупай». И, отправившись вслед за женщиной с рыжими волосами, обернулся и уже на ходу крикнул. «Саша, давай, до следующей встречи. Теперь я тебя обязательно узнаю».
1: В программе «Звучащая книга» слушали главы из книги «Рассказы» отца Александра Дьяченко. Звучали рассказы «Квазимода» и «Человек без имени». Продолжение следует.

молюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи. Помолюсь я слезно истинной любви, помолюсь я Богу.

И святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее,

просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков.
2: Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день!
3: Добрый день, дорогие братья и сестры!
2: Сегодня поговорим про традиции предков в 21 веке. Сегодня многие увлекаются изучением своих корней, составляют генеалогические древа или обращаются к фольклорным корням. Вот в чем разница между безобидной исторической реконструкцией народных обычаев и опасными суевериями, которые церковь считает языческими? Вот об этом сегодня предлагаю поговорить. Итак, отец Алексей, сегодня действительно наблюдается настоящий бум интереса к прошлому. Люди массово заказывают ДНК-тесты, родословные до седьмого колена составляют, шьют какие-то народные костюмы, ну, собственно говоря, и ходят в них. Как, в общем и целом, церковь относится к этому стремлению вот найти свои корни?
3: С одной стороны, совершенно вы правы, это хорошее дело знать своих предков, чтить своих предков, чтить традиции нашего народа. Но, к сожалению, конечно же, далеко не все традиции безопасные и полезные. Потому что этот интерес, он проснулся достаточно давно, в 90-е годы уже, когда отошли советские праздники, советские обычаи, стали потихонечку уходить, то как-то старались, особенно отделы культуры городские, устраивать какие-то праздники, связывать их с христианской верой. Но это не столько христианская вера была, сколько именно реконструкция вот каких-то таких не самых, порой даже лучших языческих традиций. Ну, скажем, мы все знаем, что там надо бабу жечь на масленицу, что там еще в прорубь нужно нырять. Да много чего такого подобного было. И я помню, даже звонили мне из отдела в культуре, приглашали батюшку, чтобы он тоже поучаствовал во всем этом. Вот у них масленица, там у них блины пекут, бабу жгут соломенную. Ну, еще и священник тут до кучи всех собрали, одним словом. Вот, такое было у людей. Сейчас, вроде, мне кажется, все-таки немножко как-то люди потрезвее к этому относятся. Хотя вот есть же у нас даже такое языческое направление, религиозное, когда пытаются возродить язычество. Как это, не знаю, это получится, нет? Потому что мы порой в христианстве-то самым ближним разобраться не можем, а тем более какие-то тысячелетние там обычаи, которые существовали, потом отпали, потом их как-то снова пытаются восстановить. И какой в этом смысл? Кстати, такие вещи, они и через церковь проникают в той или иной степени. Почему? Потому что как-то, я вот помню, приглашали на крещение освящать водоемы, и народу стекалось огромное количество на такие, ну, не видим никогда ничего подобного. И как-то тогда казалось, что все, что вот, допустим, связано с дореволюционным периодом, все хорошо. Все правильно. И с комарохами этими одеваться, и, ну, в общем, все прочее делать. Как-то я разговаривал с одним священником, который занимался в прошлом народным фольклором, и спросил у него про скоморохов. И он мне сказал: знаете, мы по одно время хотели вот у себя фольклористы заняться этим, но быстро от этой идеи отказались, потому что оказалось, что там в их всяких там песнопениях скоморохов столько нецензурной брани, что просто ужас. Вот, отказались от этого всего. Поэтому, конечно же, нужно брать не все. И вот особенно с похоронами огромное количество всяких суеверий, традиций существует. Доводилось мне смотреть, как люди мебель начинают после того, как покойника вынесли в квартире, переворачивать стулья, там столы переворачивают, дверью там нужно хлопать по три раза, чтобы покойник не ходил. В общем, куча всяких таких вот примет совершенно суеверных и пустых, и даже да, зачастую даже и вредных, потому что, ну, люди все равно, когда начинают что-то такое делать необъяснимое, а суеверие, как правило, оно логически никак не объясняется, смысла никакого не имеет, то, ну, что ли, впадают в какие-то в такие крайности. Я вот знаю, что там деньги нельзя вечером отдавать. Ну, в общем, всего дополна. Поэтому вот суеверие я бы как традицию такую все-таки бы отметал, в том числе и в нашей церковной среде. Потому что вот есть богослужение, а есть все, что вокруг происходит. Это различные праздники. И вот чтобы как-то люди поменьше все-таки уходили куда-то в сторону от христианского такого понимания этих праздников. Потому что каждый праздник у нас, вот, он как бы имеет какую-то, ну, большой праздник, имеет какую-то сопровождающую часть. Скажем, где-то там крещение или там на Рождество елочка. Нужно понимать, что это не самые главные вещи, совсем даже не главные. Главное все-таки это наша вот молитва. Я думаю, что прежде всего христианам нужно на это внимание обращать, на духовную составляющую, а не на то, что вот вокруг находится.
2: Довольно часто поиск корней истории сопровождается желанием возродить какие-то старинные обычаи. Та же самая Масленица, тот же самый Иван Купала, гадания на святки, ну и много еще чего. Многие искренне считают, что это вот наше родное, да, русское, там, российское, традиционное. Но церковь как-то не поддерживает эти начинания. Почему? Вот только ли в догматике тут дело?
3: Как правило, я вот заметил, что больше всего интересуются этими вещами люди, по-настоящему далекие от христианской веры. Я вот даже такую вещь замечаю странную. Вот бываю на отпевании, на похоронах, и там раздают свечи, и больше всего суетятся со свечами люди те, которые потом, что называется, лоб не перекрестят. Люди верующие, они как-то к этому спокойно относятся, не суетятся. Сказали им зажечь свечи, зажгли, потушили. А здесь какая-то такая суета вокруг всего этого второстепенного происходит. И замечая, что, ну, так как люди не знают, что делать, а здесь самые простые какие-то вещи им доступны, понятны, и они согласны их принять, то вот они, допустим, их исполняют. Ну, я не думаю, что так уж прямо что-то ужасное во всех вот этих попытках возрождения каких-то обрядов, обычаев. Но просто нужно разделять, нужно понимать, христианская ведь церковь, она как бы подминала под себя постоянно язычество. Даже взять нашу Радоницу, знаменитый такой день, когда люди приходят на кладбище, ведь во всех учебниках говорится, что когда-то были тризны языческие, когда язычники шли на могилы, а вот у нас здесь, в наших районах, и поэтому церковь просто как бы накрыла сверху все эти обычаи и сделала этот день родительским днем. Вот. И я думаю, что вот если мы будем как-то, что ли, разделять вот то, что вот чисто народное, уже в прошлом где-то находящееся, и не воспринимать его как, ну, часть христианской веры, что ли, я бы так сказал. Вот тут самое главное — разделить христианская вера и какие-то народные обычаи, традиции. Ну и ладно, там на Масленицу что-нибудь там делают, поджигают вот эти все вещи, еще какие-то. Да, в народе все это делали в старину, но тогда это было, между прочим, как-то естественно. Ведь представляете, это же все шло от поколения к поколению. Потом связь прервалась, и сейчас идет попытка восстановить это искусственным образом. Но это совершенно не то понимание уже людей всех этих событий и обычаев. И поэтому я большой опасности в этом не вижу. Потому что вот у нас ведь, смотрите, сначала возрождали мы, скажем так, прививали всякие восточные или западные штучки. Это вот различные годы по китайскому или какому там календарю, там животные различные. Это вот так называемый День Святого Валентина и прочие-прочие вещи. То есть сейчас стали больше, что ли, прививать вот наши традиционные какие-то вещи. Ну, думаю, что ничего тут такого ужасного нет. Если только вот мы будем действительно разделять христианскую веру и понимать, что вот то, что делают различные реконструкторы и прочие люди, это все-таки отголосок той эпохи, на которую можно посмотреть. Потому что так вот даже исторически интересно, мне вот всегда бывает, вот как бы на лет на 100, на 150 лучше, или на 200, очутиться в той эпохе, хотя бы посмотреть, как люди жили, чем люди жили, что они делали в те или иные дни. Ну вот это вот, я думаю, что такая вот как бы больше театральность, чтобы присутствовала в этом во всем, чтобы мы понимали, что это только воспроизведение, но не живая жизнь.
2: Какие есть критерии, чтобы разграничить традиции и язычество? Вот какие самые простые вопросы можно себе задать, на них ответить и понять, где заканчивается традиция и начинается уже поклонение каким-то языческим традициям?
3: Как правило, можно это все разделить одним вопросом. Какой смысл в этом вы видите? И, как правило, языческие какие-то обычаи у нас, если люди так серьезно их воспринимают, но они не могут зачастую ничего объяснить. Ну, так принято, так делали. Но если человек скажет, что да, вот была такая традиция, и мы просто хотим ее, ну, как бы показать людям и самим на нее посмотреть со стороны. В этом смысле видим. Не в том, что в ней что-то содержится, а в том, чтобы просто ее изобразить без всякого, как говорится, смысла, как какой-то исторический такой кусок восстановить человеческой нашей жизни. Но если люди вот действительно серьезно думают, что какой-то смысл в этих вот обрядах существует, то вряд ли они могут его объяснить. По крайней мере, объяснения бывают самые странные. Ну вот вспомню, сталкивался, когда опускает гроб, скажем, в могилу, то и сейчас, наверное, такое есть, начинают кидать деньги, монеты в основном, только так просто перед глазами такая куча денег сыплется. Я спрашиваю, зачем? Говорят, мы землю выкупаем. У кого землю выкупают, чего землю выкупают, вот, ничего не понятно. То есть ответы какие-то такие очень туманные раздаются. Вот я думаю, что вот такой критерий может быть, если именно всматриваться в то, как люди относятся. Одно дело, когда мы просто восстановили какую-то вещь, как исторический памятник, а другое дело, мы пытаемся его приспособить к нашей жизни, но он уже перестал работать.
2: То есть проблема не в самом действии, а именно во внутреннем намерении, вот в том, зачем мы что-то делаем.
3: Да, конечно. Я, в этом весь смысл, наверное, заключается. Если люди действительно... Ну, чаще всего ведь такие вещи делаются вообще бездумно. Вот начинают, вот какие-то традиции появляются. Я знаю, что вот на мосту у нас в Екатеринбурге замки принято вешать. Ну, и в других местах новобрачные. И все, все мосты, все вешано замками. Зачем, спрашивается? Ну, ладно, ничего такого ужасного в этом я не вижу. Но просто какая-то как повальная, как чума такая захватывает молодоженов, и все они уже без замков уже обойтись не могут. Да, вот еще один критерий. Можно без этого обойтись. Вот я бы так сказал. Да, не будем вешать замки. Жалко замок. Вот. Ладно, не будем. Нет, надо обязательно повешать. Все вешают. А иначе брака счастливого не будет. Иначе все плохо обернется. Поэтому надо обязательно вешать. Вот еще один такой можно критерий найти. Необязательность этого всего.
2: Вот давайте теперь конкретно по некоторым суевериям пройдемся в очередной раз. Вот, например, там привязывание ленточек на деревья. Это такой для многих красивый обряд на желание.
3: Ну, если человек в это не верит, так, пожалуйста, я вот знаю, за рубежом существует... обычай деньги в фонтан кидать в Италии. Ну, кинул, да и ладно, не жалко какой-то там, допустим, монеты. Ну, ты же не думаешь, что действительно это все сработает. Ну, привязали. Она ведь, насколько я знаю, ленточки эти привязывали на священные деревья, потому что в старину были священные различные дубравы, и там происходили различные ритуалы языческие, поклонение происходило, и люди в это искренне верили, что это все работает. Ну, а если так вот просто туристы, всем туристам раздали по ленточке, привяжите, ну, так они ради смеха, что ли, сделают это, и никаких последствий от этого не ожидают совершенно. Вот, и поэтому Тут именно, опять же, все идет к внутреннему такому человеку, убеждению человека. Но, к сожалению, есть люди очень мнительные. До сих пор существуют те, которые, ну, как вот в детстве, помню, было: правой ногой запнешься, к счастью, левой ногой запнулся, к несчастью. Ну и куча всяких таких различных примет. Вот эти все вещи, они ограничивают человеческую свободу. Я вот знаю таких людей, которые и на кладбище, и в каких-то других местах, надо обязательно вот это сделать. Таким образом люди, ну как бы себя, во-первых, это все порождает другие страхи различные, а во-вторых, оно ограничивает человеческую свободу. Человек становится каким бы заложником вот этих всех ритуалов, обрядов, каких-то примет. Как правило, человек становится подозрительным. Вот, что на него кто-то посмотрел. У нас ведь такое есть понятие сглазить. То есть посмотрели, сглазили, что-то сделал, это называется еще. Вот кто. То есть в это углубляться не надо. Потому что вот так у человека мозг устроен, если он считает, что какая-то вещь вот из этих работает, то он начнет последовательно набирать кучу всяких примет, обычаев, каких-то традиций, хороших, плохих, нужных, ненужных, полезных, вредных, и они уже становятся его руководителем. Они уже, тут уже дело пахнет психологом, пожалуй, потому что здесь уже человек на этом зациклился, и мозг у него работает вот в этом направлении. Поэтому с такими вещами, я думаю, нужно, конечно, жить, быть более осторожными.
2: Про культ намоленных предметов вне контекста веры тоже надо сказать. Есть у нас в церкви так называемые намоленные иконы, когда люди верят, что какой-то конкретный образ, какая-то конкретная икона лучше, чем другой, сильнее, что ли, быстрее защитит, ответит на молитвы. Если точно вот перед ним помолиться, то все исполнится. Иногда ради этого даже за сотни километров от дома едут. И вот этот вот сам принцип, он переносится часто и на другие предметы, которые мы храним дома, на удачу, ну или еще на какие-то жизненные случаи. Нитки на руку повязать из той же серии.
3: Да, обереги различные. Это называлось оберег всегда традиционно. То, что человек должен защищать, оберегать и так далее. Ну, я не думаю, что вот, конечно же, людей немало верующих и искренне верующих полагают, что вот какая-то святыня, она способна все сохранить, все сберечь сама по себе, конечно же, не без, как бы даже без помощи Божией. Потому что у нас вот это тонкая грань, всегда ее легко перейти. Я вот помню, как-то издавали книги, а книга посвящена акафист иконе, ну не помню, казанской, акафист иконе. Но не может быть акафист иконе. Акафист может быть Пресвятой Богородицы в честь иконы ее казанская. А издатели этой книги, они как бы вот эту ошибку не заметили и напечатали акафист иконе, то есть не Богородица. Вроде бы, ну, незначительная ошибка, но смотрите, какой сдвиг ведь происходит. То есть мы... Нам что говорит нам вероучение? О том, что мы от образа должны переноситься к первообразу. А здесь получается, первообраз вообще исчезает. То есть остается только образ. И поэтому, конечно же, это может быть не такой уж ужасный такой сдвиг. Но все-таки хотелось бы, чтобы в христианстве было больше целостности, как говорят богословы, христоцентричности. То есть самое главное, чтобы было на первом месте, а остальное уже все где-то занималось свои положенные места, а если лишнее что-то, так оно вообще удалялось. Вообще, конечно же, вокруг различных святынь немало и суеверий, людей даже далеких от веры, допустим, спрашивают, вот крестик на земле нашли, что с ним делать сейчас? С перепугу несут его в церковь, потому что нашли на дороге крест. Вроде бы казалось, святыню нашли, надо обрадоваться, приложиться, дома повешать возле иконочки. Нет, люди пугаются креста найденного, вот. Или, допустим, не знает, человек ушел из жизни, скончался, тоже у него нательный крестик, не знает, куда его девать, этот крестик. Ну, оставлять его у себя они боятся. это же человек умер, он его носил, этот крестик, значит, крестик какой-то может быть нехороший, может какие-то несчастья принести. Вот, и тоже приносят в церковь, говорят, вот заберите, пожалуйста, мы боимся. Ну, примерно так вот, в таком духе. Смешно ведь, правда? Как может крест, на котором изображен Спаситель, Господь Иисус Христос, приносить какие-то дурные вещи? Вот так вот, то есть для верующих это в одну сторону бывает крен, для людей суеверующих, суеверных, в другую сторону крен получается. Поэтому всегда нужно какую-то центральную такую дорогу держать, чтобы и это делать, и того не оставлять, как нам Священное Писание советует.
2: Вот о том, как не надо, мы поговорили. Давайте теперь пару слов в конце программы скажем о том, как надо.
3: Ну, я думаю, что вот, во-первых, нужно делать то, что самое главное — христианину. А на остальное уже просто смотреть как на то, что прилагается. И смотреть, и вот сама наша христианская жизнь, она подскажет, нужно мне это или не нужно. Нужно мне, допустим, вот поехали люди куда-то в паломничество, привозят и священнику зачастую всяких бутылочек с маслами, каких-то, в общем, таких святынек, просто кучу привозят, что называется. Вот. И иногда думаешь, может, люди там и не молились вовсе, только ходили и собирали все эти святыни, этим занимались. А если бы вот человек зашел в храм, где святыня, помолился в этом храме, и, может быть, у него просто потребность отпала, вот такая, он посчитал, что всю полноту он исполнил, брать там какие-то предметы и вещи с собой еще куда-то. Вот. Я думаю, что вот если мы живем такой полной христианской жизнью, достаточно насыщенной, то для другого уже место лишнего, для лишнего места может и не остаться. Вот так вот, я думаю, нужно к добрым вещам относиться, к традициям. Если человек вот пришел после службы на Рождество там, или, допустим, на какой-то праздник, то на какие-то там гуляния пойти, на какие-то мероприятия, у него просто нету желания, и все. Зачем? Вся полнота как бы в нем содержится. Вот я думаю, что вот это и будет критерием, как нужно правильно относиться к традициям и к святыням.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья.

зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах. Так и бывает порой, кто-то находит, а кто-то теряет, напоминает ковчег. Этот последний вагон за монастырской стеной, кто-то в молитвах.

Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон. Медленно падает снег, тают снежинки в горячих ладонях, светится нить реклам в дальние страны маня. Верю, молитвы твои душу согреют.

Вечір зажег фонарі, тихо із города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни, лишь у икон лампада мерцает, чтоб не увидел никто горькие слезы в глазах.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас на выставку «Православный мир», которая состоялась в залах Свердловского регионального отделения Союза художников России. Я встретился с искусствоведом, членом Свердловского регионального отделения Союза художников России, председателем секции художественной критики и искусствоведения Галиной Шарко, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами на прекрасной выставке, которая приурочена царским дням, которые проходили в июле в Екатеринбурге. И о православной выставке я попрошу, чтобы вы нам подробно рассказали.
1: Да, эта выставка проходит у нас достаточно традиционно. Она проходит уже в четвертый раз. Первая выставка с таким названием появилась в 2018 году. Дело в том, что Союз, Свердловское региональное отделение Союза художников России, насчитывает более 250 членов, и у нас есть секция церковного искусства. То есть это люди, которые занимаются написанием икон, они создают росписи, мозаики в храмах, создают какую-то атрибутику, элементы культового служения. И все это художники высокопрофессиональные. Среди них 9 сестер Новотихвинского, Александра Невского, женского монастыря. Их работы тоже присутствуют в выставочном пространстве. Но спецификой этой выставки является не только то, что она приурочена к царским дням, но это своего рода отчет художников, состоящих в этой секции. Особенностью является то, что поскольку они создают иконы, мозаики, элементы церковной утвари для каких-то конкретных храмов, поэтому собирать выставочное пространство, произведения иногда бывает довольно затруднительно. Тем не менее, на этой выставке присутствуют произведения самые разные. Это и, собственно, иконы, которые уже для конкретных храмов предназначаются, для конкретных рядов иконостаса, поэтому они разного размера, разной иконографии, разных сюжетов. Также это, например, воздухи, это ученицы, выполненные как раз сестрами Новотихвинского монастыря, и это эскизы и фотокопии росписей храмов. Они подтверждают, что художники нашей секции работают с широкой географией. Это не только Екатеринбург, Свердловская область. Это также и храмы во Владикавказе. Это храмы в соседних государствах, например, в Узбекистане. Кафедральные соборы в Ташкенте. В некоторых других городах Узбекистана расписывали именно члены нашей секции. Да, но также следует отметить, что не только члены секции участвуют в этой выставке, но и в целом другие художники, которые работают в храмовом пространстве.
0: Я знаю, что здесь и представлены работы выпускников. Вот расскажите, пожалуйста, тоже про это.
1: Да, эта выставка включает не только непосредственно храмовое искусство, но также и произведения светского искусства, которые в той или иной степени связаны с церковью, с церковным пространством, с служением, в том числе монашеским служением. И действительно, в экспозиции присутствуют 4 дипломных работы выпускников Свердловского художественного училища имени Шадра, которые отражают различные интерпретации храмовой, вокруг храмовой, вообще церковной жизни молодых людей. Им никто не навязывал эти темы. Темы они выбирали самостоятельно, и каждая из этих тем раскрывает различный элемент вот этой самой православной жизни. Например, там есть триптих, который связан непосредственно с образами сестер Новотихвинского монастыря. Это не только центральная часть триптиха, где представлен собор и спешащие на службу сестры, но и работа сестер по изучению копий в православных храмах Македонии, Черногории, Греции. Это в основном фрески, иконы XIV века, которые сестры копировали. Вот одна из дипломников, Алиса Мовсисян, она так увлеклась самой этой идеей, что ездила, общалась с сестрами, изучала фотоматериалы, она делала этюды и в итоге создала вот такую интересную серию. Еще одна из работ, работа Марии Вандышевой, связана с церковной традицией. На Пасху позволено звонить в колокола любому, кто пожелает. И вот ее личное восприятие, она человек воцерковленный, близкий к православной культуре, ее личное восприятие тоже запечатлено в дипломной работе.
2: Галина, скажите, пожалуйста, вот на выставке работают два зала, и один зал непосредственно посвящен церковной тематике, здесь иконы, написанные разными художниками. Расскажите, пожалуйста, что наиболее для вас интересно, как искусствоведа, и как откликаются посетители?
1: Вообще, конечно же, очень важно, что художники, которые создают произведения для церкви, они работают в рамках канона. Канон этот сформировался еще в средние века, но он никогда не был абсолютно неизменным. И вот это тоже нужно помнить, что роспись каждого храма, она обязательно будет отличаться, поскольку каждый храм, он создается в честь какого-то события, в честь какой-то личности, какого-то исторического периода. И само храмовое пространство, также несмотря на то, что оно, естественно, опирается на традицию, будет отличаться от любого другого, и, соответственно, само внутреннее наполнение, оно тоже будет иметь свою драматургию. В выставочном пространстве в первую очередь привлекают внимание, конечно же, иконы. Иконы, заметно, что они по размеру разные, потому что они предназначены для конкретных храмов, как, например, две значительные центральные иконы. Они предназначены для храма святителя Николая в поселке Красный Адуй, это Свердловская область. Эти иконы Христа и Богоматери выполнены для местного ряда. Местный ряд самый значительный по размеру иконостаса этого собора и отражает вот эту самую древнюю иконографию. Христос здесь представлен в облике Пантократора. Пантократор – это вседержитель или всевластитель, по-гречески Пантократор. Он символизирует здесь, в первую очередь, власть над миром. Он здесь представлен как источник мира, и он обязательно держит в руках книгу. Книга – это, с одной стороны, и Библия, через которую Бог открывается человечеству, ну а с другой стороны, это также и некий такой вот символ самого мироздания, знаний о том, что является себя Вселенная, построенная по определенным божественным законам. Образ Христа Пантократора обязательно включает определенные одеяния. Эти одеяния – хитон и гемати. Хитон – это нижнее одеяние, гемати – это плащ. Они обязательно выполнены в определенных цветовых сочетаниях. Это, как правило, пурпурный и золотой или пурпурный и синий. Это цвета Христа и Богоматери, они тоже являются каноничными и точно отражают эту, с одной стороны, царственность, потому что пурпурный или порфирный цвет, он идет еще от цвета тог римских императоров. Христос как всевластитель, но все-таки христианство, оно в Римской империи родилось, оно этот момент отражает. Ну и, конечно, синий, золотой цвет, они тоже имеют определенное символическое наполнение в иконописи. Следует отметить, что Христа принято изображать как мужчину средних лет, такой вот восточной наружности, и этот образ, он складывается еще в ранний период христианского искусства, однако окончательно принимается уже в постиконоборческую эпоху, то есть после IX века. На выставке можно увидеть Христа Пантократора не только на иконе, но и, например, в мозаике. Фотокопия мозаики для одного из храмов Владикавказа была представлена Иваном Бурлаковым и Мариной Косенковой. Здесь мы видим того же Пантократора, то есть тоже красно-золотой пурпурный хитон, такой вот изысканный гематий с золотым подбоем, но не поясное изображение Христа, а полнофигурное. В этом случае его власть как будто простирается еще и больше. Ну и надо понимать, конечно, что это мозаика для наружной стены храма, и, соответственно, она довольно значительного размера. Если говорить об иконографии Христа, то можно отметить также иконографию Спаса Нерукотворного. То есть это иконописный образ, который включает только изображение лица. Это тоже одна из самых первых иконографических составов. Не менее богато представлена иконография Богоматери. Вообще, также еще в византийском искусстве складывается три наиболее важных иконографических типа. Это Елеуса, как, например, вот на этой большой иконе, выполненной Татьяной Водичевой для того же храма в поселке Красный Адуй. Елеуса значит умиление, когда Богоматерь нежно прижимает ребенка к своему лицу и означает вот это и жертвенность, и такая вот предельная любовь, материнская любовь к своему сыну, который при этом является Богом. Но иконографии Богоматери довольно много. А вот если говорить о Елеусе, также можно отметить Адигитрия Путеводительница. То вот скорее икона к этому типу относится. Она выполнена в академической манере, не иконописной. То есть она в большей степени построена на таких вот законах реалистической живописи. Икона Ирины Назаровой, где Христос и Богоматерь выглядят скорее как указывающий путь. То есть Адигитрия Путеводительница. Ну и еще один из типов – это оранта или панагия, когда на теле Богоматери присутствует изображение Спаса Эммануила. Ну а здесь вот такая специфическая икона, порт-артурская икона Божией Матери. Это мозаичная икона, она выполнена для храма иконы Казанской Божией Матери в Екатеринбурге. И вот буквально несколько недель назад она появилась на экстерьере храма. Здесь Богоматерь выглядит как молящаяся, то есть она простирает руки, но специфика этого изображения является как раз вот тот самый спас нерукотворный, который присутствует на платье, его, собственно, и держит Богоматерь. Это изображение, оно построено на конкретном материале, связано с видением одного из матросов во время русско-японской войны в начале 20 века. И в этом видении матрос видел Богоматерь, простирающую покров с изображением Христа и просьбой построить храм в ее честь. Собственное видение это было записано, храм был построен, ну и, собственно, русско-японская война, пусть даже и с проигрышем русской армии, но все-таки она была закончена. Также вот мы можем отметить среди изображений Богоматери такой вот интересный образ иконографических всех скорбящих радость. Эта икона впервые считается была создана еще в мастерских Московского Кремля и тоже была связана с видением о том, как Богоматерь, простирая руки, молит за всех, кто сокрушается сердцем и кто раскаивается в своих грехах. Есть на самом деле два варианта такого вот иконографического извода. Это московский, который в большей степени представлен в залах дома художника. И есть еще петербургский вариант. Он называется «С грошиками», потому что история была такая, что горел храм, один из петербургских храмов, где была представлена эта икона. И во время пожара на нее налипло несколько монеток из пожертвований, и икона при этом не сгорела. Поэтому вот есть и другой вариант. Но в целом мы можем отметить, что неважно, мозаичное это изображение или непосредственно выполненное на доске, у иконописи есть свои законы. Они достаточно быстро прочитываются. Это, конечно же, фокус на человеческих фигурах, потому что Христос и Богоматерь, они, ну, Христос, согласно христианскому вероучению, он имеет двойную природу, божественную и человеческую, но изображать его можно только по человеческому естеству, потому что Бога изобразить как такового невозможно. Да и все, даже, собственно, какие-то сверхчеловеческие сущности, такие, например, как ангелы или архангелы, они, тем не менее, все равно показаны в таком вот в человекоподобном естестве. И особенностью иконописи является не только фокус на человеке, обязательно определенное прочтение фигуры и лица, фокус на лице и конкретно на глазах. Вертикальные ориентации иконы, они позволяют подчеркнуть, даже несколько деформировать саму человеческую фигуру, то есть они всегда предельно вытянуты. Кроме того, в иконе довольно своеобразная перспектива. На самом деле она, конечно, не всегда обратная, как мы говорим, да, когда изображение оно как будто выталкивается на зрителя. Да, то есть оно такое вот не столько объемное, сколько плоскостное. А на самом деле разные перспективы могут здесь сочетаться и разные приемы. Но в целом все-таки мы можем это отметить. отметить, да, что все-таки обратная перспектива присутствует, не всегда пространство заглубляется. Далее это, конечно же, цветовой символизм. Красный, белый, зеленый, золотой, пурпурный. Они все имеют свои коннотации, они все имеют определенное значение, но также мы должны помнить, что символ по сути своей неисчерпаем. И даже когда мы говорим, допустим, о красном и синем, таком вот пурпурном и синем или золотом цвете, мы понимаем, что все равно в каждой иконе эти сочетания могут быть довольно своеобразными, и этот цветовой символизм, он всегда еще и подчиняется законам цветовой гармонии. Поэтому с точки зрения вот какой-то именно художественной составляющей, все иконы, они выполнены с соблюдением законов композиции и цветоведения. Ну, можно сказать, что своего рода жемчужиной экспозиции являются две работы. Одна из них – это икона, а вторая – это афорт, который находится в музее Невьянской иконы. Коллектив авторов в лице Сергея Кондюрова, Лазаря Ефименко и Яны Эмишьян выполнили по рисункам из мастерской Дубровиных, это одна из династий художников Невьянского иконописания, они по рисункам выполнили красочную икону. Икона Георгия Победоносца, где в центре, собственно, представлен этот святой, ассоциирующийся с победой вообще над грехом и над злом. Ну и особенности именно Невьянского иконописания – это такая достаточно сложная композиция, многофигурная, которая включает в себя и архитектурные элементы. Также, конечно, такая вот многокрасочность и изысканность цветового строя. Это внимание к деталям. Это изысканная орнаментика в передаче одежд, каких-то фактур. Это очень сложное такое вот пространственное воссоздание пейзажа, который, с одной стороны, условно символичен, а с другой стороны, он как будто передает такую суровость и сложность каменных ландшафтов самого Урала. То есть эта икона, несмотря на то, что она, казалось бы, не является такой полностью оригинальной, а на самом деле очень любопытна, потому что все-таки она создана современными мастерами, современными материалами, но на основе традиций и вот по рисункам мастерской Дубровиных. Таким образом и молодые мастера, они проникают в суть того, что они изображают, то, что они создают. Но вместе с тем они все-таки привносят и какое-то вот свое звучание. И таким образом мы понимаем, что традиция, она действительно не прерывается, что она все время существует в нашей жизни. И выставка «Православный мир», она это подтверждает, потому что так или иначе образ храма, который является таким особым пространством, где Бог встречается с человеком, образы святых, конечно же, образы Христа, Богоматери. Это все те посредники, это тот канал, который связывает человека с высшим началом. Без наличия каких-то высших смыслов, в общем-то, существовать, наверное, никто не может.
2: Галина, скажите, пожалуйста, я вижу, что здесь вот резные тоже иконы у вас есть на выставке.
1: Да, это тоже отражение очень разнообразной традиции. Но в основном в выставочном пространстве присутствуют все-таки храмовые иконы, хотя есть и иконы домовые. И есть даже те иконы, которые специально были написаны и подарены близким своим друзьям, коллегам, вот как раз мастерам-иконописцами. Что касается резных икон, то они тоже присутствуют на выставке. Это иконы Олега Сельницкого, который создает складни, отдельные иконы. Это может быть и Богоматерь, это может быть Богоматерь с предстоятелями, например, с Дмитрием Донским, с великомученицей Татьяной. Присутствует здесь и образ великомученицы Ники. Они тоже все созданы по канонам иконописания, но, конечно, мастер здесь предстает как такой вот искусный резчик, и дерево позволяет выявить и его умение сочетать какие-то растительные, геометрические орнаментами вместе с человеческими изображениями, сочетать различные материалы, такие как, например, и сусальное золото, и драгоценные камни. Но эти иконы обладают объемностью и, в общем-то, производят тоже такое особенное художественное впечатление. Достаточно сложные, искусно выполненные, и мы очень рады, что на нашей выставке такого рода произведения тоже присутствуют.
2: Ну, еще вы хотели рассказать о иконах, написанных сестрами, да? Расскажите, пожалуйста.
1: Да, несколько икон в выставочном пространстве выполнены сестрами Новотихвинского монастыря. Несколько десятков человек. Они исполняют служение как раз вот в области иконописи. И это могут быть разные образы, такие, например, как архангелы парная, такая вот икона Михаила и Гавриила, где предводители воинства, да, или такие вот посредники, как архангел Гавриил, который принес благую весть, предстают как воины, суровые, мужественные, но вместе с тем обладающие вот этой особой ангельской, надчеловеческой, сверхчеловеческой природой. Присутствует здесь и икона Троица в ее ветхозаветном варианте. Дело в том, что Троица в христианстве, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, это по сути очень сложные для какого-то визуального воплощения образы. Как показать невидимое? И, собственно, возникает еще в средние века такое изображение, как Троица ветхозаветная, где под видом трех ангелов, трех путников, пришедших в дом одного из праотцов народа Израиля, Авраама, пришедшие в дом и получившие от него радушный прием, разделившие с ним трапезу. Вот эта иконография, она здесь также присутствует. Здесь как раз вот очень хорошо видно сочетание различных перспектив, когда мы видим, что стол показывается как бы немного сверху, как будто сверху, тогда как ангелы в основном показаны сбоку, и мы видим на этом столе образ той самой жертвы, которая будет принесена самим Христом ради спасения человечества, образ жертвенного агнца. Работы сестер Новотихвинского монастыря всегда отличаются особенной цветовой гармонией, очень изысканными, рафинированными складками в изображении одежды или крыльев ангелов и такой вот тонкостью, проникновенностью письма. Хочется отметить работы Олега Вострецова, который, к сожалению, не так давно ушел из жизни. Это член секции иконописного искусства. Его работы отличаются особой тонкостью, изысканностью линейного рисунка и вместе с тем богатством цветовых сочетаний. Здесь представлены не только его иконы, например, Святой Георгий или Богоматерь Корсунская. Представлены также и его пробные работы. Это архангелы Гавриил и Михаил. Они написаны на бетонных плитах. Художник делал их для того, чтобы опробовать поверхности краски перед росписью Троицкого собора Екатеринбурга. Кроме того, Олег Вострецов, помимо икон, писал и живописные произведения, и его пейзажи очень небольшие по размеру, выполнены темперой на доске. Они имеют совершенно какое-то удивительное звучание, потому что очень небольшие по размеру. Они сочетают в себе какое-то абсолютно такое вот монументальное звучание и вместе с тем такую тонкость и детализацию. Это достигается именно за счет композиционного построения и тонкости живописного письма.
2: Галина, я благодарю вас за очень интересный рассказ о православной выставке живописи, которая прошла в Екатеринбурге. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам. Приходите в Дом художника. У нас всегда интересно, познавательно. И все-таки мы стремимся к высокому художественному уровню. Спасибо.
2: Спасибо большое.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были на выставке «Православный мир», которая прошла в залах Свердловского регионального отделения Союза художников России. До новых встреч, дорогие радиослушатели! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
1: Сегодня уделим внимание 26-му номеру литературного альманаха «Воскресенье».
2: Да, в общем-то, дело уже близится к концу. Всего вышел 31 номер. Николай Ганебный, Теренбург, которого, в общем, очень многие знают. По темной, плохо освещенной сцене, в ботиночках, похожих на каприз, держа в руках кургузый мокрый веник, она спускалась в зал из-за кулис. Она, конечно, вовсе не актриса, она лишь сцену мыла и мела. Она отсюда ни одной репризы ни разу в жизни не произнесла. Лишь отрешенно сидя в уголочке, сметая с глаз невольную слезу, могла увидеть в катере дочку, бегущую вдоль берега в грозу. И оставаясь после часа на три, скрывая ото всех тоску и боль, она играла в городском театре не главную, техническую роль. Да, ну вот такое нестандартное, да, обычно все вот актеров, а тут вот те, кто, даже мастера сцены, они же так.
1: Уже достойны уважения.
2: Конечно. Николай Ганебных, 50-е года. 50-е года, разорван век наполовину, вновь обживают города с войны пришедшие мужчины. Тогда был в моде крепдешин, полупрозрачный, яркий, смелый, а у березок и осин душа по-прежнему болела. Жить без отца досталось мне, не всем отцовские объятия, и словно памятник войне, в шкафу у мамы стыло платье. Коротко, четко, все понятно. Ирина Жизневская из Минска, очень люблю эту поэтессу. У нее всегда очень такие вот, очень красивые стихи, на которые можно вот прям писать и писать песни. Несколько песен у меня есть. Про котиков и не только. Не спорьте со мной, просто на слово верьте. Похожих котов не бывает на свете. Вот умничка-кот, настоящий профессор, а вот ротозея, бормот и повеса. Случается кот, я люблю в уголочек, но есть и чистюль, я только в лоточек. Есть кот-сорванец, а есть кот-меланхолик, бывает хохмач, веселящий доколик. Есть кот-музыкант, он мурлыкает страстно, а если молчун, просто сдержанный, ясно? Бывают коты, тут уж точно не спорьте, свирепые взгляды, острейшие когти, но как они в марте поют серенады, хозяева кошек им как-то не рады. Есть котик все в меру, все очень немного, такой осторожный аскет недотрога. Бывают коты, всех люблю, шуры-муры, поклонники блуда, мол, кошки все дуры. Есть кот, мелкий пакостник, плут и пройдоха, с таким каждый миг ожидаешь подвоха. А вот аромантик, глазищи как блюдца, стежки по ночам из него так и льются. Ну вот, где-то с юмором, где-то с любовью могу продолжать эту тему котовью. Пишу, и сомнения тают. Коты мне как будто напоминают. Римма Копыткова, известная всему Екатеринбургу, наверное, литературному. Ее детские стихи, но она пишет не только детские стихи. Это одна из вот поэтесс, которой на самом деле детские стихи очень и очень сильные. Но у нее взрослые стихи. Клен, словно птица, попавшая в сети, он на тоненькой ветке дрожал. Этот лист, не круживший по свету, клен как память о прошлом держал. Ветер песню выводит тоскливо, словно плачет за дверью щенок. Я вчера под рябину красивый положила прощальный венок. Скрип опять за окном, в эту зиму клен совсем на морозе продрог. Что же слушаю я? Мой любимый никогда не шагнет на порог. Он ушел, не собравшись в дорогу, он ушел, не сказав ни прощай. Стынет горькая ночь за порогом, стынет в кружке нетронутый чай. Вадим Леандрес из Ашкелона, это Израиль. Когда уходит свет? Когда уходит свет и гаснет море, а в городе смолкает сонный брех, крушишь песком, и кажется, что вторят твои шаги, прибои. Два из трех, Один из двух мерцанию полярно, и каждый первый жалобе виска. Тому, кто ловит сны нерегулярно, такая ночь особенно близка. Когда стремится серость городская, к расчетливой помпезности светил, ты что-то ловишь, вечно отпуская, и представляя, что не отпустил. К утру потянет вниз, на дно и ниже, но, как всегда, всплывет одна блесна. На завтрак ты другую ночь нанижешь, на прошлую не поймана ни сна. То есть совершенно вот необычные стихи. Ложка. По новой ложка разогрета. Спасибо печке и борщу. Ответы требуют ответов, а я вопросы в них ищу. Как свет луны не принимая, а лампу бьется мотылек, так не желает боль немая, чтоб я ее в слова облек. Произнесешь и будет хуже, ну а с ним их какой там спрос? И остывает снова ужин, и в потолок летит вопрос. Как там у вас все происходит? И происходит ли вообще? И сыт, и силы на исходе, и ложки холодно в борще. Алла Разводовская, тоже очень интересная, талантливая поэтесса из Москвы. Очень хорошо она вот всегда относилась к моим стихам. И я знаю, что есть группа «Город 312». Вот они поют одну из песен на стихи Аллы Разводовской. Она мне сама об этом писала. «Дожившие до весны. Давно написан пост-релиз на розовые сны. Я из породы черных лис, отшельников лесных. Среди людей я менталист, мне все и все ясны, а сердцем я осенний лист, доживший до весны». Коротенькие у нее стихи такие, и еще одно «Без солнца». «И вновь куражится земля, и снова крутит фортеля, а дело тьмы коснется, она ничто без солнца. Вот так и мы, как ни крути, лишь чьи-то спутники в пути. Как только станет туго, никто мы друг без друга». Она по характеру нет совершенно, она очень такая открытая, добрая такая. Галина Титова, Екатеринбург, куда без нее. «Дыханием небес слова прошелестели, незримой бахромой сплетаются в узор. Осколки лунных брызг в окошко залетели и продолжают свой неслышный разговор. На строчке нанизать серебряные нити, пока их не спугнул бордяжка свиристель. Но вот забрежил свет, войдя в мою обитель, и солнце золотит несмятую постель». Ольга Хмара тоже нестандартная такая поэтесса, она из Воркуты. Это уже вторая публикация, первая там где-то в начальных была. Сейчас она, по-моему, в Москве уже. «Брошенные собаки». «Хозяин любовью своей не остудит собачьей печали. А мы еще люди, по-прежнему люди, но мы одичали. От бешенства душ не спасет бесовщина порока и фальши. Держись от двуногих, бездомная псина, подальше, подальше. А кто бы сумел разгадать тайну, кто бы, что сделалось с нами? Мы спорим друг с другом, белея от злобы, хватаем зубами. А тот, кто клыками раздора укушен, укусит и близких, продаст в одночасье и совести душу за полную миску и скажет небрежно, что время повинно за кривды безмерность. Постой, расскажи нам, бездомная псина, про веру и верность». Вот, и прозвучит песня моя на стихи Ольги Хмары «Я буду плакать».

Москва не томи души. Немые дни пропишут вскрип, еще не суетные сроки сходить от рев.

0: И вот тоже совершенно жиданная, нестандартная публикация, значит, которой можно спорить, можно не спорить. Вот в разделе она 02 круглосуточно. Там обычно публикуются детективы, но эта повесть называется, повесть автора из Богдановича, Сергея Ульянцева, повесть называется «Рецидивист». Мы ее получили напрямую из зоны, где сидят пожизненно осужденные. Прямо оттуда. И вот это вот художественная повесть прямо вот оттуда. Читать, наверное, не буду, она в нескольких номерах у нас опубликована. Ну, то есть там тоже жизнь, там тоже вот
1: творчество.
0: Судьбы, да. То есть это, ну вот творчество — это ведь что? Это ведь вот то, что у тебя там накипело, наболело, вот ты это и выплескиваешь. И в данном случае я думаю, что он это вот переживал, чтобы от этого освободиться, очиститься, потому что он понимал, что никуда он оттуда не выйдет. Он там так и будет.
2: Поправился через общих знакомых.
0: Через общих знакомых. То есть там прямо передавали. И причем это было, по-моему, там чуть не в рукописном, я уже не помню. Опять же, в разделе «Портрет» мы решили сделать такую подборку об Игоре Воротникове, нашем екатеринбургском поэте, которого вот уже не стало, я его очень хорошо знал. Алексей Кузин, посвящение Игорю Воротникову. «Я видел хороших поэтов, жал руку, глядел им в глаза, не вызнав особых секретов, но вот что имею сказать, они чрезвычайно ранимы, тупое им до смерти аж, а что они свыше хранимы, так это наивная блажь». Он отыскал на речке прорубь, душа давила, как металл, и вдруг услышал: рано, голубь, еще не все ты испытал, а никого, мороз по коже, снежинки тают на воде, что там, что здесь одно и то же, он одинешенек везде. Приладил губы к сигарете, поднял со снега пальтецо, а может, есть еще на свете одно родимое лицо, а может, умирать не впору. Поправил душу на горбу и по снежку, по косогору пошел допытывать судьбу. Ну, я думаю, что это не совсем вот прямо вот про Игоря, это просто ему посвящение. Потому что Игорь, в общем, не таким был совершенно. И еще мое посвящение Игорю. Вот там будет последняя строчка, она объяснит то, что, в общем-то, я скажу сейчас. Его сын погиб в молодом возрасте совершенно. И я вот как раз, у меня вот тогда вот был день рождения, Игоря пригласил. Он говорит: я не могу, я не приду. Только потом, буквально через пару дней, я узнал, что вот так произошло. Я его увидел, и он буквально вот за два дня, наверное, за три дня он посидел. «Послушай, старик, мы не видим апреля и майского солнца на крышах домов. И в самом ли деле мы так постарели, что нам постарали милее штормов? Сегодня уже ни до баб, ни до водки, и так ли уж важно, кто прав, кто не прав? Не с нами ли в лодке смеялись молодки, и нам ли не помнить июньских забав? Не бойся, еще мы натешимся раем июльским горячим в зеленой траве, еще поиграем, себя потеряем, и ветер поселим в шальной голове». А дальше сентябрь, мимо августа, мимо подружек и тех, кто к нам просто привык, опять вспоминать и друзей, и любимых. «Послушай, старик, ты сидеешь, старик?» Это я посвятил ему. И еще один очень талантливый, очень неординарный был человек, Вадим Синявин. По-моему, была передача о нем вот в «Следы ушедших». Короче говоря, Вадим Синявин, вот буквально пару слов скажу, это художник, музыкант. Он учился вместе с Борисом Надельманом, главным дирижером мускомедии в музыкальной школе. И когда я снимал фильм про Вадима, мне стоило написать записку, мы с Борисом не были знакомы, я написал записку, что вот я снимаю документальный фильм про Вадима Синявина, оставил на вахте у охраны, вот нельзя ли вот у вас взять интервью. Буквально вот на следующий день мне пришла смс-ка, и я пришел, он меня встретил, и мы записали вот это интервью прямо у него там, в служебном его в кабинете. То есть он так вот, его очень хорошо о нем отзывался, но... А Вадим, он был безалаберный абсолютно, я его знал. Это вот компания была. Он рыжий, вот где у рыжего посвящение ВС в стихах, это Вадиму Синявину. И вот тоже парочка, наверное, стихотворений к посвящению Вадиму Синявину. Игорь Воротников. Первая цитата из классиков. «И притом и приложился к роду своему, отдав земле телесное, земное, согласно сердцу, легким и уму. Внутри земли, как солнце, дышит зноем ее ядро, а в остальном земля сыра, черна, но холодно и жарко лишь нам, живущим. Ходим по углям, по каменным, и говорим, что жалко. По углям ходим, как в аду угли, но держим прямо, как в раю мы спину, а завтра вновь Господь замесит глину и жизнь вдохнет, которую сожгли». И Алексей Кузин, человек, посвящение Вадиму. «Вадим плохой. А в чем первопричина? Спиртное пьет, глумится над судьбой и говорит несообразно чину, при этом чин бывает в нем любой. Он любит петь «Прости», но снова шкодит, затмит глаза и ходит днем с огнем. С ним дым и чад. И, кстати, в чем он ходит? В чем Бог послал? Ну, рубище по нем. Он все раздал, оставил, что поплоше. Все, говорит, откажется трухой. По существу он человек хороший. Вот потому он человек плохой». То есть буквально в этих трех строфах он все проводимо сказал. То есть вот у меня вот он как...
2: Образ сложился.
0: Образ совершенно четкий. Я вот именно так вот он... Вот в чем надето, вот что есть, то надел и пошел ему...
2: И счастлив.
0: И без разницы ему, кто там что про него подумает. Одно стихотворение еще Алексея Ивунина. «На дудочке детской играет старик. На улице города случай возник, триумф вдохновенного всплеска. На дудочке детской играет старик, на дудочке детской. Представьте себе, что звучит не кларнет, не флейта, гобой, не свирели. Поет инструмент, партитуры там нет, ее написать не успели. У ярких реклам тротуарный асфальт готов на любые услуги. Покоя не чтит остановочный гвалт, но льются волшебные звуки. Прилично по нынешним меркам одет, да только помятый изрядно. Старик-виртуоз из неведомых лет играет на дудочке складно. Мелодия льется, стихает народ, а дудочка плачет и плачет. Подачки не просит, участия ждет, желая любому удачи. Но вот к остановке автобус примчал, людей посадил и отходит. Вослед головой старик покачал, поняв, что судьбе не угоден. И дело не в шляпе, в которой нашел старик две лишь жалких монетки, а в том, что мы черствыми стали душой России, любимые детки». И вот когда я услышал это стихотворение, Алексей его прочел, я говорю: «Так, слушай, Алексей, я говорю, ты где его видел?» Он говорит: «Вот там и там». Я говорю: «Это был Вадим Синявин». Потому что он как раз вот там, вот в тех местах играл, и вот тут вот, ну, один в один. В разделе «Визави» Андрей Шигин и Наталья Уралова.
2: Знакомы с Натальей Ураловой,
0: да,
2: конечно,
0: уже знакомы.
2: По-прошлому.
0: Андрей Шигин тоже Екатеринбург. Андрей Шигин, баба Нюра. «Жила в деревне баба Нюра. Пасла коров, держала пчел. Она не горбилась понуро и не жалела ни о чем. А были все ее подружки лишь только парочка коров, поскольку в этой деревушке всего-то 5 жилых дворов. Еще и звезды не погаснут, в ее избе мерцает свет. И в ясный день, и в день ненастный на бабку угомону нет. То с хворостиной, то с лукошком, то с дымарем, то с кочергой, то в палисаде под окошком, то на покосе за рекой. И все с улыбкой, и не хмуро, едва присев, спешит опять. А сколь вам лет-то, баба Нюра? Дык вроде 85. Ложилась спать, когда деревья туман окутывал густой. Ее не стало, и деревня вдруг вовсе сделалась пустой». И Наталья Уралова, «Баба Маруся». Это такая вот перекличка. «Вот растекается по небу сиропно-красная заря. Размазать бы ее по хлебу, чтобы не пропала сладость зря. Она малинового вкуса и пахнет ягодой лесок, когда соседская Маруся наполнит сверхом туесок. Потом насыплет горстью в плошку, зальет топленым молоком и будет есть из миски ложкой, рот утирая кулаком. От жизни много ли ей надо? Увидеть ясную зарю, набрать в лукошко спелых ягод, сварить малинок на январю. Маруся на судьбу не ропщет, по-детски верит в чудеса. В простой душе ее, как в роще, роятся птичьи голоса. В конце бы ей остановиться, с прищуром оценить себя, на образа перекреститься, подать на церкву 3 рубля, постигнуть таинство ухода и вновь воскреснуть на земле уже частицу природы, полоской света на заре». Ну, то есть вот две такие вот, но самое-то интересное, две судьбы, две бабы деревенские, но самое-то интересное, что, насколько я помню, если я правильно помню, то Андрей Шигин учился у Натальи Никитиной. Да. И вот в разделе «Перебирая ноты» уже наша песня с Георгием Барковским «Светлая память», роман 1914 года. Ну, на этом, наверное, я закончу.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресенье». настроение. Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя «Альманаха», писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.
3: В Екатеринбурге 4 часа.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим.

0: Отче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Ищи Господь, Господи, ве моему сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы постреди Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову, Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изысканно во всех волях Его. Исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой. Крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние и язык. Дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утверженный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповеда век завет Свой, святое и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповать и на Господа, утвердися сердце Его, не убоится, донде же возрит на враги своя. Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века.
От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы славы Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязая от земли нища и от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь очадих веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море виде и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко в дни, и холми, яко агнцы овчии, от лица Господня подвижеся земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори. Идоли из их серебро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защитителем есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защитителем есть. Господь помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенье вы, Господи, ве сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися, душе моя, в покой Твой. Яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи ве яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его.
Да рекут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милости Его. О скорби призва Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетеся на Господа, нежели надеетеся на человека. Благо есть уповати на Господа, нежели уповати на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуй, наказами Господи, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи ви. Все врата Господня праведни внидут в ня. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень его же небрегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бысь сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых, Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: На наших волнах звучала рубрика «Читаем псалтырь». Слушали 16-ю кафизму. Читал диакон Сергий Нежбард.
2: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.